0: Передача «Это интересно», затем свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день мой. Вот еще одно слово. Прихоть. То есть человек хочет что-то, отрицательное. Прихоть. Хотение. Корень хотения. Есть прихоти, похоти, пожелания. Это все то, что приходит снаружи. С этого бесовского мира. Вы помните место Священного Писания, которое говорит так? Они живут по воле князя, господствующего где? В воздухе. Но не значит, что в голове нашей живут. Не значит, что в сердце нашем живут. Не значит, что в нашей плоти живут. Но в воздухе живут. Создают эти желания определенные. Через глаза, через уши. Проникают в наше сердце. И уже образуется похоть. Вы помните, я вам говорил пример, такой простой житейский пример, говорил, как все это образуется, как это происходит в нашей жизни. И Господь здесь говорит, если ты удержишь ногу твою ради субботы, ради мира в сердце, если вот эти истины забыть, то никакого мира в сердце не будет. Он будет нарушаться. От исполнения прихотей твоих во святый день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним. То есть, каким днем Господним? Посвященным Ему. Мы должны благодарить Господа, молиться, собрание посещать и, конечно же, не работать. Хотя Господь говорит, если какое-то бедствие будет, помните, тогда уже вопросы снимаются вот эти. Пожар у кого-то. Естественно, мы же не будем ждать, когда горит пожар, кто-то у кого-то дом горит, а мы будем ждать понедельник, когда только тушить будем. Это же ненормально. Тогда уже все, бросай и беги, туши. Но когда у нас все это нормально, тогда есть у нас возможность посвятить свое время Господу, почитать, помолиться и так далее, и так далее, и так далее. Отдать Ему должное. Хотя вообще-то должны отдать Господу надо каждый день. Каждый день. Но этот особенный день, когда по-особенному можно приблизиться к Господу. И почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами. Обычные дела, они не греховные, тогда, когда на их время есть, на те обычные дела наши. Свое время есть, устав есть. Это нормальное явление. Но когда мы в воскресный день ходим, в собрание и так далее, то уже, наверное, не надо заниматься нашими обычными делами. Да? Это не приказание Господне. Но это должно родиться в нашем сердце добровольно. Вы нигде не найдете, чтобы Господь приказал нам в Новом Завете праздновать Рождество Христово. Нигде не найдете. Пасху нигде не приказал праздновать. У нас есть такая церковь одна за рубежом, которая не празднует ни одного праздника. Один из братьев наших взял, поздравил их, а после так удивился. Какой праздник? А где-то написано, что было. Нет у них такого. Они празднуют только воскресенье, все. Но это что же ненормально? Потому что вот эти праздники наши христианские, они родились от благодарного нашего сердца. Мы просто не можем не праздновать его. И когда в первые века церковь установила эти праздники, мы их должны праздновать. Потому что из нашего благодарного сердца вышло все это. Вы помните праздник Пурим? Во время Ветхого Завета на все праздники было указание дано. Вот праздновать, вот тогда приходить, вот один праздник, вот второй, вот третий. Пурим Господь никогда не говорил им праздновать. Но когда израильтяне или иудеи получили свободу от замысла Амана, когда остались живы, то и Эсфир, и Мардохей установили этот праздник из благодарности Богу. А Бог подтвердил это все. Так и в сегодняшний день. Мы празднуем наши праздники от нашего благодарного сердца. Они были установлены церковью. Это нормальное явление. Потому что очень было бы нехорошо, если бы мы в своей жизни забыли и чествовали эти великие события из жизни Иисуса Христа. Это было бы ненормально. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы понимали эти вещи, не собирались прихоти свои исполнять. Что такое прихоти? Знаете, это нечто очень утонченное такое. Тонкий вкус очень. То хочу, то не хочу, то люблю, то не люблю. Ну, естественно, это уже... Вы помните одно предупреждение в Священном Писании? Блуд, вино и напитки завладели чем? Сердцем их. Все мне позволительно, но не все, что полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Я должен им обладать, а не оно мною. И есть люди, которые владеют деньгами. А есть люди, которыми деньги владеют. Вы согласны со мной? А, согласны. Ими владеют деньги. А есть люди, которые владеют деньгами. Когда деньги над ними власти не имеют. Это пусть Господь поможет и нам на сегодняшний день, чтобы нами ничто не владело. Я обращу внимание на эти прихоти, потому что если в нашей жизни есть прихоти, запомните, Бог никогда их выполнять не будет. Прихоти и похоти, хотения нормальные наши, Бог исполнит все. И написано, Он производит вас, действие и хотение по своему изволению. Но нигде не написано, Он производит вас прихоти. Прихоти производит дьявол. Прихоти производит дьявол все. И пустословить. Кажется, что за грех пустословие? Ну, пустые слова. Пустые слова. Это же не грязные слова. Это же не церзун. Это пустые. Вот просто человек говорит. А кто молчит, их не очень-то любят. Вот это молчун какой-то. А вот тот вот говорит, как щайно будет говорить. А к чему это все? Пустое. Пустые слова. Пустословить. И есть... Во французском языке такое слово «пустословие» один из квалитетов «Le fatra de parole» – «Ворог словесного хлама» переводится. Пустословие на французском языке звучит «Ворог словесного хлама». Я как-то когда был в Польше, там приехал француз один, который знает французский язык. Мы стали говорить, да нет такого! Я открываю словарь французский, как нет? Не есть. Есть. Пустословие, лев отрады пароль. Ворог словесного хлама переводится. Сколько мы сегодня такого хлама бросаем сами вокруг себя? Наверное, очень трудно и оценку дать, сколько его. Говорит. Веселый человек. С ним не помолишься, с ним не побеседуешь. Он все свое. Тараторит. И без конца... Пустословие и все. Я помню, когда-то, может быть, и вы слышали, когда одну из сестер Господь учил, и учил, чтобы она меньше говорила, чтобы она говорила то, что надо. И однажды он ее предупреждал очень сильно, но просто учил. Пришли к ней гости, они говорили о Боге. А потом она повела их рассказывать, что у нее есть, а Господь, а вот это зачем ты делаешь? А зачем ты это делаешь? Зачем ты об этом рассказываешь? Ваши слова должны быть какие? Полны чего? Благодати и истины. А если они пустые, ну, наверное, гораздо больше, когда они ядом наполнены, когда они ненависть наполнены, это страшнее. Но пустое что же пустое? Пустое, ненужное, пустословие. И здесь Господь обращает внимание, говорит так, если ты, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. А если будешь пустословить, будешь иметь радость в Господе или не будешь? Не будешь. Не будешь. Почему пустословил? Потому что не молился, не читал, не говорил то, что люди хотели слышать, а просто пустые слова и все. Забавлялись, как говорят. Упражнялись в красноречии или еще в чем-нибудь. Но не знаю, в чем тут можно. Пожалуйста, пустословие, пустые слова. То будешь иметь радость, Господи. И я возведу тебя на высоты земли. И дам кусить тебе наследие Якова. Возведу тебя на высоты земли. Что это высоты земли? Там, конечно, речь шла к народу израильскому. А сегодня на высоты земли возвести, иметь обильное благословение на земле. На высоты земли возведу тебя. Ну, и второй, может быть, вариант все-таки о тебе будут говорить, как о человеке, который наполнен благодатью Божией. Это тоже своего рода люди, которые, ну, отличные от других людей. Тоже находятся на высотах земли. Ну, что значит на высоте земли находиться? Все же видят тебя. Когда ты находишься где-то, ну, в подвале или еще где-то, или в каком-то рытвине, которую нарыли люди на земле, кто тебя видеть будет? Когда находишься на высотах земли, ты видишь же многие. Поэтому пусть Господь благословит нас, что Господь хочет, чтобы нас люди видели. Не для того, чтобы нас хвалили, но чтобы через нас свет Его, который горит в нас, привлекал именно их к Богу. «И возведу тебя на высоты земли, и дам кусить тебе наследие Якова, отца твоего, уста Господни изрекли это». Я просто обращу внимание, почему написано «наследие Якова». Не Израиля, а Якова. Яков – это его старое имя было. Это старая натура. А почему здесь написано «наследие Якова», а не Израиля? Израиль – это уже новый обновленный человек. Помните, ему Господь дал новое имя? Чтобы было видно, что Бог это делал по милости. Яков сам по себе не заработал его. Но по милости Бог дал ему все это. Помиловал его, почистил его, провел его где-то 20-летний стаж, проходил практику очень хорошую. И впоследствии дал ему имя Израиль уже. Но это было по милости. И если сегодня нам что-то пытаться приобрести по заслугам, то ничего не получится. Только по милости. Я не говорю о награде какой-то. Потому что написано, вы помните, есть место Священного Писания, которое говорит так, что если ты исполняешь только уверенное служение, то что? То что ты особенного делаешь? А если делаешь от сердца, даже больше того, чем верено, значит, больше иметь награду. И Павел также сказал. Если я делаю это добровольно, то буду иметь что? Награду. А если исполняю только уверенное служение, то какая мне награда? Какая мне награда? Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы знали все вот эти вещи, обращали на них внимание. Я буду читать 59 главу книги пророка Исаии. «Вот рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не тяжелело для того, чтобы слышать». Почему Господь это говорил своему народу? глава вот эта 58, она говорит, потом они спрашивают, почему мы молимся, постимся, а ты нас не слышишь. Он говорит, провел по всему их пути, открыл их характера, и дальше говорит, вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать. То есть Бог не ослабел. Его руки не стали короткие, что не дотягиваются до нас. Чтобы спасать. И ухо его не отяжелило для того, чтобы слышать ответ на вопрос, почему Бог молчит. Вроде бы людям как-то он меня не слышит, он меня не знает, он меня оставил. Вот Господь здесь объясняет, почему он не отвечал на их вопросы, почему не отвечал на их нужды. Он говорит так. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим. И грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Вот, пожалуйста, ответ на вопрос, почему Бог не отвечает. Беззаконие и грехи. Вы знаете, есть разница в этом. Беззаконие – эквивалент, который Яков нам открыл. Он говорил так, вы помните, что похоть рождает грех, а соделанный грех рождает смерть. Беззаконие – это соделанный грех. Ты знал закон и нарушил его. Или преступление – это тоже эквивалент соделанного греха. Сделал преступление. Согрешил. Эквивалент соделанный грех. Там еще много есть, что написано. Первое – дела разделяют нас с ним. И второе – и что, и что? И грехи, которые живут внутри нас, которых люди не видят даже. Почему они разделяют нас с Богом? Потому что очень часто мы их любим, эти грехи. Мы не пытаемся от них избавиться. Если бы мы хотели избавиться от них и молились о том, Господи, удали, Господь многое что удалил бы из нашего сердца. Но, к сожалению, мы просто вот так вот ходим. Господь говорит, вот поэтому я и не хочу с вами дела иметь. Защищайте, оправдывайте. У меня такой характер, ты меня не трогай. Такое бывало у вас, когда вы так говорили? Бывало. А Бог хочет этот характер поменять, чтобы он не был таким характером. С нашим характером мы никуда не войдем. И когда мы его оправдываем, когда мы его защищаем, тогда Бог не может его менять нам. Здесь надо признать, у меня скверный характер. Господь, прости меня, измени его, тогда Бог поменяет. А если мы его защищаем, если мы говорим так, я все нервы себе истрепал, я очень долгую жизнь прожил трудную, ну и что? Что трудную прожил? А для чего ты тогда жил такую трудную жизнь? Для чего ты тогда ходил в собрание 50 лет? Для чего ты это делал? Наверное, для того, чтобы Бог поменял твой характер. А почему он его не поменял? Потому что ты не хотел или не хотела его менять? Защищала его, оправдывала его и так далее, и так далее. Потому и остаемся своими характерами. И потому Господь здесь говорит, но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. И дальше перечисление грехов и беззаконий. Ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием. Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Никто не возвышает голоса своего за правду, и никто не вступается за истину. Надеются на пустое, и говорят ложь, зачинают зло, и рождают злодейство. 8 моментов здесь Бог отметил. Я сейчас опять по них пройдусь. А вы себя проверяйте, чтобы вас такого не было. А я себя буду проверять, чтобы меня такого не было. Первое. Перечисление грехов и беззаконий. Первое. Ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием. К Второе. Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Третье. Никто не возвышает голоса за правду. Как это получается? Не защищает поступать справедливо, отмалчивается. Такое у вас когда-нибудь было? Когда видели, что несправедливо поступали, и молчали. И молчали. Говорили, а моя хата с краю, я ничего не знаю. И Господь говорит, вот такой момент. Я говорю, тогда не буду вам отвечать за это. Не вступаются за истину. Ну, это то же самое. Не вызывают голоса за правду. То есть не поддерживают тех, кто поступает справедливо. Знаете, иногда и трудно поддержать, когда ты не знаешь, справедливо он поступает или несправедливо. Кто его знает, как тут и понять? Особенно, когда дело касается пастырей. Почему ты с ним поступаешь? У тебя двойные стандарты. Почему ты и с ним так поступил, а с ним так? Надо одинаково. А Бог говорит, нет, не одинаково надо поступать со всеми. К одним будьте милостивы со смотрением, а других что? Страхом спасать, исторгаясь огня. За одно и то же дело одного надо помиловать, а другого надо наказать. А мне как разобраться, как поступил Дмитрий, справедливо и несправедливо, кто тебе знает? Или закрыл глаза, или надо было помиловать, или надо было наказать. Не знаю. И вот тут вопрос надо бывает довольно сложный, когда у нас глаз нету духовных. Но тем не менее, я понимаю, насколько непросто сегодня пастору решать какой-то вопрос. Одни требуют так, а другие прямо противоположного. А мне что тогда делать? Поступлю так, вот одна сторона против. Поступлю так, вот другая против. Мы как-то поставили вопрос среди братьев. Одни говорят, надо собрание делать короткое дневное, 2 часа. А другие говорили, нет, надо 3, 3,5. У нас это короткое. Я помню, собрал братьев, всех решаем вопрос. Одни так, а другие так. Разделились пополам. Я говорю, хорошо, братья, я с вами не решу этот вопрос, я выйду на церковь. Вышел на церковь, вот, братья, вот такой вопрос. Мы с братьями не могли его решить, давайте будем решать. Кто за то, чтобы собрание было 2 часа? Поднимается половина. Глянул, и в хоре половина стоит. Хорошо, говорю. А кто за то, что было 3 часа? Поднимается 2-я половина. Я спрашиваю, ну кому вам угодить? Тем или другим? Хорошо, говорю, давайте сделаем так. Давайте будет 2 часа с половиной. Все как один, нет! Говорю, тогда будет так, как я скажу, аминь. Как пройду, так и будет. Я с вами не могу договориться. И вот приходится делать, как я скажу. Ну как я? Ну что же я якал там? На что делать? Буквально пополам разделили. Одни за одно, другие за другое. Когда вы компромиссы выбрали, все как один поднялись, нет. Ну тогда что делать? Тогда как кончу, так и будет. Все. Расходимся, идем домой. Поэтому не просто эти вопросы решать. Поэтому вопросы конфликтные, они всегда на нас пятно ложат. Сделаешь так, будет одна сторона против. Сделаешь так, будет другая против. Ну, мне что остается делать тогда? Ну, я как? Я опять не о себе говорю. Ну, узнать, что Бог требует, да делать так. Все равно сейчас сухим из воды не выйду по решению такого вопроса. Это ж так. И все дело в том, что никто не хочет смириться. Вот в чем дело. Никто не хочет смириться. Одни так требуют. Другая сторона не хочет смириться. Эти так, эта сторона не хочет смириться. Нету смирения вот этого. Поэтому я просто обращаю внимание на это. И тогда никто не возвышает голоса за правду. И никто не уступается за истину. Надеются на пустое. Все, что не будет подкреплено силой Божией, все это пустое. Оно не даст определенного эффекта никогда. Оно не решит проблем. Все это пустое. Надеюсь, оно пустое. Ну как? Конечно, оно пустое. За правду не уступается, за истину не уступается. За что тогда уступаешься? Надеюсь, оно пустое. А пустое никогда к ничему доброму не приведет. Говорят ложь. Надеюсь, оно пустое. И говорят ложь. Зачинают зло. Ну как зачинается зло? Принимают эти дьявольские прихоти все. Еще как только прихоти пришли в жизнь, обязательно зло будет. Обязательно будет противостояние тогда. Конфликты будут. И рождают злодейство. Злодейство – это сделанное преступление. Вот еще один эквивалент. И как оно рождается? Вот очень интересно рождается. Высиживают яйца. Человек, который носит зло, он как яйцо высиживает. А после, наконец, родит что-то. В конце концов, будет шевелить. Наконец, прорвется. Уже не хотел, выбросить это яйцо со своего сердца. Зачинают зло и рождают злодейство. А тут дальше уже повторяется, зачинают зло. Высиживают змеиные яйца. Почему змеиные? Змея древняя что-то вложила в сердце, человек носит и носит. А после и родит какое-то дело. Что может быть этими яйцами, которые внутри у нас есть? Злоба, мстительность, раздражение, зависть. Если эти яйца лежат в нашем сердце, обязательно вырастет что-то. В конце концов, дьявол будет давить, дай будешь держаться, наконец же не выдержишь. Оно же добавляется все время. Вы, наверное, когда-нибудь переживали, когда обижены были. Сначала чуть-чуть, а потом считали, что вы правы, а потом больше и больше, и потом еще аж распирало уже. Уже тогда не выдерживали, и шли и давали кому-то, как положено. Не выдержали, это яйцо росло, и раз, родили что-то. Потому что лукавы имеют часть в сердце, через эти пороки. И ткут паутину. Ну, знаете, что такое паутина? Что-то незаметное, но обволакивает потихонечку, а потом и канаты целые вырастут с этой паутины. Знаете, паутину, когда ученые рассмотрели эту паутину, она настолько крепкая, она крепче железа. Ну как? Тоненькая такая. И если взять железо такое, она не выдерживает ничего. Паутина выдерживает. Очень крепкая паутина. Я как-то смотрел диск вот этот. Да действительно, вот паутина очень крепкая. Потому дьявол часто и паутину эту и плетет. И ткут паутину. Кто поест яиц их, умрет. Кто поест их яиц, то что будет? Умрет. Вот заражают же люди своей завистью, других заражают. Своей обидой других заражают. Своим негодованием других заразили. А что, разве такого не бывало? Кто-то разговаривал с кому-то с негодованием о ком-то. После оказалось, уже двое негодуют на того человека. Почему? Свои яйца да внедрил в его сердце. А эти двое пойдут, еще четверо, уже будет негодование такое сильное поднимется, что и не знаю, что и делать дальше. Размножается все это, сеется нами. А если раздавит, то вылезет ехидно выползет. Попробуйте раздавить такого человека, вы узнаете, что это такое будет. Будешь не рад, что и раздавил его. Знаете, есть в Америке такие зверьки, сканка называются. Сканки называются. Как только раздавит его где-нибудь как машина, она вонять будет сама несколько дней. И кругом к тому месту не подойдешь. Вонючее все. Раздавили. А покуда не раздавили, нормально все. А как только раздавит, все. Вонь такая поднимается, страшная. А если раздавит, выползет ехидна. Поэтому не стоит давить таких людей. Потому что выползет что-то из них. Лучше обходить их стороной, молиться за них и так далее, и так далее. Паучины их для одежды негодны и не покроются своим произведением. Сегодня есть такие паучинки, люди паучинка ходят, да? Все открыто. Паучины для одежды негодны. Речь идет о нашей просвечивающей одежде. У нас, по сути, из паучины тоже сделано. Паучины их для одежды что? Негодны. Как вы считаете, годны одежды из паучины или негодны? Негодны, негодны. Так и надо ставить вопрос конкретно. Негодны такие паучины. И не покроется своим произведением. Все, пожалуйста. Если что-то с паутины сделано нами, то мы будем открытые, будем нагие перед другими. Мы своими словами выскажем это, своими поступками это сделаем, оголимся от и до. Потому что понимали неправильно, говорили не то, что надо. Прикрывались своими словами, мы казались паутинкой только, и всего лишь. Там не было ничего, это паутина. Ложь, которую прикрывает человек, обман, клевета на других – это паутина. Они пытаются оправдать себя, защититься, но на самом деле они просто обнаруживают себя, какие они есть. И не покроются своим произведением. Дела их – дела неправедные, и насилие в руках их. Вот вам, пожалуйста, вот эти 8 качеств, которые я прочитал. Вот они к чему ведут, к насилию. Ну, языком тоже кровь проливают. Тут написано здесь, проливают кровь и так далее, и так далее. Языком тоже кровь проливают. Ну, как имеется в виду, в духовном смысле слова. Ранят друг друга и так далее, и так далее. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на вот эти моменты. Может быть, найдете и ответите на вопрос, почему Бог не отвечает на наши вопросы, на ваши вопросы, на мои вопросы. А вдруг где-то есть какое-то беззаконие? А вдруг где-то что-то прячется не то, что надо? Вот Господь перечислил здесь. Довольно много, знаете, что... И здесь надо бы, наверное, поглубже на каждом вопросе становиться. Но я уже не могу этого делать. И не способен на это, но, и тем не менее, и времени уже не хватает на это. Но я просто обращаю внимание, еще раз перечитаю. «Ибо руки ваши сквернены кровью, и персты ваши беззаконием». Первое, на что надо обратить внимание. «Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду». Третье. Никто не возвышает голоса за правду. Вот это самое страшное. Самое страшное. Никто не возвышает голоса за правду. Потихоньку сидят, лишь бы меня не трогали. Лишь бы меня не трогали. Не вступается за истину. Но то же самое. Когда человек не знает что-то истинное, это один вопрос. Но когда знает и не вступается, очень плохо. Очень плохо. Надеются на пустое. Это уже 5 пункт. И говорят ложь. 6 пункт. Зачинают зло. 7 пункт. И рождают злодейство. 8 пункт. Пусть Господь поможет нам сегодня проверить нам свои собственные сердца. И если нас когда-нибудь раздавили, не выползали ли ехидны с нас? Когда мы ехидничали в отношении других, значит, такой ехидный человек. Ехидный. Выползла ехидна, значит. Вы не думаете, что шутки простые такие? Если съехидничать, значит, вылезла ехидна, выползла. Ехидничать нельзя ни в коем случае. Это... И унижает кого-то, и оскорбляет, и огорчает, и ранит, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Паучины их для одежды негодны, не покроются своим произведением. Дела их, дела неправедные, и насилие в руках их. ноги их бегут ко злу. Вот тоже вопрос такой, куда мы бежим часто? Иногда даже и не разберут, что ко злу бежим. А когда сделали что-то, добежали. Ай-яй-яй-яй, а зачем это надо было делать? Может, не бывает с кем-то такие вот вещи, но просто надо на будущее время взять. Никогда не надо спешить. Ну что ноги? Я не имею ноги. Это скорость, с которой мы совершаем что-то. Вот только пришло в голову, тут же сразу раз, и все. И Священное Писание предупреждает нас. Я просто напомню, я вроде бы на прошлом разборе это напоминал, когда Давид обратился к Саулу, он однажды сказал так: «Ибо кто возбуждает тебя?» Помните? Он говорил так: «Если Господь возбудил тебя против меня, то да будет это от тебя или от тебя благовонной жертвой. Но если люди возбудили тебя, то, говорит, прокляты они». Стоит вопрос, кто ж возбуждает себя? Оказывается, иногда дьявол может возбудить. Настроить и так далее, и так далее. И тогда уже бывают последствия довольно неприятные. Дела и дела неправедные, и насилие в руках их. Насильно заставляют человека что-то делать. Потому что значит, насилие. Насилие в руках их. Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их, мысли какие? Нечестивые. Вот тут вот надо всем разбираться, какие у нас мысли все-таки. Это непростой вопрос. Если даже их кто-то не замечает, то для нас это не важно. Потому что мысли все, они куда-то направят нас. Нечестивые мысли направляют к нечестию. Эти мысли настолько будут сильно давить, что впоследствии они будут выражены и делом. Сначала словами, а потом уже и делом. Мысли их, мысли нечестивые. Опустошение и гибель на стезях их. Вот результат работы вот этих всех отклонений. Опустошение и что? И гибель. Опустошение и гибель. Потому если пустой стал, то смотри, почему стал пустой. Мысли, дела, поступки, опустошение и гибель на стезях их. Пути мира они не знают. Вот, пожалуйста, пути мира, даже для того, чтобы был мир, надо знать путь мира. Надо знать, как этот мир творить надо, как он творится, исполнение воли Божией. Без этого ничего не будет. Пути мира они не знают. И нет суда на стезях их. Пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Вот еще один ответ, почему нет мира. Пути их искривлены, и души по нем имеют мир или не имеют мира? Не имеют мира. Значит, где путь кривой тогда надо искать? Это уже надо в самом себе искать. Почему Писание говорит: «Исследуй себя внимательно, народ необузданный, доколь не пришло определение, ибо день пройдет, как мякина». Вот Господь сегодня и нас предупреждает об этом. Никто, идущий кривыми путями, не будет иметь мира, потому что будет нести опустошение и гибель, и так далее, и так далее. И нет суда на стезях их. Когда Бог судится с человеком, вы знаете, тут надо с двух сторон поглядеть. И хорошо может быть, и плохо. Хорошо, когда Бог судится, останавливает нас. Но когда Бог не судит, человек бесконтрольно оказывается. Я помню, когда-то один из братьев наших очень сильно разочаровался, когда сказал, несколько раз упал где-то на одном и том же месте. Это был пожилой брат. И он выразил даже такую мысль, в собрании даже открыто сказал, почему Бог не судится со мной? Наверное, я уже не его. Наверное, Бог меня ставил. Если бы меня ставил, судился бы со мной. Я понимаю, что Бог судится, это трудно очень перенести, когда Он судится. Но когда судится, значит, имеет дело с нами. А когда не судится, бесконтрольный человек идет дальше и дальше, заходит дальше и дальше, не понимает, почему Бог не судится. Значит, это нормально, это можно. А почему Бог мне ничего не говорит? А почему Бог меня не наказывает? Я такое слышал однажды. Ну, он, наверное, долго терпит себя. Но если написано так надо, а ты делаешь не так, как надо, то что это означает, что Бог с тобой согласен? Или Бог поменял свое мнение? Никак не поменял. Просто хочет по-другому достигнуть, чтобы ты сам остановился, чтобы надо было тебя остановить каким-то бедствием каким-то или несчастным случаем. Зачем Богу это надо? А у нас вот какое-то превратное мышление. А Бог не сразу наказывает человека. Не сразу наказывает. А для него-то кажется, что Бог с ним согласен. Если слово Господне говорит так, а ты нарушаешь его, то не согласен Бог. Если ничего не делает с тобой, значит, долго терпит, наверное. Я уже не говорю, что Бог может и оставить. Я уже это даже не проповедую никогда нигде. Хочется говорить о том, что Бог никогда никого не оставил и нас не оставит. Но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб. И идущий по ним не знает мира по этих кривых путях, потому и далек от нас суд, и правосудие не достигает нас. Вот тут, почему правосудие не достигает нас? Мы же думаем, почему Бог не судится с ним за меня? А почему Бог не судится с ним за меня? Но я такой же, как и он. Понимаете, о чем я говорю? Он в грехе, и я в грехе. Так что судиться? Что судиться тогда с человеком? Потому Бог доводит свою работу до конца. Потому и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас. Ждем света, и вот тьма. Озарение, и ходим во мраке. Почему во мраке ходим? Потому что никак не можем обратиться к свету. Вот все то, что есть здесь, что я прочитал, оно все в нашей жизни может присутствовать. Когда мы начнем это сознавать, исповедовать, отрекаться от этого, чиститься, тогда Бог все сделает. Он не просто выйдет навстречу, Он побежит нам навстречу. И любви к нам не потому, что мы очень что-то значим перед Его лицом, но потому, что Он любит нас очень сильно. Он пойдет навстречу и поменяет всю обстановку. Но покуда мы не сделаем решительного шага, не повернемся к Нему, то и будем ходить во мраке. И написано дальше. «Осязаем, как слепые стену». Ну, как слепой? Он руками вот так вот. Щупая стенку, идет по стенке. Но у нас же есть глаза. Но тьма закрыла глаза, потом мы идем на ощупь. А если бы тьма не закрыла глаза, зачем тогда идти на ощупь, когда можно разглядеть, куда идти, и делать то, что надо? Осязаем, как слепые стену, и как без глаз ходим ощупь, спотыкаемся, как в сумерке, между живыми, как мертвые. Между живыми, как мертвые. Находимся между живыми, а у самих мертвые дела, а ведем себя как мертвые. Почему? На ощупь хоть никак не можем забраться с собой, нету глаз. Тьма покрыла. Почему тьма покрыла? Опять обращаюсь к этим восьми пунктам, которые я прочитал. Вот почему тьма и покрыла. Вот почему Господь говорит, ухо мое не чужелило, чтобы слышать, рука моя не сокрыла, чтобы спасать. Но убирайте вот эти вещи все. Вот Он мне говорит, Он говорит вам всем. Убирайте все эти вещи из своей жизни. Потому что вы же уже не первый год верующие. Уже знаете много. Можете иногда сказать, да я больше забыл, чем ты знаешь. Я такое тоже часто слышу. Я больше забыл, чем ты знаешь. Ну, хорошо, что забыл, чем ты знаешь, но ходишь между живыми, как мертвый. Мертвые дела, и так далее, и так далее. В Все мы рвем, как медведи, и стонем, как голуби.

0: Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.
1: Не перечесть нам милости Господних, им счета нет, и нет у них конца. И мы спешили в Божий дом сегодня, чтобы прославить нашего Отца. Он любит нас в любое время года, на всяком месте и во всякий час. И если славит Господа природа, то дети Божьи могут ли молчать? В благоговенье мы Творцу приносим слова молитвы, жертву наших уст. Как Он благословил и эту осень, в какой семье стол голоден и пуст. Дождем и солнцем небо потрудилось, и теплая земля произвела обилие плодов. Все Божья милость для человека щедро подала. Какое многоцветье, ароматы, на что ни взглянешь, все ласкает глаз. Но дал бы Бог, что пищу богатой, не только стол наполнился у нас. Пусть расцветет душа Его дарами, любви Христовой пусть созреет плод, чтоб слава.

0: славить Бога сердцем и делами за все, что благодать Творца дает, за совершенство всех Его деяний и за любовь Спасителя Христа, за то, что благ Он к своему созданию, за силу крови, что текла с креста, за то, что в каждом доме много хлеба, за то, что нас простил и спас Христос. Пусть хор людей спасенных слышит небо, и пенье вознесется выше звезд. Как сладостно пред Господом склониться и благодарность принести тому, кто научил нас верить и молиться, едиными устами петь Ему. Сердца у всех стучат одним биением, Христу достойно славу воздают, и голоса, сливаясь в стройном пенье, пусть аллилуйя Господу поют. Аминь.
1: Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Псалом 102, 17-18.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

Согласно христианской истории, масличное дерево, оно же олива, выросло первым после потопа. По крайней мере, голубь, выпущенный Ноем из ковчега, принес обратно оливковую веточку, а может, только листик. Это послужило поводом для бурной радости и стало символом прощения человека Богом. Если какому-нибудь туристу, путешествующему с Средиземноморьем, придет в голову сорвать с ветки плод оливы и попытаться его съесть, то это будет большой удачей, если его спутники снимут на видео этот непродолжительный, но забавный эпизод. Впрочем, туристы, как правило, знают, что даже зрелые плоды маслины несъедобны из-за их горечи. Остается загадкой, как древние греки и другие народы узнали, что оливки полезны. Ведь вначале их следовало как минимум попробовать. Историки утверждают, что жители Финикии, ныне территории Ливана и части Сирии и Египта, долгое время использовали оливковое масло для культовых действий, а также в качестве средства гигиены. И лишь в VI веке до нашей эры отважились впервые употребить его в пищу. Хотя совсем рядом, на острове Кипр, полезные свойства оливок оценили намного раньше. Другой средиземноморский остров Крит, расположенный невдалеке от берегов Балканского полуострова и временами входивший в состав Древней Греции, признан родиной оливок. Это подтверждается тем, что не так давно на Крите обнаружены погреба, содержавшие сосуды с оливковым маслом. Срок хранения на них не указан, но масло даже не прогоркло, несмотря на то, что пролежало более 4000 лет. Всем известна приверженность жителей Древней Греции к здоровому образу жизни, в котором немаловажная роль отводилась здоровому питанию. Тема здорового питания была актуальной у философов, медиков, получила широкую поддержку всего населения. Полезные свойства различных продуктов стали предметом всестороннего изучения и обсуждения. Поэтому неудивительно, что как только оливки появились в рационе народов Средиземноморья, они тут же переместились в фокус всеобщего внимания. И вот что было обнаружено. За счет большого содержания масла оливки хорошо утоляют чувство голода, способствуют пищеварению, а две или три оливки, съеденные вместе с косточкой, прекрасно очищают кишечник. Люди, регулярно употребляющие в пищу оливки, гораздо менее подвержены сердечным заболеваниям. У них значительно снижается риск тромбообразования. Было замечено, что оливки буквально продлевают молодость, способствуют хорошему самочувствию, бодрости и выносливости. Оливки и маслины очень богаты витаминами и минеральными веществами. В их состав входят пектины, белки, витамины С и В, сахара, а также макро- и микроэлементы, соли, фосфора, железа и калия. Благодаря высокому содержанию ненасыщенных жирных кислот, оливки – весьма желанные продукты на нашем столе. Правда, не стоит забывать, что консервированные оливки содержат большое количество поваренной соли. Свыше 90% мирового урожая оливок используется для изготовления масла, и почти 98% земли, отведенной под выращивание оливы, находится в Средиземноморском регионе. Всего в Европе насчитывается около 500 миллионов оливковых деревьев. Оливки собирают в ноябре-марте, спустя 6-8 месяцев после цветения. Если оливки предназначаются для производства оливкового масла, они отправляются на давильню в тот же день. Кстати, оливковое масло – единственное масло, которое может употребляться в пищу без дополнительной обработки. Средняя продолжительность жизни оливы – 500 лет, а некоторые деревья достигают возраста 1500 лет. Считается, что возраст деревьев на Оливковой Елеонской горе в Иерусалиме превышает 2000 лет.
В маслинах содержится определенный тип жирных кислот, а именно кислоты ненасыщенные, которые снижают уровень вредного холестерина, не влияя на содержание полезной его разновидности. Тем самым поддерживается нормальный баланс жизненно важных элементов в организме. Масло, витамины и биологически активные вещества находятся в определенных соотношениях, чем и объясняется лечебное свойство маслин. Во всех тканях плодов маслин содержатся растительные липиды, высокое йодное число в пределах 75-88. Кожица маслины содержит ценные эфирные вещества. Говорят, что если месяц съедать 20 штук маслин с косточками, то никогда не будет камней и песка в желчных ходах, желчном пузыре или почках. А работа кишечника будет напоминать четко отлаженный механизм. Несмотря на то, что многие не считают оливки вкусным продуктом, мнение в корне меняется после 1-2 приемов пищи вместе с этими ягодами. Поэтому, наверное, и говорят: «Если ты полюбил оливки, значит, ты стал взрослым».

Дорогие наши друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение вчерашнего свидетельства. Ну вот, я и выбрала место для своего праха. В тот день, когда я уйду в небо, ты позови молодых хлопцев из церкви. Вы эту оградку немного сместите вот сюда, и братья выкопают мне здесь около мамочки могилу. Я тут с ней и помещусь рядышком до воскресения. Здесь даже и вторая надгробная стела поместится. Ты ведь что-нибудь сообразишь, как маме? Я только кивал головой, изо всех сил стараясь сдержать слезы и одновременно силясь понять их подлинную причину — жалость к ней, к себе или все-таки умиление. Возвращаясь назад, мы наткнулись в углу кладбища на цех по изготовлению гробов. Она задумчиво смотрела на рабочего, тянущего из-под мокрого снега невзрачный сырой горбыль. «А ведь в тот день тебе придется повертеться. Ты ведь у нас один с машиной». И она серьезно попросила меня позаботиться заранее об этом скорбном последнем земном ложе. «Тебе потом будет намного проще. Ты еще вспомнишь мои слова». Так все впоследствии и было. Я благодарно вспоминал ее прозорливость. Затем она упросила своего зятя изготовить ленты для венков с заранее заготовленными текстами. Славик Бойнецкий работал в то время художником. Она как будто реально видела этот свой последний день на земле. «В нашем крошечном дворике будет невозможно тесно. В тот день вы, пожалуйста, вынесите гроб на улицу, прямо на троллейбусную остановку. Ковер и текст повесьте вот тут, на забор. Служение будет многолюдное. Напротив, через дорогу, большая девятиэтажка. Надо максимально использовать такую возможность для свидетельства людям. Только, пожалуйста, никаких погребальных проповедей и псалмов», — просила она. «Это не будут похороны, это будет праздник торжества жизни, венчание невесты с женихом. Какая там смерть? Это будет началом подлинной вечной жизни. Не нужно никаких слез. Вы лучше пойте». Мы, пятеро оставшиеся ее братья и сестры, пели таки у ее гроба так любимый ее гимн: «Мой в небе край родной, мой в небе дом». «Я теперь хорошо понимаю, — говорила она, — почему Господь так и не дал мне согласия на брак, когда я молила Его открыть мне свою волю в этом вопросе. Теперь я настоящая невеста, готовая встретить своего небесного жениха. Я не оставляю на земле ни сирот, ни овдовевшего мужа. А ведь некогда мне было так непросто смириться и согласиться с Его святой волей в этом». Между тем, ее служение продолжалось. В иные дни ее посещали до 30 человек. К весне 90-го года тело ее совсем высохло. Кожа на лице и руках стала предельно тонкой, буквально просвечивалась. Отдыхала она теперь только сидя. Если пыталась лечь, у нее сейчас же нарушалось дыхание. Мучительные боли оставляли ее только на время — после специальных дерзновенных молитв об этом. Она пила свою чашу молча, с глубокой благодарностью, принимая от Господа такие передышки, чтобы перевести дыхание в этой изнуряющей борьбе. Но окончательно она так и не слегла. Все короче и короче, но до последних своих минут она вставала с постели и понемногу ходила. Очень жизнерадостная по натуре, с пытливым складом ума, она теперь иронично рассматривала свои мертвецки тонкие руки, ощущая свою невесомость, и подшучивала. Вот так попала плоть в переплет. Не нравятся ей такие условия. Трудновато ей теперь духу противиться.
Теперь на свою плоть она смотрела как на побежденную, сломленную и, наконец, неспособную оказывать духу прежнего противления. С нами она говорила теперь совсем немного и полушепотом, берегла силы для других. Но слова ее стали предельно вески и проницательны. Господь даровал ей способность очень просто в самых доступных выражениях объяснять людям их сложные и трудно объяснимые духовные переживания. Люди легко делились с ней самым сокровенным, так как чувствовали, что так убедительно и просто человек говорит о том, что ему очень понятно, пережито и выношено. Теперь она совсем не могла петь, даже полушепотом. Она имела красивый альт и хороший слух, трудилась в хоре. Но больше они пели дуэтом вместе с младшей сестрой Леной. В их репертуаре было особенно много замечательных песен о маме, особенно после маминой смерти. Их часто просили в церкви спеть что-нибудь про маму. И они пели, две рано осиротевшие девушки. Пели так трогательно и задушевно, что многие часто плакали. Теперь этот дуэт распался, осталось одно сопрано. Но и ему больше не пелось. Но они успели заблаговременно записать на память аудиокассету с избранными песнями, звучащими под одинокую гитару. Так и хранят теперь люди эти песни вместе с памятью о прошлом добром времени. Врачи давно перестали чему-либо удивляться. Мы вообще не представляем, куда еще успела прорасти опухоль за такое время. Она уже давно не должна была жить. Между тем пошел третий год ее болезни. Неоднократно наступали такие кризисы, когда мы думали, что это конец. Но время шло, и все оставалось по-прежнему, хотя болезнь заметно прогрессировала, и было видно, что дни ее сочтены. В те дни в Крыму случилось землетрясение. Люди из соседней девятиэтажки в ужасе разбегались прочь от опасной коробки. Мы предложили было Вале вынести ее во двор. Она только тихо улыбнулась. «Ну что вы, это будет совсем не так. Я уйду не сегодня. Да и вам ничего не грозит. Вы еще все поедете в Америку. А мне Господь дарует во сто крат лучший удел. Но это будет не сегодня. Сидите спокойно. Я так счастлива, что сам Иисус придет за мной. Он не пошлет никого другого». Но час ее все-таки настал. И настал очень неожиданно. Сколько ни готовят себя в таких случаях окружающие, все равно случается это как-то вдруг. В то утро я заехал с работы в родительский дом после ночного дежурства. Мы с ней немного поговорили, и я прилег в соседней комнате вздремнуть. Вдруг она меня окликнула. Что-то в ее голосе меня подбросило. Через мгновение я стоял у ее постели. «Пойди скорее в летнюю кухню и позови Таню, Лену и тетю Лиду». Была у нас такая любимая и незабвенная сестра в Господе. «Скажи им, пусть скорее идут сюда. Я сейчас буду переходить в вечность, а вы должны мне помогать». Когда мы прибежали, она заметно волновалась. Каким-то торжественным голосом, немного торопясь, она объяснила нам ситуацию. Вот ее слова. «Я сейчас буду переходить в вечность. Это очень непростой процесс. Вы должны помогать мне молитвой. Становитесь возле меня на колени, возложите на меня руки и молите Господа о помощи». Я недоумевал. Неужели до сих пор, даже сейчас, сатана может предъявлять Богу какие-либо претензии на эту душу? Сколько же все-таки у него наглости и лжи? Он остался верен себе и сейчас. Между тем мы послушно возложили на нее руки и в слезах взывали к Отцу. «Господи, Ты выполнил все, что обещал ей до единого слова. Ты хранил ее до сих пор по Своему слову без единой инъекции.
Сейчас мы умоляем Тебя облегчить ей этот переход. Прими ее в свои обители без мук. На этот раз мы молились широко открытыми глазами. Валя в эту минуту, воздевая руки к небу, громко молилась духом. Ее агония была очень короткой. Она как-то повела вокруг себя глазами по некой невидимой широкой окружности. Затем ее тело вздрогнуло, немного напряглось и замерло. Она тихонько выдохнула, распрямилась, и земная жизнь ее прекратилась. Мы напряженно всматривались в ее лицо. Я, помнится, так хотел увидеть выходящий из тела дух, но он, как всегда, оказался невидим человеческому глазу. Лена в слезах припала к ее сердцу. Оно больше не билось. На приложенном к ее губам зеркальце также не оказалось признака жизни. Еще минуту назад живое лицо теперь выражало полный и безмятежный покой. Вне всякого сомнения, Господь унес ее в небеса. Но все же, как бы это ни прозвучало странно, в глубине души я ожидал увидеть или услышать этому хоть какое-нибудь подтверждение или удостоверение от Бога. Татьяна, наша старшая сестра, подтвердила, что имела точно такое же ожидание в своем сердце. Мы еще успели сказать друг другу, что Господь, конечно же, никому ничего подобного не обещал. Итак, к этому моменту прошло, как мы потом тщательно восстановили в деталях, не менее 2-3 минут от ее последнего вздоха. И вдруг произошло самое настоящее чудо. Мы просто оторопели, слыша и видя это. Милосердный Святой Господь счел необходимым удовлетворить и это наше маленькое недоумение. Вдруг Вален дух вернулся в ее тело. Каким-то образом мы все ощутили это еще за миг до того, как она открыла глаза и счастливо улыбнулась. «Счастливо» — это не совсем точное слово. Что-то в ее улыбке было еще. Наверное, торжество и ликование. Но главное — отражалось в ее глазах. Вот уж правда, что глаза — зеркало души. Это так трудно поддается описанию, это нужно было видеть. В ее взгляде сиял совершенно неземной свет, какое-то победное торжество, триумф, начинающийся в вечной жизни над попранной Иисусом смертью. Я убежден, что она уже успела прикоснуться к вечности, она уже увидела того, кто за ней пришел. Ее дух уже устремился ввысь. Она уже имела какую-то печать небожителя в своем облике. Взглянув на нас, она ясным, здоровым голосом произнесла всего одну, но такую незабываемую фразу. «Молитесь», то есть «благодарите Творца». «Иисус взял меня к себе». Затем она легонько махнула нам правой рукой, еще раз улыбнулась и упорхнула с земли теперь уже навсегда. В ее голосе прозвучало счастливое удовлетворение души, достигшей самого заветного, к чему стремилась и ради чего жила. Огромное преимущество ее над нами ощущалось так остро. Мы стояли пораженные, не в силах произнести ни слова. Чувство безмерной близости и славы Божьей окружало нас, а в сердцах трепетала сладкая надежда на встречу с небом, на такую же чудесную и нескончаемую встречу. Приготовления и похороны прошли по уже знакомому нам сценарию. Господь открыл ей все в деталях. Было очень многолюдно. Троллейбусы с трудом объезжали толпу присутствующих.
множество неверующих в течение 2 часов слушали простые и чудные слова спасения. Моя первая учительница, хорошо знавшая нашу семью, сидела со мной у гроба. Она недавно овдовела и теперь в слезах открывала передо мной свое сердце. Она просила прощения за то, что некогда пыталась разубеждать нас в вере. «Ведь на похоронах моего мужа, — говорила она, — совершенно нечего было сказать в утешении. Впрочем, никто и не пытался. У меня нет никакой надежды. А у вас такая твердая и реальная надежда собраться вновь. Как это вдохновляет!» Бедная, она была готова теперь отдать все за одну только встречу с мужем. «Сколько же счастливее мы с вами, имея обетование вечной жизни, и не от кого-то, кто сам лишь прах, а от вечного живого Бога!» Мы положили ее рядом с мамой. Когда зарывали могилку, я все поглядывал на небо. Думалось тогда, наверное, они смотрят на нас теперь сверху с сочувствием. Когда заканчивали ей памятник, мы никак не могли найти короткие и емкие слова для надгробной плиты. «Блаженные умирающие в Господе» — это уже есть на маминой плите. И вот, когда мы все листали Библию в поисках подходящей цитаты, нужные слова пришли сами. Что же тут думать? Ну, конечно же, не найти лучше тех слов, которые она сама чудесным образом, воскреснув на минуту, принесла нам во свидетельство прямо с неба. «Молитесь, Иисус взял меня к себе». Говорят, что свеча, зажженная с 2 сторон, светит ярко, но быстро сгорает. Ее жизнь промелькнула яркой звездочкой по темному небосводу, как будто только для того, чтобы хоть кому-то указать направление в небо. Ее душа улетела в небо, когда ей было 33, хотя выглядела она молодой девушкой, в возрасте Иисуса Христа, оставив нам своей верой яркий пример для подражания.

Найду ли веру, возвратившись? Найду ли в тех, кто Божие дитя? И в ком она, так изменившись, вдруг стала совершенно не моя? Ее я дал с креста Голгофы, когда за грех там умирал, чтобы спасти от катастрофы сей мир, что словом создавал. Увижу ли в сердцах надежду? Увижу ли в том, кого я избирал и дал им новую одежду, чтобы народ мой Бога прославлял? За них пролита кровь завета, и был пройден тот путь скорбей, чтоб не несли они ответа за путь земной из кратких дней. Любовь смогу ли в сердце встретить? Любовь, что ради ближнего живет, что боль души всегда заметит в любое время, помощь ей несет. Она с людьми от колыбели, от первых до последних дней, главу склоняет у постели, храня от гибельных теней. Заметят ли приход мой люди? Заметят ли, кто имя мое взял? Узнает ли, когда то будет, что я в Писании верно им сказал? Я вновь приду обратно, ждите, храните верность мне всегда. И каждый день меня ищите в молитве пламенной, друзья.

Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Псалом 102, 17-18.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого.

0: Глава 21, книга Иова. «И отвечал Иов и сказал, «Выслушайте внимательно речь мою, и это будет мне утешением от вас. Потерпите меня, и я буду говорить, а после того, как поговорю, насмехайся. Разве к человеку речь моя? Как же мне не малодушествовать? Посмотрите на меня и ужаснитесь, и положите перст на уста». Лишь только я вспомню, содрогаюсь, и трепет объемлет мое тело. Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки? Дети их с ними пред лицом их, и внуки их пред глазами их. Дома их безопасны от страха, и нет же зла Божия на них. Вол их оплодотворяет и не извергает. Корова их зачинает и не выкидывает. Как стадо выпускают они малюток своих, и дети их прыгают, восклицают под голос тимпана и цитры и веселятся при звуках свирели, проводят дни свои в счастье и мгновенно нисходят в преисподнюю. А между тем они говорят Богу, «Отойди от нас, не хотим мы знать путей твоих. Что Вседержитель, чтобы нам служить ему, и что пользы прибегать к нему?» Видишь, счастья их нет их рук. Совет нечестивых, будь далек от меня». Часто ли угасает светильник у беззаконных, и находит на них беда, и он дает им в удел страдания во гневе своем? Они должны быть, как соломинка перед ветром, и как плева, уносимая вихрем. Скажешь, Бог бережет для детей его несчастье его. Пусть воздаст он ему самому, чтобы он это знал. Пусть его глаза увидят несчастье его, и пусть он сам пьет от гнева Вседержителя». Ибо какая ему забота до дома своего после него, когда число месяцев его кончится? Но Бога ли учить мудрости, когда Он судит и горних? Один умирает в самой полноте сил своих, совершенно спокойный и мирный. Внутренности его полны жира, и кости его напоены мозгом. А другой умирает с душою огорченною, не вкусив добра. И они вместе будут лежать во прахе, и червь покроет их. Знаю я ваши мысли и ухищрения, какие вы против меня сплетаете. Вы скажете, где дом князя, и где шатер, в котором жили беззаконные? Разве вы не спрашивали у путешественников, и не знакомы с их наблюдениями, что в день погибели пощажен бывает злодей, в день гнева отводится в сторону? Кто представит ему пред лицо и путь его, и кто воздаст ему за то, что он делал? Его провожают ко гробам, и на его могиле ставят стражу. Сладки для него глыбы долины, и за ним идет толпа людей, а идущим перед ним нет числа. Как же вы хотите утешать меня пустым? В ваших ответах остается одна ложь.
1: Иова, глава 22. И отвечал Елифаз фемонитянин и сказал, «Разве может человек доставлять пользу Богу? Разумный доставляет пользу самому себе. Что за удовольствие Вседержителю, что ты праведен? И будет ли ему выгода от того, что ты содержишь пути твои в непорочности? Неужели он, боясь тебя, вступит с тобою в состязание, пойдет судиться с тобою?» Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Верно, ты брал залоги от братьев твоих ни за что, и с полунагих снимал одежду. Утомленному жажду и не подавал воды напиться, и голодному отказывал в хлебе. А человеку сильному ты давал землю, и сановитый селился на ней. Вдов ты отсылал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками. Зато вокруг тебя петли, и возмутил тебя неожиданный ужас. Или тьма, в которой ты ничего не видишь, и множество вод покрыло тебя. Не превыше ли небес Бог? Посмотри вверх на звезды, как они высоко. И ты говоришь, что знает Бог? Может ли Он судить сквозь мрак? Облака — завеса Его, так что Он не видит и ходит только по небесному кругу. Неужели ты держишься пути древних, по которому шли люди беззаконные, которые преждевременно были истреблены, когда вода разлилась под основание их?
0: Они говорили Богу: «Отойди от нас, и что сделает им Вседержитель?» А Он наполнял дома их добром. «Но совет нечестивых, будь далек от меня». Видели праведники и радовались, и непорочный смеялся им. Враг наш истреблен, а оставшийся после них пожрал огонь. Сблизься же с ним, и будешь спокоен, через это придет к тебе добро. Прими из уст его закон и положи слова его в сердце твое. Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалишь беззаконие от шатра твоего, и будешь вменять в прах блестящий металл, и в камни потоков золото офирское, и будет Вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя, ибо тогда будешь радоваться Вседержителе и поднимешь к Богу лицо твое, помолишься Ему, и Он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои, положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет. Когда кто уничижен будет, ты скажешь возвышение, и он спасет поникшего лицом, избавит и небезвинного, и он спасется чистотою рук твоих. Глава 23 книги Иова. И отвечал Иов и сказал: «Еще и ныне горька речь моя, страдания мои тяжелее стонов моих. О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его! Я изложил бы перед ним дело мое, и уста мои наполнил бы оправданиями. Узнал бы слова, какими он ответил мне, и понял бы, что он скажет мне. Неужели он в полном могуществе стал бы состязаться со мною? О, нет! Пусть он только обратил бы внимание на меня! Тогда праведник мог бы состязаться с ним, и я навсегда получил бы свободу от судьи моего. Но вот я иду вперед, и нет его, назад и не нахожу его. Делает ли он, что на левой стороне, я не вижу. Скрывается ли на правой, не усматриваю. Но он знает путь мой. Пусть испытает меня, выйду как золото. Нога моя твердо держится стези его. Пути его я хранил и не уклонялся. От заповеди уст его не отступал. Глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила. Но он тверд, и кто отклонит его? Он делает, что хочет душа его. Так он выполнит положенное мне, и подобного этому много у него. Поэтому я трепещу пред лицом его, размышляю и страшусь его. Бог расслабил сердце мое, и Вседержитель устрашил меня». Зачем я не уничтожен прежде этой тьмы, и он не сокрыл мрака от лица моего? Глава 24 книги Иова. Почему не сокрыты от Вседержителя времена, и знающие его не видят дней его? Межи передвигают, угоняют стада и пасут у себя, у сирот уводят осла, у вдовы берут в залог вола, бедных сталкивают с дороги, все уничиженные земли принуждены скрываться. Вот они, как дикие ослы в пустыне, выходят на дело свое, вставая рано на добычу. Степь дает хлеб для них и для детей их. Жнут они на поле не своем и собирают виноград у нечестивца. Нагие ночуют без покрова и без одеяния на стуже, мокнут от горных дождей и, не имея убежища, жмутся к скале. Отторгают от сосцов сироту, и с нищего берут залог. Заставляют ходить нагими, без одеяния, и голодных кормят колосьями. Между стенами выжимают масло оливковое, топчут в точилах и жаждут. В городе люди стонут, и душа убиваемых вопиет, и Бог не воспрещает того. Есть из них враги света, не знают путей его и не ходят по стезям его. С рассветом встает убийца, умерщвляет бедного и нищего, а ночью бывает вором. И око прелюбодея ждет сумерков, говоря: «Ничей глаз не увидит меня», и закрывает лицо. В темноте подкапывается под дома, которые днем они заметили для себя, не знают света. ибо для них утро — смертная тень, так как они знакомы с ужасами смертной тени. Легок такой на поверхности воды, проклята часть его на земле, и не смотрит он на дорогу садов виноградных. Засуха и жара поглощают снежную воду, так преисподняя грешников. Пусть забудет его утроба матери, пусть лакомится им червь, пусть не остается о нем память, как дерево пусть сломится беззаконник, который угнетает бездетную нерождавшую и вдове не делает добра. Он из сильных увлекает своей силою, он встает, и никто не уверен за жизнь свою, а он дает ему все для безопасности, и он на то опирается, и очи его видят пути их. Поднялись высоко, и вот нет их, падают и умирают, как и все, и как верхушки колосьев срезываются. Если это не так, кто обличит меня во лжи и в ничто обратит речь мою?»

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим.

Зависть – это чувство досады, раздражения, вызванное превосходством, успехом, благополучием другого, сопровождаемое определенной мерой ненависти или злобы и обычно стремлением унизить человека или желанием видеть его унижение. Зависть исходит из гордости, честолюбия или эгоизма. Она болезненно переносит достижения или успехи других людей. Зависть, окруженная светом благополучия и большого превосходства других, способна, подобно скорпиону, в огне убить самого себя. Зависти не страшно никакое преступление. Она расценивает все как героические попытки превзойти других. Завистливые люди хвалят лишь то дело, в котором они сами преуспевают, но то, что превосходит их способности, они осуждают. Как ужасен этот враг! Он грызет, подобно моли, одежду и уничтожает человека полностью. Завистливый человек сжигает себя в собственном огне и уничтожает всех, кто находится в его власти, кого бы он хотел видеть в уничижении. Авель принес лучшую жертву, чем Каин. Его жертва принесла ему большой почет в соответствии с его превосходством. Жертва Каина была превосходнее, если бы он в своем сердце вместо зависти имел любовь, уважение и внимание к достоинству брата. Он был готов с желанием приносить жертву Богу. Без сомнения, это говорит о его религиозности. Он был землепашцем, в то время как его брат был пастухом. Вследствие этого его жертва была бы самой лучшей из того, что он имел. В то время и Господь принял бы ее, если бы у него было сокрушенное и смиренное сердце. Господь сказал Каину: «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей лежит грех». Причиной того, что Бог не принял жертву Каина, было его неправильное состояние сердца, а не жертва. Его завистливое сердце управляло им, и его нежелание признать превосходство Авеля и его жертвы закончилось проклятием. «О, зависть! Ты ужасно свирепый тиран! В тщеславии кроется сила. Роскошь дает радость, в жадности находишь богатство. Но зависть приносит только горе и разочарование. Глупца убивает гневливость, а несмышленного губит раздражительность». Иова 5:2. «Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей». Притча 14:10. Зависть подобна червю, который повреждает всегда самый лучший плод. Она подобна легавой собаке, которая гонится за лучшим оленем. Завистливый человек не довольствуется тем, что является пределом его возможностей, но постоянно завидует тем, кто выше его, кто более уважаем и знатен. Его беспокоит и раздражает благополучие других. Завистливый человек счастлив только тогда, когда его успехи выше успехов других. В противном случае он несчастлив. Кто-то сказал: «Когда с холодностью воспринимается успех или превосходство других людей, то это верный признак того, что не хватает интеллектуальных качеств, а также высокой морали». Зависть – это плод плоти, который ярко проявляется в жизни людей. Подобно ненависти, зависть невозможно скрыть. Если зависть живет в сердце, то слова смешаны с ядом, а поступки пронизаны этим чувством. Зависть является одним из мощных средств дьявола, посредством которого он не только лишает душу человека благодати Божьей, но и мешает духовному росту души. Зависть подобна малой искре, способная разжечь большой огонь, уничтожающий, выражаясь библейским языком, большие здания, целые города и леса. Если дьяволу удалось возбудить в сердце малейшую зависть, то у него есть основа для полного уничтожения духовного домостроения. Многие потерпели крушение в вере, когда они с завистью наблюдали за успехами и духовным развитием других. Им не нравилось, что другие получали большую похвалу и почести, чем они.
Если их отставляли в сторону, то они попадали под плохие чувства. Если кому-то отдается предпочтение или оказывается большее внимание, чем им, то они беспокойны, подавлены, и путь им кажется жестоким и трудным. Истинное смирение сердца способно излечить такое состояние души. Оно даст душе покой, мир и радость, а также благодать почитать других выше себя. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобно человеком и по виду став как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Христос добровольно отдал свою жизнь даже за врагов своих, которые с большой завистью воспринимали его дела здесь, на земле.

Передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Я, Лариса Давидюк, прощаюсь с вами. До встречи в нашей следующей передаче. Божьих вам благословений!

призваны быть светом в этом мире, среди жестокости и зла добро творить, чтобы, идя долиною страданий, мы словно искры устремлялись ввысь, чтобы, познавши силу воскресения, о Божьих возвещали чудесах, и каждый день, и в нужное мгновение взор с верой направляли к небесам. А крест тяжел, и часто слабнут силы, и враг пытается ущерб нам нанести. Не унывай, над нами Божья милость, Он силы даст нам все перенести. Пусть страшна и жестока буря жизни, пусть ветер злобно стонет и ревет, настанет день, сравняет Бог кривизны и снимет с сердца непосильный гнет. И потому не бойся, только веруй, ведь Бог за нас, Он с нами впереди, Он не пошлет страданий нам через меру и силы даст нам все перенести. Нам Искупитель обещал охрану, поднимем взор с надеждой к небесам. Пусть даже жизнь нам причиняет раны, их Искупитель перевяжет сам. Пусть Бог пошлет нам мужество и стойкость, все перенести, и боль страданий, ураган, и унижение, и судьбы жестокость, ведь путь смирения — путь всех христиан. Пусть нас порой пугает злобный ветер, и враг пытается наш дух смущать. Спасемся мы, спасутся наши дети, нам Искупитель это обещал. В нем сомневаться нет нам оснований, и главное — довериться вполне. Ведь все сокровища обетований принадлежат по праву вам и мне. Окажем же в служении Богу верность и чистоту, и преданность во всем. Пусть наша жизнь и в буднях серых хвалу и честь Создателю несет. Мы призваны быть светом в этом мире, среди жестокости и зла добро творить. Так пусть поможет Бог и в испытаниях нам словно искры устремляться ввысь.

Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Псалом 102, 17-18.

Помоги мне тебя

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.

0: Мир вам, дорогие друзья!
1: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
2: Книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Эти слова Господь сказал своему народу, когда он был в плену. Было очень тяжелое время, люди переживали, люди ожидали, люди не знали, что будет дальше с ними. Господь провел через смирение, через трудности, через пленение Божий народ. И сегодня, как и мы иногда, ожесточаемся, ну, вроде на людей, да, но на Бога, потому что от Бога это, от меня это все было. Я знаю намерение о вас. Это мое намерение. Не так, может быть, идет, как нам бы хотелось. Хотел поговорить сегодня о намерениях. Намерении, которые, прежде всего, Бог имеет о нас. Намерение во благо. Нам не всегда кажется во благо то, что Бог делает. Мы бы очень хотели поправить Бога. Мы бы очень хотели подсказать Ему. Потому что по нашему намерению, то есть по нашему представлению, Господь что-то не так делает, как мы нарисовали себе. Бытие в 48 главе, стих 14. «Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манасии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манасия был первенец». В этом слове Господь напоминает или говорит, что как Иосиф огорчился, потому что намерение не понял, намерение своего отца. Так и мы иногда не понимаем намерение нашего отца. Почему Господь так делает? Конечно, самый правильный вариант – это довериться Богу, но доверие Богу требует от нас кровопролития, сораспятия. Это отдать себя в руки Богу – это потерять свое. За свое очень сильно держимся. Это наши планы, это наше намерение. Господь не ошибся через Иакова, когда он простер руки свои, чтобы благословить первым благословением. Ефрема благословил первым благословением. И сказано, что с намерением это он сделал. С намерением положил он так руки свои. Согласны или не согласны, но так, говорит Господь, это по воле Божьей. Вам представляется иногда, когда вы едете на машине, но не в качестве водителя, а в качестве пассажира. Вы сидите рядом с водителем, и он поворачивает, крутит, особенно когда там за рулем ваша жена сидит. Кажется, что не туда она направляет, не так скорость, расстояние, дистанцию не держит. Вы переживаете, и вы пытаетесь помочь чем-то, подсказываете, повышаете голос, может быть, молитесь, я не знаю, что вы делаете. Но когда рядом с вами водитель неправильно по вашему представлению ведет машину, вам хочется поправить его. Мы сели в машину однажды, в которую Господь нам предоставил. И он говорит: «Доверься мне». Довериться на словах – это одно, но на деле довериться – это согласиться с Богом, умереть для себя, для своих желаний, для своих страстей и чувств. Нам так хочется поправить Бога. Его невозможно поправить, потому что мы не до конца понимаем суть этого действия, направления и намерения. Нам кажется, что надо остановиться, а Господь идет дальше. Нам кажется, нужно идти дальше, а Господь остановился. Удивительно, что происходит сегодня в этом году среди народа, среди церквей. Идет такой пересев, такая шелуха сегодня летит от тех людей, которые были самонадеянны и держались чего угодно, только не самого Господа, искренним сердцем. И здесь сказано, что Израиль с намерением положил руки свои на Ефрема, благословил его первым благословением, и это было огорчением для Иосифа. Он говорит: «Не так, отец мой, не так!» То есть он говорит: «Отец, ты неправильно делаешь, ты уже плохо видишь. Отец, я знаю, что, может быть, ты плохо видишь». Но он хорошо видел, он имел духовное зрение. И если Отец наш сегодня делает что-то не так, кажется нам, мы еще не доверились Богу. Мы еще не спокойны, не можем полностью положиться, довериться до той степени, чтобы сказать, как некогда сказал один брат с Прибалтики, когда его приговорили к смертной казни через расстрел в 6 часов утра, а его будет за полчаса до расстрела, и говорят ему: «Ты почему спишь? Тебя расстреляют через полчаса». А он настолько доверился Богу и говорит: «Не вы мне жизнь дали, и не вы будете у меня ее забирать». И лег на другой бок и доспал еще полчаса. Вы знаете, доспать полчаса, мне кажется, человеку, которого прочитали приговор, он бы всю ночь не спал. А человек спокойно досыпает еще 30 минут, потому что его жизнь в руках Бога. Он Богу доверил себя. Этот человек был Иоханн Бухальц. Бог употребил в Прибалтике, в пробуждении народа Божьего, особый человек, которого Бог благословил в жизни, довериться Богу. И его не расстреляли. И Бог сказал ему, так и повел. Друзья мои, доверяться Богу – это не детское такое восприятие. Ну да, мы говорим, что дети доверяются взрослым, но довериться Богу нам очень сложно, потому что есть один противник, о котором я скажу чуть позже, который против этого доверия. Вот этот противник действует сегодня и воюет в членах наших. Мы доверяемся Богу, когда поломаны уже руки и ноги, и мы не способны уже бежать, ходить, двигаться духовно, я имею в виду, когда мы не способны сопротивляться. Иаков сопротивлялся до тех пор, пока Господь не коснулся его через ангела, коснулся его бедра, и он стал хромать. И тогда Господь дал ему новое имя – Израиль. Когда Господь касается нашего стегна, нашего бедра, и мы уже начинаем хромать, вот тогда уже бежать некуда. А у него были планы. Он переправил через речку один стан, потом второй, дети, там, жены его и родственники. А он на третьем этапе уже так придумал, будучи таким искусно понимающим стратегию борьбы, войны, он остался за рекою. Но когда Господь коснулся его бедра, он понял, что бежать-то уже некуда. Куда хромому бежать? Бог лишает нас этой опоры, этого мышления неправильного, когда Он касается нас, и Он знает, когда касаться. Он получил духовное зрение, потерял физическое, говорит: «Я знаю, Сын мой, я знаю». Как важно доверяться Богу, друзья мои. С одной стороны, легко сказать, а по жизни вы все испытали милость Божью, которую Он проявил к вам, и в вашей жизни проходил этот штрих Его, этот почерк, когда Господь помогал вам, но вы тоже сражались, вы сопротивлялись, вы звонили, вы молились, как некогда Господь сказал Моисею: «Что ты вопьешь ко мне? Молиться надо! Молитесь за меня!» Друзья мои, молиться надо! Молиться надо, но если Господь открыл тебе этот путь, иди по нему. Ты молитву хочешь сделать сопротивлением Его воли, в данном случае Его намерения. Господь обращается к Моисею, чтобы он не пугался, чтобы он не боялся, когда сзади фараон, впереди Черное море, он как бы в ловушке, в коробочке зажат. Моисей, Божий народ, страшно. И он начал вопиять к Богу: «Господи, помоги! Боже, выйди навстречу!» «Что ты вопьешь ко мне?» Время молитвы закончилось. Действуй, делай, поступай так, как я тебе сказал. И, конечно, когда мы доверяем Богу, друзья мои, мы понимаем, что нам нужно слушаться Господа. Что Он вам скажет, то сделайте. Пришли в тупик, в Кане Галилейской, вина нет. Нет радости, веселья, казалось бы, в духовном смысле слова. Ну что делать? Давайте будем искусственно создавать что-то. Нет, что Он вам скажет, то сделайте. Что Он вам скажет, то сделайте. Друзья, мы делаем иногда, что скажет человек, советники, которые сами иногда ошибаются и не знают, что нам говорить или делать, слушайте Господа. Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте. Знаешь ли ты, что Он говорит о тебе сейчас тоже точно так же, что не только Христос, Сын Божий, но и ты родился от Него. Он первородный среди братьев, написано. Но мы дети Божьи. Мы во Христе, мы в Нем находимся. И Он родил нас, и Он называет нас своими детьми, детьми Божьими. И если эти слова относятся ко Христу, в данном случае они относятся и к тебе. Ты Сын мой возлюбленный. Бог называет тебя Сыном возлюбленным. Друзья мои, кто это может воспринять? Скажите аминь. Быть Сыном Божьим сегодня не потому, что не от хотения плоти, не от того, что родились от Господа, написано в Слове Божьем, пережили рождение свыше. Это невозможно спланировать. Это невозможно назначить. Вот такого-то числа ты будешь рожден свыше. Это происходит внезапно. Я рассказывал, одни соседи в Симферополе, телефонов раньше не было, позвонить в скорую помощь, жену его в роддом ночью, говорит соседям, извините, что мы вас потревожили, но я ей говорю, ну потерпи до утра, 2 часа ночи, почему я буду будить соседей? Потерпи до утра, и там будет, родишь утром уже. Многие сестры рожали, и знаете, что такое? Можно ли терпеть еще 2-3 часа или 5 часов, как-то удержать себя? Приходит момент, когда женщина рождает, терпит скорбь, боль, переживания. Бог дает рождение. И духовное рождение, как бы мы не хотели давать своим детям, но мы не можем. Мы не можем дать им покаяние. Почему апостол Павел говорит, что молитесь за противников, которые противятся истине. С кротостью наставляйте. С кротостью наставляйте противников. Не даст ли им Бог покаяние? Бог дает покаяние, Бог дает рождение свыше. Не мы можем стать членами церкви, мы можем называться, но быть детьми Божьими – это важно. Он дал нам власть называться и быть детьми Божьими. Если мы родились от Бога, если мы пережили эту встречу с Ним, если мы уже другие, мы не застрахованы от ошибок, как брат напомнил сегодня. От падений, от многих перекосов в жизни. Но мы же дети ваших детей, родных детей, сыновей, дочерей. Вы не выгоняете с вашего дома, с вашей квартиры только потому, что где-то они нашкодили. Плохо для вашего имени. Что-то сделали не так. Если они попали в какое-то место нехорошее. Вы же ваших детей не лишаете стола, обеда, ужина. Вы не лишаете место в вашем доме, вы не говорите, что уходи с моего дома. Почему же так легко люди, христиане, верующие люди распоряжаются намерением Бога, когда Он имеет о тебе и о твоем брате? Кто ты, осуждающий чужого раба? Не наше право осуждать ни одного человека. Господь говорит, передо мною он стоит или падает, я держу его. Но нам очень хочется поправить, очень хочется поставить на место, по нашей справедливости поступить. Да, я думаю, что вы понимаете, что сам Господь был лишен справедливости, и Он лишен был правосудия. Он не мог оправдаться, когда нужно было. Мы хотим, чтобы Господь поступил по справедливости в отношении того человека, а если я эту справедливость приложу к твоей жизни – по милости Господь сегодня ведет нас, спасает, поддерживает нас, помочь нам подняться. И так с намерением положил Он так руки свои. В твоей жизни Бог ложит руки на твое дело, но оно тебя не устраивает. Ты хочешь, чтобы это дело пошло по-другому, оно остановилось. Ты хочешь, чтобы нажать на газ, а Господь нажал на тормоз, который рядом с тобой. Когда ты учишься на водителя, и там есть инструктор в нашей стране, тем более, там останавливала машину, когда видел он опасность. Бог видит опасность и останавливает тебя, а ты говоришь, нет, Господи, давай быстрее. Нет, друзья мои, не спешите. Иов говорит в 42 главе, «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Твое намерение, Господи, не может быть остановлено. Мы бы хотели, Господи, еще один год, и еще один час, и еще какое-то время. Мы отдаем Богу, мы говорим, да будет воля Божья. Мы говорим, Господи, как хочешь Ты, а не я. И Господь совершает, Господь выводит, Господь не отвечает сразу. Он с нами не советуется, друзья мои. Намерения Его не могут быть остановлены. Но мы слышали, что Его намерения во благо для нас, а не на зло, чтобы дать нам будущность и надежду. Мы думаем о будущности, быть может, только на земле. Там речь шла о будущности на земле, но Господь говорит не только на этой земле, но и в вечности. Господь говорит о вечности. Намерение Божье в том, чтобы мы к Нему шли, Ему подчиняли себя, свою волю, свое желание. И тогда только после этого мы сможем противостать дьяволу и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, покоритесь Богу и убежит. Один раз только скажи, когда ты приблизишься к Богу, даже без слов Он убежит от вас. Приблизьтесь и убежит от вас, чтобы нам не сделал ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. 2 Коринфянам 2:11. Это когда враг пытается нанести нам удар. Почему? Обратите внимание, вникните в это слово. Там были неправильные отношения к тем людям, которые согрешили. Господь наказал, но они были неправильно настроены против этих людей. И Господь говорит через апостола Павла, чтобы нам не сделал ущерб сатана. Когда израильский народ возвратился с Вавилона, написано, что когда они узнали, что враги пытаются остановить их действия, чтобы они не строили храм, не строили стены, и написано в Неемии в 4 главе 15 стих, «И разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу, когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их». Мы должны знать намерение врага человеческих душ, друзья мои. Нам не безизвестны его умыслы. Когда мы не знаем намерение врага, его хитрости, его маневры, нам не безизвестны его умыслы. Именно глаза, глаза дьявола, они против нас. Посмотрите на глаза христианина, на глаза Иисуса. Друзья мои, в 75-м году я видел глаза Иисуса до сегодняшнего дня, как будто они перед моими глазами, эти глаза. Потому что Господь, когда с вами говорит, вы знаете. Когда вы смотрите в глаза Иисуса, вы знаете, что это Иисус. Вы знаете, что это Господь, который дает надежду, который поднимает, у кого намерение во благо для вас, а не на зло. И когда вы смотрите в глаза сатане, у вас ужас. Я однажды видел эти глаза, друзья мои. Кажется, холодеют ноги и руки, потому что сатана, он действует через людей тоже, через глаза людей. Почему написано в песне песней? «Твои глаза голубиные, церкви Божьей, говорит Господь, и мед у тебя под языком». То есть твой язык не убивает, твой язык врачует, твои глаза голубиные. То есть в таком сравнении, что они вдохновляют. Он любит тебя, Господь любит тебя. Сколько бы мне не говорили сегодня или напоминали, «О, надо о грехе», мы говорим о грехе. Но человек, который любит Бога, он не будет грешить. Он будет удаляться от греха. Бог поднимет его. Тебя поднял Господь. Ты же знаешь, сколько ты делал, может быть, то или другое. Но Бог-то тебя поднял. Он терпел тебя сколько лет и поднял тебя. И сегодня доверься Господу. Он любит тебя. Намерение во благо для тебя. Господь хочет дать тебе надежду. Доверься Богу. Твои намерения положи в сторону. Не говори, я сделаю то или другое, я поеду в тот город, поторгую, я там получу прибыль, поживу там один год-два. По своей надменности вы тщеславитесь. Всякое тщеславие есть зло. Вот эти намерения наши нужно отложить и довериться Богу настолько, чтобы сказать, Господи, если будем живы и будет воля Твоя, то сделаем то или другое. Не ставьте свои намерения впереди Господа. Он сказал: невозможное человеком, возможное Богу. Для вас тоже. Нет ничего невозможного, когда Господь за вас. Бог поднимает, созидает, восстраивает снова разбитые браки, разбитые отношения. Бог делает это. Доверимся Богу.

возвращение Иакова на родину. В истории Ветхого Завета я вижу сегодняшний день. Блажен человек, которого вразумляет Господь. 31 глава Бытие. Мы будем читать некоторые места. «И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили, Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имения отца нашего составил все богатство сие. И увидел Иаков в лице Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня. И сказал Господь Иакову, возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобой». У Бога есть слово для нас. У Бога есть много методов воздействия, и Он знает каждому, что сказать. Одному ребенку вы можете сказать очень немного, и он поймет вас с полуслова. Другого нужно дисциплинировать, в чем-то отказать. Для пятого есть розга. Иакова Бог хочет вывести с того места. В книге Иезекииля, 3 глава, 14 стих. «И дух поднял меня и взял меня, и шел я в огорчении встревоженным духом, и рука Господня была крепко на мне». То есть иногда тревожный дух, переживание. Человек не может находиться на этом месте, потому что Богу угодно увести его с этого места. Чувствовать себя чужим на этом месте, чувствовать себя нехорошо. Хотя другие живут, другие устраивают себя. А вот этот человек чувствует себя не на своем месте. В тревоге его дух находится, он переживает. Не может вписаться, и Господь выводит его иногда таким образом. Иногда Господь хочет вывести тебя с твоего места работы, где ты работаешь, и создает невыносимые условия. Открывает другие двери, другая работа, другие ворота. Бог знает, какой ключ подойдет твоему сердцу сегодня. И Он знает, как тебя вразумлять. «И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили, Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имения отца нашего составил все богатство сие». Иаков слышал, его дух встревожился. И следующий шаг, он увидел своими глазами, что Лаван им недоволен. Очень часто на Востоке Господь говорил через сновидение. Бог вразумляет через сновидение. Просто сегодня многие люди не пребывают в Боге, не пребывают в Божьем Слове, много едят на ночь, и сны иногда из-за множества забот и переживаний. Но если бы мы больше молились, больше переживали о Господе, больше пребывали в посте, вы знаете, сколько бы откровений мы получали бы во сне? Потому что Бог вразумляет нас сновидением в Ветхом Завете, в Новом Завете. Бог являлся Аврааму, Бог являлся апостолу Павлу в Новом Завете, Бог являлся Иосифу, является нам. Через сновидение Бог очень серьезно говорит. И не стоит дискредитировать, что сны от множества забот. Да, бывает из-за множества забот. Бывает от того, что человек печалится, переживает, и сны являются проекцией нашей дневной сути. Чем человек занимается, и Бог говорит тебе, вот твоя жизнь. Почему тебе снятся такие пустые сны? Да потому что жизнь пустая, не наполнена благодатью, не наполнена Словом Божьим. Кто будет вразумляем сновидением? Старцы. А юноши будут видеть видение. Бог вразумляет нас через сновидение. Бог говорит с нами через сновидение, и Бог говорит очень ясно. Но нужно находиться на той волне, где Господь. Нам важно находиться на тех путях, где Господь с нами говорит. Если мы находимся на этих путях, Бог будет нас встречать там. Пребывать в Слове Божьем, в молитве, и Бог будет вразумлять нас. Иаков имел страх Божий. У него не было Библии, там не было книг, но Бог видел его сердце, он читал его мысли. Бог контролировал Иакова в земле Лавана. Дух Божий говорит ясно и определенно. Но иногда пророческое слово бывает тускло и гадательно. Приходится размышлять, искать подтверждение, ожидать. Потому что Бог, если Он сказал один раз, Он скажет и второй раз. И третий Господь сказал Иакову, проговорил к нему. Он собирает домашних, собирает своих жен, рассказал им. Хотел иметь расположение домашних к тому, что он предпринимал. А у тебя есть жена, у тебя есть муж, у тебя есть домашние. Нужно советоваться, надо согласовывать.
могут быть для нас различные препятствия. Бог может ослицей прижать нас к стенке. Бог может создать такие условия, что мы никуда не двинемся с места. Но когда Богу угодны пути человека, Бог не только не препятствует, но еще толкает, создает благоприятные условия. И ты видишь, и чувствуешь, и радуешься, что это Господь сказал Иакову. Он рассказывает своим женам, что Бог проговорил к нему во сне. Ангел Божий сказал мне во сне: «Иаков, я сказал, вот я». Он сказал: «Возведи очи твои и посмотри, ибо я вижу все, что Лаван делает с тобою. Теперь встань, пойди из земли сей и возвратись в землю родины твоей». Он рассказывает, как Бог ему проговорил. Я не знаю, как Бог с тобой говорит, но если ты рожденный свыше, Бог непременно с тобой говорит. Через побуждающие действия, через домашних, через обстоятельства. Но в наше время, в наш век, через Слово Божье в Сыне Своем, во Христе Иисусе, Бог говорит через Иисуса, с которым ты должен контактировать постоянно, в Духе Святом. Это Бог говорит сегодня. Его жены, Иерахиль и Лия, сказали в ответ: «Мы поняли, что от Господа это, и так делай все, что Бог сказал тебе». Они одобрили его действия. Мы говорим сегодня о возвращении Иакова на родину. Нам тоже нужно возвращаться на родину, друзья мои, куда нас зовет и ждет наш Господь. И туда должна быть проложена тропа с первого дня рождения. Бог готовит нас к этой славной встрече. Она должна быть желанной, и Бог побуждает изнутри. Заложена ностальгия, желание: «Господи, когда же?» Для многих людей это желанная встреча. Потому что они живут для этого, потому что для них жизнь Христос. И они возвращаются туда с большим желанием. Но в свое время они не торопят события. Я хочу, когда ты захочешь. Этот день неповторим, завтра не наш день. Вчерашний никогда не вернется. А сегодня с Господом, мы в Боге, мы с Иисусом. Не переживать, не сомневаться, доверяться Богу 100%. Господь знает. И вот Лаван принимает решение. Он понял, что все события слаживаются благословенно, и он идет. Бог создает для Лавана какое-то дополнительное занятие. Не находиться здесь, иначе он не пустит его. Загоняет его на 3 дня в командировку. Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца. Здесь не случайно подмечено, подчеркнуто, что в это время Рахиль похитила идолов. Иаков уже похитил сердце Лавана, тоже очень важный момент, потому что не известил его, что удалился. Иаков похитил сердце Лавана. С нами могут быть подобные ситуации. Мы дети Божьи, мы церковь Иисуса Христа. И у меня вопрос: действительно ли Христос похитил наше сердце? Мы медлительны сердцем иногда, чтобы понимать: «Господи, влеки нас, и мы побежим за Тобой». Медлительны, как люди, по природе своей. Хотя иногда мы очень быстры на некоторые вещи, которые не совсем правильные. Мы быстро бежим к проблемам нашим. Тот, кто любит вас, протянул руку к сердцу вашим, их вы замедлили, и его не стало. Момент упущен. И она говорит: «Я пошла искать его». Встречают ее различные препятствия на пути. Она думает только об одном: «Скажите возлюбленному моему, если встретите, что вы скажете ему? Скажите, что я изнемогаю от любви. Он похитил мое сердце». А влюбленные это знают. Вы все были влюбленные в свое время по-разному. Вы знаете, что такое, когда ваше сердце кто-то может похитить. Когда вы теряете покой, может быть, сегодня забыли, переживали особое. И Бог нас снова переводит в тот момент, чтобы мы вспомнили. Иаков похитил сердце Лавана, и он 7 дней гнался за ним. Это был вопрос даже, может быть, материальной заинтересованности. Вы знаете, сколько людей сегодня из-за материальной заинтересованности теряют мир в сердце? Многие. Корень всех зол – сребролюбие. Вокруг денег множество проблем. Войны идут, кровопролитие, люди погибают вокруг денег. Друзья мои, семьи разрушаются, родственники во вражде. У него было в сердце намерение недоброе. У Лавана было недоброе намерение. Это видел Господь. Вот интересно, что когда Бог нас посылает, и кто-то за нами гонится, вы знаете, Бог обязательно поставит подножку. Встречает его, Лавана, ночью во сне. Явился ему и сказал: «Берегись, не говори Якову ни доброго, ни худого». Друзья мои, почему ни доброго, ни худого?
потому что у него сердце было недоброе. Как вы можете говорить, добрые, будучи злы? Так бывает в жизни. Мы делаем вид, что мы добрые, а сердце недоброе. Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Это нам кажется, что ничего, улыбаемся, а сердце ненормальное. То есть я маску надеваю, я хочу быть добрым, хорошим. Как есть, так и скажи. Скажи, у меня сердце плохое, не люблю тебя, прости меня. Я знаю таких людей в нашей церкви, друзья мои, которые прямо говорят и скажут, и они не лицемерно скажут, у них сердце открытое и чистое. Он догнал его, снова начал его упрекать, ты бы ушел. Но я даже не попрощался со своими внуками, с дочерями. Иаков отвечал Лавану и сказал, я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих. Почему я убежал? Рахиль идолов похитила. Важнейший вопрос сегодня, как сребролюбие, так идолопоклонство в этой стране, во всем мире. Идолопоклонство, только в различной форме, в различном выражении, но оно остается предметом ревности для нашего Бога, и Господь всегда ревнует нас. То есть мы сами можем построить их, избрать. Они не рождаются, мы создаем идолопоклонство. «Зачем ты украл богов моих? Ну пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего». Иаков отвечал Лавану, «У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив». Не всегда ли мы спешим говорить, «А у меня этого нет, а у меня гордости нет, а я смиренный человек». А Бог видит твое сердце. Во свете Иисуса, во свете твоем, во свете Господа видеть свет, и обнаруживается то, что у тебя в сердце. Часто мы не видим, потому что не во свете. Когда мы во свете, мы видим себя, как сказал Исаия, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Мы видим то, что никогда бы не увидели и не можем увидеть, находясь в темноте или во тьме. Иаков не знал, что Рахиль украла их. Мы не все знаем и о себе, друзья мои. Иногда в опрометчивости можем сказать, не спешите говорить, а скажите, Господи, испытай меня, не на опасном ли я пути, проверь мои мысли, открой мне мое сердце, может там полно идолов, может там полно себялюбия, может там полно гордости, и только ты можешь это открыть. Блажен человек, который с таким подходом подходит к престолу благодати, чтобы раскаяться, освободиться, быть свободным перед Богом. Рахиль взяла идолов, спрятала, так и не нашел Лаван. Она обманула его, а Иаков даже начал спорить с ним. Напрасно на меня напал и сказал Лавану, какая вина моя, какой грех мой, что ты преследуешь меня. Не знал он, почему его преследует этот бурный ветер. Почему корабль трясет так, что там уже все молятся, обращаются к Богу, а Иона спит в трюме корабля, Иона спит спокойно. Бог не напрасно создает тревогу, переживания в жизни нашей, друзья мои. Что-то Господь имеет сказать нам. Он ревнует о нас. Он видит, что мы уклоняемся от Бога. Ты не знаешь, Иаков, ты говоришь так, да будет смерти предана. Что интересно, что его слова исполнились, то, что он сказал. Она умерла очень скоро после этого. Суд начинается с Дома Божьего. Господь уже сегодня нас дисциплинирует, очищает, чтобы мы сами себя судили. Но если мы не судим самих себя, то судимы Богом. По той причине, чтобы не быть судимы с миром. Бог работает сегодня над каждой семьей. Чтобы Бог услышал молитвы о наших детях. Чтобы Бог благословил нас на всех путях наших. Лаван как образ врага человеческих душ. Он преследует нас. Говорит, Господи, почему? В наших загашниках он ищет своего, идолов своих, что мы могли украсть или спрятать. Ты осмотрел у меня все вещи, что нашел ты из всех вещей твоего дома? Покажи мне здесь. Вот открыл он все чемоданы. Он не знал, что это сделала его жена. Мы думаем, а вот это мой муж, это моя жена. А ты знаешь, что вы сочетаны, вы одно с твоим мужем. И что происходит в жизни твоего мужа, оно касается и тебя сегодня. Почему его обманывал Лаван? Друзья мои, мы не до конца понимаем, почему сегодня нас люди обманывают. Мы не всегда понимаем, почему люди жестоко иногда поступают с нами, не отвечают нам взаимностью. Почему мы пожинаем жатву, которую мы, на наш взгляд, не заслужили. Молитесь, чтобы Бог вам открыл.
И Бог напомнит вам, что вы когда-то где-то сделали подобное в небольшом размере. Жатва, она никогда не бывает такой, как посев. Чем заканчивается эта история? Заключим завет, поставим памятник, заключим союз с тобою. Друзья мои, обычно союзы, которые люди заключают между собой, бывают союзы благословенные. Твои кони, как мои кони, твой народ, как мой народ. У тебя будет проблема, я приду на помощь к тебе. У меня ты придешь. То есть это дружба, это союз. Это союз, который мы имеем с Господом, когда Господь заботится о нас. Это кровный союз, это благословение. Но вот здесь такой странный какой-то союз о ненападении. Собрали холм из камней. Написано, этот холм свидетель, что не я не приду к тебе, и за этот холм не ты не придешь ко мне за этот холм и за этот памятник для зла. Мы не будем с тобой общаться. Ты не придешь ко мне, я не приду к тебе. Сегодня очень много памятников, заветов и союзов, и договоров, но для нас сегодня дал бы Господь, чтобы мы имели такой союз, чтобы мы шли навстречу друг другу, общались друг с другом. И пошел, и возвратился Лаван в свое место, а Иаков пошел путем своим. Вот так закончилась их встреча. В 35 главе мы читаем, что Господь сказал Иакову: «Иди в Вифиль и живи там, и устрояй там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». И сказал Иаков дому своему, всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очистись, и перемените одежды ваши. То, что они пропустили этих богов, которые взяла Рахиль, и, может быть, что-то было еще, кроме этого, Бог это видел. Но Бог не всегда говорил в тот момент. Вот сейчас придет время. Мы часто видим, что наши дети не так Богу служат, не поклоняются, идолам поклоняются. Не так живут. Друзья мои, помните, что для детей придет час. Будет вифиль. Будет встреча с Богом. Также для дома Иакова наступил момент, когда они должны были встретиться по воле Божьей там, у большого дуба. И сказал Иаков дому своему, всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема. Вот, казалось бы, на этом история заканчивается. Но дальше, при рождении второго ребенка, Рахиль умирает. Лаван ушел в свою сторону, на место свое. Иаков пошел своим путем. Но беды-то не кончились. Проблемы не кончились. Одни проблемы заканчиваются, начинаются другие. Жители земли этой начали преследовать Иакова. У него была тревога, переживание. Бог создает условия. Бог побуждает нас. Тревога, трудности приводят к исповеданию, приводят нас к тому, что мы начинаем искать Бога по-настоящему, не поверхностно, потому что Господь есть Бог. Мы понимаем это. После того, когда они закопали всех идолов, когда Бог достиг своей цели, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Израиля. До этого преследовали. До этого были тяжелые времена. И отправились из Вифиля. Но после этого Рахиль родила, оказалась радость, роды ее были трудны, и она умирает, и даже не была похоронена в гробницах, и в то же время это был суд Божий. Образно говорю сегодня для нас. Слава Богу, что Господь сегодня занимается нами, не миром. Бог занимается тобой. Он любит тебя. Он ждет от тебя, чтобы ты принял добровольно решение идти к Нему. Сегодня, сейчас служить Ему всем домом своим. Чтобы не было в сердце идолов, чтобы Бог помог нам уничтожить, склониться перед Богом у горы Голгоф, у этого древа, положить все во имя Иисуса. Бог поможет, я верю, да благословит нас Господь.

Поэма «Не гордись, но бойся». Гордость и превозношение в жизни страшное явление, как с вершины водопад всех людей бросает в ад. Если кем-то завладеет, погубить того сумеет, с ней дружить всегда готов, кто отвергнул ум Христов. Люди в мире терпят крах, не имея Божий страх. Гордость силу набирает, их тогда ума лишает. Бог прославит того, брат, кто смирением богат. Гордость злую ненавидит, гордецов повсюду видит. Будь ты, сестра, скромна и смирением полна. Перед Богом умоляйся, как Христос, всегда смиряйся. Правда, как-то необычно, увещание нелогично, словом нужно убедить и примером подтвердить. Мудрость мудрых погублю, а смиренных я люблю. Дух Святой вложу в сердца, постыдит он мудреца. Так сказал Господь своим. Свято ходит, кто пред ним. Тот совет Ахитофела был разрушен до предела. В мире много видим люду, горделивых же повсюду, умными себя считают, все друг друга унижают. Только вот пример живой, хоть немножечко смешной, все же есть в нем отражение Слова Божьего учения. Мне такой рассказ был ведом, как однажды за обедом за столом один сидел, там профессор пищу ел. Наслаждаясь в размышлении, находясь в уединении, думал, как мне повезло всем препятствиям назло. Вспомнил молодость, трудился, как старательно учился, по ступенькам ввысь карьеру, все достиг он в свою меру. Я достойный уважения, столь великого почтения, мне дадут всю похвалу. Вдруг студент идет к столу. Он держал в руках поднос и задал такой вопрос: «Не могу ли я присесть, за одним столом поесть? Пан профессор, извините, меня строго не судите. Всю столовую прошел, себе места не нашел». «Хм, как посмел, какой наглец! Ты совсем еще юнец!» И минуту колебаясь, он ответил, насмехаясь: «Молодой вы человек, проживите еще век. Гусь свинье совсем не друг, обойдите еще круг». То надменный был ответ: «Не товарищ, значит нет». И студент тот как запел: «Ну, тогда я полетел». И профессор враз очнулся: «Неужели я обманулся, остроумие храня? Так и выходит, я свинья?» Гнев вдруг приступом подходит, нужных слов он не находит, но подумал сам в себе: «Отомстить готов тебе». Гордость гневом подступает, и тогда он составляет план, как будет ему мстить, чтоб студента проучить. Здесь ему б остановиться, да не может он смириться. Вот экзамен на носу, я сюрприз преподнесу. А студент не замечает, на отлично все решает, государственный сдает предкомиссией зачет. И профессор с неохоткой взял листок его с зачеткой, взором медленно обвел, написал внизу «осел».
Злоба и негодование затуманит все сознание, и бывает, что мудрец поступает, как юнец. Парень просто и спокойно, документ берет достойно, посмотрел зачетный лист, оказался.

сказал, то свинья, теперь осел. До чего же я дошел? И еще раз остановка. Гордость – хитрая воровка. С ней не жди успокоения. Улетает во мгновение. Место гордости давать – значит разум потерять. Кто к смирению готов, заимеет ум Христов. Чащу леса глубже влезть, дров тогда не перечесть. В гордость наш теперь герой окунулся с головой и рванулся напролом за учительским столом. Он со стула вдруг привстал, словно стал на пьедестал. И в горячке той вопрос свой пустил он под откос. «Хорошо, в последний раз я спросить желаю вас». Приостывши чуть немного, на студентов взглянув строго, взор профессора вещал, чтоб хорошего не ждал. Так уверенно и гордо речь свою начал он твердо. Знал, конечно, не секрет, быстрым будет тот ответ. Если б вдруг вам предлагали, что бы вы предпочитали? Много денег или ум? Здесь не нужно долгих дум. Как у бедного студента не бывает даже цента, тут же парень отвечал: «Я б, конечно, деньги взял». И профессор просветлел, будто вмиг помолодел, он с большим авторитетом отвечал ему на это: «Я бы денег тех не брал, ум на деньги не менял, ни за что и никогда, я умом горжусь всегда». А студент вслух размышляет и на речь ту отвечает: «Каждый то себе берет, что ему не достает». Сердце яростью вскипело, все в глазах вдруг потемнело. Ум-то был, теперь пропал. Что я, разум потерял? Точно так оно и есть. Бог нам дал благую весть. Не ходи в гордыне мира, не ищи себе кумира. Богу нужно поклонение и твое пред Ним смирение. Христианам всем урок – смертный гордости порок. Поражает душу, тело, это ведь не Божье дело. Сын пришел людей спасать, их с Богом примирять. Иисус Христос в смирении часто был в уединении, сокрушался, слезы лил и нас этому учил. Душу гордость обуяла, значит, своего искала. Друг, смотри, коль мало веры, видно гордости без меры. Не гордись же ты, но бойся, от грехов в крови омойся. Христа кротость и терпение принесет успокоение. Аминь.

Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Псалом 102, 17-18.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

0: тому времени я уже немалого добился в жизни. Я получил грин-карту, открыл собственную ювелирную лавку, и мне даже удалось вложить значительные средства в акции Уолл-стрит. Я по-настоящему ощущал, что только небо может быть мне пределом, и что исполняется моя американская мечта. Жизнь моя казалась мне такой блестящей и успешной, что я несколько возомнил о себе. Мои планы и стремления не имели границ. Что еще ожидает меня впереди? Любые, все усложнявшиеся задачи, которые ставила предо мною жизнь, я воспринимал с восторгом. Главнейшей целью для меня в это время было проникнуть в круг евреев, которые приехали в Соединенные Штаты из Сирии. Своим огромным богатством они славились по всей стране, контролируя большую часть торговли в Нью-Йорке. От квартирки, что я снимал в трущобах, до их роскошных особняков на берегу Атлантики было не больше километра. Но их образ жизни отстоял от моего на несколько световых лет. Эти люди обитали в пригородах, вдали от шумного и грязного Нью-Йорка, где любая вилла стоила не менее миллиона долларов. В каждой был частный пляж, огромные прекрасно ухоженные сады, дорогие автомобили, шоферы и лакеи. Я надеялся с помощью своего красноречия найти в их сирийской синагоге выгодную невесту, такую, которая принесет мне в качестве приданного все, о чем я мечтал. Мой разум был постоянно занят разработкой хитроумных планов. Если бы я не был столь самоуверенным, скорее всего, эта цель показалась бы мне совершенно недостижимой. Но к тому времени я уже успел понять, что в этом мире, особенно в Соединенных Штатах, вряд ли есть что-либо невозможное. Кроме стремления проникнуть в сообщество сирийских евреев, у меня были и некоторые другие смелые планы. Я готовился к ним и физически, и умственно. Для поддержания хорошей физической формы я пробегал трусцой многие километры по огромным лужайкам Нью-Джерси и подолгу плавал в океане. Я был намерен любой ценой достичь своей цели, либо с помощью сирийских евреев, либо благодаря моей врожденной еврейской хупца, самоуверенности, нахальству, которую я ошибочно принимал за отвагу. Хотя двигавшие мною мотивы, дурные и нечистые, в конечном счете результат полностью их оправдает, рассуждал я. Эта конечная цель, к которой я неуклонно стремился, была мне кристально ясна. Великолепный дворец на взморье с огромными окнами из цельного стекла, через которые я буду смотреть на синий океан. Личная яхта, на борт которой можно взойти, сделав всего несколько элегантных шагов. Такова была моя американская мечта, и я намеревался осуществить ее любой ценой. Джефф ворвался в мою жизнь внезапно. Посреди всех этих планов и проектов получить от жизни все, что только возможно. Примерно через неделю после нашей первой встречи я увидел, как он паркует свой мощный мотоцикл через улицу напротив моей лавки. Я не мог себе представить, что столь хрупкий на вид парень способен справиться с такой огромной и неуклюжей машиной. Джефф всегда старался навестить меня перед самым закрытием магазина. Когда он входил, мы тепло приветствовали друг друга. Джефф кое-что рассказывал мне о своей работе на металлургическом заводе. Он был совершенно доволен своей работой, а особенно тем фактом, что большую часть работы выполняли автоматы, а ему оставалось только присматривать за пультами управления, что оставляло достаточно времени для чтения Святого Писания во время смены. О своем труде он говорил, не жалуясь, как человек, довольный своей долей и нашедший свое место в жизни. Я мог только жалеть его. Кто знает, сколько денег наживал на труде Джеффа его босс ежечасно, ежедневно, ежемесячно и ежегодно. Слава Богу, думал я, что мне удалось сломать этот капкан и вырваться из порочного круга. Хотя Джефф говорил на иврите довольно хорошо, у меня не хватало терпения выслушивать его медленную, запинающуюся речь с постоянными поисками нужного слова. К тому же мне хотелось совершенствовать свой английский, поэтому после нескольких ничего не значащих слов на иврите мы вскоре перешли на английский. Джефф начал с того места, на котором мы остановились на прошлой неделе. Без всякого вступления он задал мне вопрос. «Знаете ли вы, почему во времена Танаха люди приносили жертвы?» «Конечно! Я был рад продемонстрировать свое знание еврейских писаний. Язычники, которые жили в земле Ханаанской, обычно приносили жертвы даже собственных детей своим языческим идолам. Бог не мог запретить детям Израиля участвовать в таких отвратительных действиях. Поэтому он просто ограничил эти жертвоприношения, очистив и освятив их». Видя, что я неверно понял вопрос, Джефф слегка перефразировал его. «Знаете ли вы, кто первым принес жертву в Священном Писании?» «Конечно, Авраам, наш отец», — гордо ответил я. «Извините, но вы опять ошиблись», — усмехнулся Джефф. «И до него многие хорошие люди приносили жертвы. На самом деле, первая жертва была принесена уже в Едемском саду. Тора говорит нам, что после того, как Адам и Ева согрешили, Бог сделал одежды из кож, чтобы прикрыть их наготу. Откуда же взялись эти кожи животных? А знаете почему?» Дело в том, что именно так впервые был введен и применен древний принцип «душа за душу». Этот принцип «кровь за кровь» проходит красной нитью через все Писание. С тех пор и был введен обычай предлагать жизни чистых животных как выкуп за грешные человеческие жизни, ибо написано: «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». «У Адама и Евы были два сына, Каин и Авель», — продолжал он. «Каин предложил Богу плоды своего поля, а Авель — от первородных стада своего и от тука их». Откуда эти юноши могли узнать, что они должны принести жертвы Богу? Не могу сказать точно, научили ли их этому родители, или сам Бог дал им такое повеление, но одно ясно: в человеческой природе глубоко заложено укорененное сознание греха, вины, а также глубинное знание о том, что необходимо искупление. Даже самые примитивные идолопоклонники, язычники, приносили жертвы своим божествам, чтобы умиротворить опасных злых духов. Они были готовы уязвлять себя физически, наказывая таким образом за грехи и тем самым как-то облегчая совесть. Несмотря на все это, Каин своевольно решился предложить в жертву нечто другое — часть плодов земли, произведенных посредством его труда. По сути, это первое упоминание в Торе о религии, созданной человеком. Здесь мы впервые видим человека, который пытается оправдать себя перед Богом плодами своей хорошей работы. С тех пор практически все религии мира основаны на том же принципе, суть которого в следующем: чтобы завоевать благосклонность своего бога или богов, человек должен делать то-то и то-то, или наоборот, не делать того-то и того-то. В противоположность Каину, Авель не пытался обмануть бога, но решил подчиняться ему буквально. Он принес жертву животное, и бог принял его дар. Этот принцип искупления через принесение в жертву животных передавался из поколения в поколение. Это был установленный Богом способ получить прощение грехов. Область, в которой эти жертвоприношения были действенными, расширялась с годами. Джефф продолжал свои объяснения, и я не мог не признать, что этот гой, знающий мой еврейский танах гораздо лучше меня, начинает меня интересовать. Видите ли, после того, как Адам и Ева впали в грех, Бог обеспечил жертву за каждого из них, одев их в одежду из шкур животных. Авель тоже предложил Богу жертву, которая искупила лишь его одного. Много лет спустя кровь пасхального ягненка, нанесенная на дверной косяк, обеспечивала целому семейству защиту и укрытие от ангела разрушения при исходе евреев из египетского рабства. Одна жертва на всю семью. В день искупления первосвященник приносил жертву за весь народ израильский, и этой жертвы хватало на целый год. В конце концов, за грехи всего мира был предложен в жертву Иешуа, Мессия, и искупительное действие этой последней жертвы неприходящее, вечно. После этой жертвы навсегда прекратились жертвоприношения животных в храме. Вы когда-нибудь обращали внимание на тот факт, что ровно через одно поколение после того, как был распят Иешуа, храм был разрушен, и всяческие жертвоприношения прекратились? Ведь это случилось потому, что с тех пор нужда в жертвоприношениях отпала, так как была принесена эта последняя и вечная жертва. Все это было для меня совершенно новым. Хотя в школе мне нравилось изучать Писание, я не мог вспомнить, чтобы нас учитель майор Цубари говорил нам что-либо подобное. Во мне пробудилось любопытство, и какое-то время я слушал Джеффа, не перебивая. «Но продолжим наш разговор о жертвоприношениях», — сказал Джефф. «Моисей дал в Торе ясные и четкие инструкции относительно того, что жертвенное животное должно быть абсолютно безупречным, не иметь никаких физических пороков, поскольку таковые символизировали бы несовершенство или грех. В глазах Бога все люди грешники. Сложность в том, что грешный человек не может принести себя в жертву за грехи кого-то другого. Каждый должен нести наказание за свои собственные грехи. Возможно, эта истина нам кажется унизительной, но ничего не поделаешь. Бык, ягненок, даже голубка являются более достойными жертвами на алтарь Бога, чем грешный человек. Ведь грех оскверняет нас, делает нечистыми».
1: «Погодите минуточку», — прервал я его. «Вот вы все время говорите о грехе, причем принимаете за аксиому, что каждый человек по натуре грешник. Тут-то я не могу с вами согласиться. А как же все великие и праведные мудрецы, которые ни разу в жизни не согрешили? Разве не сказано в Танахе о народе Израиля? И народ твой будет праведный, навеки наследует землю. А как же 36 легендарных праведников, на которых, по еврейскому преданию, держится вся вселенная?» Глаза Джеффа наполнились искренней грустью, и он, осторожно выбирая слова, ответил: «Да, это как раз тот случай, когда созданные человеком предания противоречат ясному указанию Танаха. Каждому из нас дан свободный выбор – верить Слову Божьему или следовать традициям людей». Из контекста того стиха в книге пророка Исаии, который вы только что процитировали, ясно, что речь идет о том времени, когда Израиль обратится к царю Мессии, и лишь тогда будет прославлен. «Вот тогда народ твой весь будет праведный». Вы же не можете не признать, что сегодня израильтяне еще не совсем праведны, не так ли? А из Танаха мы знаем, что в глазах Господа нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил. Когда они согрешат пред тобою, ибо нет человека, который не грешил бы. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Согласно этим словам, а в Писаниях можно найти много подобных строк. Грех — всеобщее явление, вошедшее в мир вскоре после того, как на лицо земли ступил первый человек. И я хочу, чтобы вы меня правильно поняли, потому что знаю, что это очень деликатный момент, часто неверно понимаемый как евреями, так и христианами, да и приверженцами других мировых религий. Видите ли, грех не столько в том, что делает или чего не делает человек, сколько в самой природе человека. Другими словами, для того, чтобы стать грешником, нам не надо дожидаться того момента, когда мы совершим грех. Дело обстоит как раз наоборот. Мы совершаем грех потому, что являемся грешниками по самой своей природе. Возможно, грех следует рассматривать как злокачественную опухоль, разрушающую тело изнутри, причем ее симптомы проявляются и внешне. Однако не симптомы делают человека больным, а болезнь порождает симптомы. Видите ли, все мы рождаемся с возбудителем этой ужасной болезни внутри нас. Мы были зачаты как грешники. Ведь царь Давид писал: «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Я возразил ему с апломбом: «Вы хотите сказать, что ребенок, который не может отличить своей правой руки от левой, уже грешник?» «Это не я говорю. Так говорит Танах, но вы и сами можете это видеть в повседневной жизни. Наша система воспитания и образования создана только для того, чтобы сделать общественную жизнь, насколько это возможно, сносной. Подумать только, одно из первых слов, которое выговаривает ребенок на любом языке, это слово «нет». Ребенка никогда не приходится учить неповиновению или бунту. Он способен на это по самой своей природе. Воспитанием мы стараемся укротить его и сломать в нем эту дурную наклонность, которой его характер обладает с самого начала. Это один из первых принципов, выдвигаемых Торой в одной из первых глав книги Бытия. «И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Породный грех, совершенный в Эдемском саду, состоял не только в том ужасном преступлении, когда люди попробовали запретный плод. Если вдуматься, это вовсе не такое уж страшное дело. Во всяком случае, этот поступок определенно не стоит изгнания из рая. Бог так разгневался из-за того, что Адам ослушался его прямого запрета. И до сих пор все человеческие грехи сводятся к одному – бунту и выпаду против Божьей воли. Всякий раз, когда вы делаете что-то, противоречащее воле Бога, вы грешите. А поскольку на земле никогда не было ни одной души, которая неуклонно исполняла бы Божью волю и ни разу не согрешила, то Писание и рассматривает весь род человеческий как греховный. Мы знаем, что Адам был создан по образу Божьему, но это было верно только для первой человеческой пары на земле, и только пока они были невинными, пока не впали в грех. Этот образ Божий, по которому был создан первый человек, был страшно испорчен и искажен до неузнаваемости в результате греха. Ну а в рамках Торы, закона Моисея, если кто-то хотел принести Господу жертву, то он обязан был привести священнику кошерное животное, Потом человек возлагал свои руки на голову животного в знак отождествления с ним и каялся в своем грехе, тем самым перекладывая грех и вину на безгрешную тварь. Только после этого священник забивал животное и возлагал его на алтарь. Жизнь невинного животного должна была приноситься в жертву вместо жизни виновного человека, и с этого момента человек рассматривался Богом как несогрешивший, разумеется, до следующего раза. Я спросил: «Но чем же этот бедный невинный ягненок или неразумный бык заслужил такую ужасную судьбу — быть убитым вместо меня и заплатить за мой грех? Почему бы мне не расплатиться за свой грех самому?» «О, вы платите за него, и еще как! Вы понимаете, в чем состоит наказание за грех?» «Кто-то когда-то сказал, что грех похож на жестокого надсмотрщика. На самом деле грех — это жесточайший тиран. Во все дни жизни он держит нас в кабале и помыкает нами, давая взамен только чувство вины, стыда, ущербности и несостоятельности, а мы преданно служим ему, как рабы. Но потом, в свой последний день, когда мы приходим к нему за своей платой, он хохочет нам в лицо и платит за прилежную и верную службу только смертью, потому что возмездие за грех — смерть. Скажите честно, вы действительно готовы заплатить эту страшную цену за грех? Заплатить своей собственной жизнью? Разве вы не были бы счастливы, если бы кто-то другой полностью расплатился за вас? Поверьте, расплачиваться за грех отнюдь невыгодная сделка. Но ведь мы все когда-нибудь умрем, не так ли? Что же в этом такого ужасного? — спросил я. «Писание говорит о двух видах смерти», — терпеливо объяснил Джефф. «Во-первых, это так называемая физическая смерть, та, о которой вы только что сказали. Это прекращение физического существования живого организма. В этом отношении род человеческий сходен с остальными представителями животного мира на этой планете. Но есть и другой вид смерти. Смерть вторая в Откровении 20:14, как называет ее Библия. Это духовная смерть, вечное и окончательное отделение человека от живого Бога, от единственного источника жизни. Все люди, будучи грешниками, должны расплатиться за свой грех вечной духовной смертью, если они не приняли средства спасения, предлагаемые Богом, Его искупление и прощение грехов через жертву Иешуа, Мессии. Описывая эту вечную смерть, Священное Писание использует очень сильные образы, например, гиенны, озеро, горящего огнем и серою. Это смерть вторая. Она названа тьмой внешней, где будет плач и скрежет зубов, где червь их не умрет и огонь их не угаснет. «Это верно, что чистое животное невиновно в ваших преступлениях», продолжал Джефф с того места, на котором я ранее прервал. «Вы и только вы в нем виновны. Но Бог в его бесконечной милости, чтобы дать вам понять, насколько ужасен грех в его глазах, показывает, что только безупречно прекрасные, совершенные, невинные создание, каким вы были бы, если б не согрешили, может занять ваше место и умереть вместо вас. Но сегодня у нас нет храма, и мы не приносим жертв, упрямо продолжал я. Наши раввины нас учили, что после разрушения храма все жертвоприношения прекратились, и с тех пор Бог изменил свой способ искупления. Со времени разрушения второго храма до наших дней Молитва, раскаяние и раздача милостыни отменяет злой приговор. Сегодня стих «Отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших, применим к нам как средство спасения». «Тут вы и правы, и неправы», — ответил Джефф. «Это верно, что сегодня у нас нет ни храма, ни жертвоприношений. Верно и то, что жертвоприношения были прекращены после разрушения храма в Иерусалиме. Но неверно думать, что Бог изменил систему, и сегодня для спасения хватает поста и молитвы. Если это так, почему же раньше требовали жертвоприношения? Если душу человеческую могут спасти одни молитвы и посты, зачем же в прошлом Бог требовал уничтожать для этого столько невинных животных? Нет, Бог не изменился, и Он не изменится и в будущем. Он вечен, и у Него нет запасного плана для спасения человечества. Повторю то, что уже сказал. Именно поэтому Бог послал нам Мессию, и Иешуа — совершенная и вечная жертва, и Его искупительная смерть положила конец всем и всяческим жертвоприношениям животных раз и навсегда. Но это вовсе не Иешуа положил конец жертвоприношениям. Меня снова охватило раздражение. «Вы, гои, положили им конец, разрушив и спалив наш храм!» Джефф посмотрел на меня так, словно читал мои мысли. «Вы действительно думаете, что Бог, всемогущий, так слаб и беспомощен, что не мог предотвратить случившегося? Другими словами, если бы Бог не позволил язычникам-римлянам разрушить храм, разве они могли бы сдвинуть хотя один его камень? Вы, должно быть, знаете, что в книге пророка Амоса говорится, что Бог никогда не делал ничего, не предупредив людей об этом заранее, через своих служителей, пророков, ранее сообщая им о своих намерениях. Я кивнул в знак согласия. Это я действительно знал. Но у меня было странное чувство, словно все, что я знал, во что верил до сего дня, как бы висело в воздухе без всякого прочного основания. У Джеффа все держалось крепко, было основано на прочном и неизменном Слове Божьем. Да, это было очевидно. И я еще заметил, что вся его вера была основана только на Писаниях.

Не забуду случай на вокзале. Я в поездке дальней был тогда. Ждал свой поезд, сидя в шумном зале. За окном мелькали поезда. Всех вокзалов общая картина. Спешка, суета, как балаган. Вижу, в зале движется мужчина, медленно качаясь, видно пьян. Шел он как-то странно ковыляя, подошел ко мне и стал просить: «Добрый человек, на чашку чая дай мне, чтоб я мог перекусить». Оглядев его неторопливо, я решил: «На пьяницу похож. Не на чай ты просишь, а на пиво. Думаю, меня не проведешь». На его слова не дав ответа, не желая с пьяным говорить, я закрылся от него газетой, дал понять, мол, можешь уходить. Чтоб занять соседнее сиденье, положил на нем я свой багаж. Уходя, он тоном сожаления произнес: «Я знал, что ты не дашь». И пошел походкой гусиной. Перед тем, как он в толпе исчез, я увидел под его штаниной не нога была, а был протез. Как-то стало на душе тревожно. У него такой несчастный вид. Вовсе он не пьяница, возможно, а голодный, бедный инвалид. Совесть жгла, как огненным железом. По походке пьяницу узнал. Как бы ты с изношенным протезом слабый и голодный ковылял. Да и речь его была нормальной. Несомненно, в здравом он уме, на отказ ответил мне печально, как бы сожалея обо мне. Совесть жгла, душа моя болела. Оказал голодному любовь. Тут толпа немного поредела, и его я вдруг увидел вновь. Он сидел на лавке в закоулке, чтобы на виду у всех не быть, и жевал кусочек черствой булки, не имея чем ее запить. Встал, пошел к буфету ковыляя. Не иду к буфету, а лечу. И теперь не только чашку чая, все, что он возьмет, я оплачу. Он вошел туда, а я у двери. Жду немного и вхожу в буфет. Оглядел кругом, глазам не верю. Он исчез, его в буфете нет. Подхожу к буфетчице в тревоге. Спрашиваю: «Здесь такой-то был?» «Инвалид, хромой на обе ноги». Говорит: «Такой не заходил». Еще раз глазами пробегаю, но его фигура не видна. Выйти он не мог, я точно знаю. Дверь была в буфете лишь одна. Вышел я и сел на прежнем месте. Все не выходило из ума. Если так Христос к своей невесте подойдет голодный, а она... Говорит о церкви Божье слово, что по окончании пути всем нам предсудилище Христово должно неминуемо прийти. И мою жестокость обличая, он напомнит мне про тот вокзал, скажет: «Я всего на чашку чая у тебя просил, но ты не дал». Иисус, нуждаюсь я в бальзаме, исцели меня от слепоты, чтоб я мог духовными глазами видеть так людей, как видишь ты, слава Богу.

Дорогие друзья, замечали ли вы, что мирской человек может совершить любой грех, который только ему нравится, и другие люди не обратят на это особого внимания, не забеспокоятся об этом? Но если христианин совершит даже самый незначительный проступок, весь мир возденет руки к небу и воскликнет: «Позор!» Со всех сторон раздадутся возгласы: «Вы слышали, что натворил мистер такой-то? Какое лицемерие!» Мир таким образом показывает, как он судит людей, называющих себя религиозными, и как он судит своих, с какой терпимостью он относится к самым грешным и распутным людям, и с какой нетерпимостью относится к христианам. Конечно, христиане не безгрешны, и вражда этого мира направлена вовсе не против несовершенства христиан, потому что мир терпимо относится к куда большему несовершенству других людей. Следовательно, вражда направлена против человека, против той веры, о принадлежности к которой этот человек говорит, а также против того пути, по которому этот человек хочет идти. Будьте внимательны, возлюбленные, чтобы не давать им такого повода. Но если вы видите, что даже самая незначительная ваша ошибка стала поводом для толков и сплетен, это послужит вам лишний раз доказательством того, что этот мир предпочитает вораву, а не последователей Господа Иисуса Христа. Поэтому, видя, что люди судят христиан гораздо строже, будем стараться уподобляться Господу нашему Иисусу Христу.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Люби или погибни. Если мы не любим, если нас не любят, мы погибаем. Эмоционально, духовно и даже физически. Безоговорочная любовь родителей к своим детям является важнейшим условием воспитания здоровых, счастливых и любящих детей, способных преодолеть трудности, которые встречаются в жизни. Нелегко, однако, всегда любить, например, непослушного ребенка. И здесь мы должны осознать свою полную зависимость от Бога и Его помощи. Только Бог может постоянно проявлять безоговорочную любовь. И так как Он проявляет эту любовь к нам, став для нас примером, мы тоже обязаны с Его помощью проявлять безоговорочную любовь к людям. Сегодня многие семейные проблемы возникают не обязательно из-за того, что родители недостаточно любят своих детей, а часто потому, что они не умеют так выразить свою любовь, чтобы дети чувствовали, что они любимы и любимы безоговорочно. Сегодня мы хотим предложить вам один из способов выражения любви к ребенку, воспользоваться которым желательно с первых же недель его жизни. Думаю, не секрет, что каждый здоровый, нормальный человек ищет контакта с другими людьми. И основной способ установления такого контакта – это глазной контакт. Оказавшись в группе неизвестных нам людей, мы смотрим в глаза всем присутствующим, пытаясь поймать чей-либо взгляд и таким образом установить с кем-нибудь из незнакомцев глазной контакт. И как приятно, когда в ответ на наш поиск кто-то отзывается дружеским приятным взглядом. Я думаю, что большинство наших слушателей узнают себя в этой ситуации. Новорожденный ребенок даже в своей семье в самом начале в роли незнакомца и, подобно взрослым, находящимся в незнакомой для них среде, ищет глазного контакта с родителями. На первый взгляд, упоминание о глазном контакте может показаться не таким уж и важным фактором в общении с детьми. Но исследования и наблюдения отношений между родителями и детьми указывают на существенность и необходимость глазного контакта с ребенком, не только для хорошего общения с ним, но и для того, чтобы видеть эмоциональные нужды ребенка. Даже если они и не сознают этого, родители используют глазной контакт как основной способ выражения чувств к детям. Но что подразумевается под глазным контактом?
2: Глазной контакт – это смотреть человеку прямо в глаза. Сопровождаемый ласковыми словами и особым выражением лица, например, улыбкой, глазной контакт может быть очень приятным. Но, к сожалению, некоторые родители, не задумываясь над этим, используют глазной контакт в других целях. Родители дарят любящий взгляд только при определенных условиях. Чаще всего – когда ребенок хорошо ведет себя, и родители могут гордиться им. Ребенок воспринимает это как условную любовь. И как мы уже говорили на прошлой неделе, он не может правильно развиваться при таком отношении. Хотя мы любим своего ребенка, но необходимо также иметь с ним правильный глазной контакт, иначе он сделает вывод, что мы любим его не всегда, а лишь при определенных условиях. Многие родители склонны использовать глазной контакт главным образом с целью утверждения своего мнения, и часто это оказывает отрицательное действие. Мы ведь знаем, что ребенок особенно внимателен, когда мы смотрим ему прямо в глаза. А родители часто пользуются этим методом, чтобы исправить или покритиковать ребенка. хотя это очень действует на маленьких детей, но они слушаются только из страха. И по мере того, как ребенок подрастает, этот страх превращается в огорчение, обиду и расстройство.
1: Все мы знаем, что дети учатся жить, подражая своим родителям. Конечно же, это касается и использования глазного контакта. Если родители постоянно уделяют ребенку внимание, обращая к нему одобрительный, любящий взгляд, ребенок научится делать то же самое. А если мы пользуемся глазным контактом с целью выразить свое раздражение, то же будет делать и ребенок. Один христианский деятель, который имеет 2 сыновей 2 и 6 лет, рассказывает о случае, благодаря которому он понял важность глазного контакта. Прошла неделя после того, как семья переехала на новое место, и он заметил в своих сыновьях неприятную перемену. Они стали плаксивыми, раздраженными, часто дрались и постоянно мешали родителям. В это время родители работали, не покладая рук, стараясь привести дом в порядок до начала следующей рабочей недели. Их раздражало необыкновенно безобразное поведение сыновей, но они решили, что причина этому был переезд. Однако, подумав немного и поставив себя в положение ребят, отец вдруг понял причину такого поведения детей. Раньше он и жена проводили с мальчиками много времени, часто разговаривали с ними, но в эти дни они до того были заняты работой по устройству на новом месте, что не успевали оказать детям необходимого внимания. Они не находили времени, чтобы установить глазной контакт, поласкать их взглядом или, взяв на руки, прижать к себе. Эмоциональные запасы детей истощились. И своим поведением они фактически спрашивали: «Любите ли вы нас?» По-своему, по-детски, они задавали вопрос: «Вы нас любите и на новом месте тоже? Все ли осталось так, как было между нами раньше?» Это очень характерная для детей реакция во время каких-либо перемен. Узнав о важности глазного контакта, родители на следующий день как можно чаще старались смотреть детям в глаза и внимательно выслушать их. Перемена была поразительной. По мере того, как пополнились их эмоциональные запасы, дети опять стали веселыми и игривыми, как это было раньше, и больше не мешали родителям в их работе, мирно играя друг с другом. Потребовалось немного времени, но это было полезно проведенное время, возвратившее детям счастье и уверенность в любви родителей.
2: Разрешите привести еще одну иллюстрацию о важности глазного контакта. У новорожденного уже со 2-й-4 недели обнаруживается способность сосредоточить свой взгляд. Первое, что обращает на себя внимание младенца, это человеческое лицо. Но особенно привлекают его глаза. С 6-8 недельного возраста вы можете заметить, что его глаза постоянно двигаются, как бы в поиске чего-то. Глаза похожи на 2 радарные антенны, постоянно передвигающиеся и ищущие. Я думаю, вы догадываетесь, чего ищет младенец. Другой пары глаз. В 2-месячном возрасте глаза ребенка уже устанавливают контакт с другой парой глаз. Он уже реагирует эмоционально, и в этом раннем возрасте нуждается в пополнении своих эмоциональных запасов. Удивительно, не так ли? Не мудрено, что чувства и отношение ребенка к окружающему миру определяются на таком раннем этапе его развития. Специалисты утверждают, что личность и характер ребенка, его образ мышления, стиль речи и другие важные черты характера формируются до 5-летнего возраста.
1: Из этого мы видим, что мы должны с самого начала оказывать ребенку постоянную, согревающую его любовь. Безоговорочная любовь является непременной частью воспитания ребенка, чтобы он мог расти здоровым человеком, способным правильно воспринимать мир и общаться с другими людьми. И самое важное в том, что ребенок, испытавший безоговорочную любовь в семье со стороны своих родителей, сможет иметь правильное представление о безграничной и безоговорочной любви Бога к нам, людям. В установлении положительного глазного контакта мы имеем простой, но очень важный и эффективный способ проявления такой любви.
3: Размышления матери-христианки. «Мальчик мой, поскорее вырастай. Как начнешь что-нибудь понимать, я тебе расскажу про Христа, все, что знаю о нем сама. Так хочу и услышать скорей, мой беспомощный малышок, лепет первой молитвы твоей, первый выученный стишок. Я хочу, чтобы сильным ты стал, чтоб стремился не вниз, а ввысь. Мальчик мой, поскорее вырастай и на ножки свои становись».

Гольфстрим течет через весь океан, но океан не поглощает его. Течение сохраняет тепло даже в ледяных водах Северной Атлантики. Верующие живут в этом мире, но мир не должен поглощать их. Для того, чтобы выполнить свое предназначение в этом мире, христиане не должны поддаваться леденящему влиянию безразличного безбожного общества, в котором они живут. Слово Божие предписывает: «Не сообразуйтесь с веком сим» Римлянам 12:2. Иисус и вправду сидел за одним столом с мытарями и грешниками, но Он не попадал под их дурное влияние. Они не могли совратить Его. Напротив, Он использовал любую возможность, чтобы явить им духовную истину и возродить их души от смерти к жизни. Живя в обществе, мы не должны общаться только с теми, кто нам приятен, чтобы не упускать возможности делиться верой с теми, кто еще не знает Христа. Смогут ли те люди, с которыми ты встретишься сегодня, благодаря тебе почувствовать присутствие любящего Христа?

0: Духовные размышления на каждый день.
1: А мне благо приближаться к Богу. Псалом 72:28. Вы ушли в сторону. Нет покоя, нет мира и радости духа в сердце, если уходишь от простоты своей веры в Христа. Многие верующие ушли со своего места в сторону. А где это место? Оно у груди Господа или у Его ног. Раньше, встав рано утром, вы думали о Нем, и Он был в вашем сердце весь день. Как же вы досадовали, что столько часов тратится на работу, когда вы запирали свое сердце на ночь. Вы всегда отдавали ключ Иисусу Христу. Как сладки были Его уставы, поскольку вы видели в них Его. Как восхитительны были молитвенные собрания и разбор слова, ибо вы общались с Ним. Но что случилось теперь? Возможно, вы просто ушли со своего места в сторону и больше не приближаетесь к Христу, как раньше. И теперь ничто духовное не приносит вам радости, а представляется скучным и утомительным. То, что когда-то было для вас стуком и елеем, стало сухими костями. Вы игнорируете возможность уединения для молитвы и больше не изучаете Библию. Вы оставили свою первую любовь. Но разве вы не потеряли также и покой? Вы как птенец, который вывалился из гнезда. Если не находишься под сенью креста и в руках Иисуса, то нет ни истинной радости, ни прочного мира. О, как мы бываем глупы! Даже птица не забывает о своем гнезде, а мы забываем своего Господа. Нам надо бы сказать вместе с псалмопевцем: «Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя». Псалом 114, 7 стих.

часто рассуждаем о любви. О ней поем, стихи о ней читаем. А в жизни нашей, что и говорить, так часто о любви мы забываем. Нас кто-то будет по утрам, чтоб на работу мы не опоздали. И завтраки готовит кто-то нам, за нами моет, гладит и стирает. И чьей-то заботливой рукой вся наша жизнь от самого рождения наполнена любовью, теплотой и словно майским солнышком согрета. Да кто же этот дивный человек? Кто он двужильный, этот невидимка, который легче делает наш век? Давай вокруг себя мы поглядим-ка. А может, он и вовсе не такой? А может, он и сам не доедает? А может, он уже давно больной? Тот, кто за нами моет и стирает. А может, он седой не по годам, не спит ночами, сдерживая стоны, чтобы спалось спокойнее всем нам и нашим детям, чтоб спалось спокойнее. А может, этот лакомый кусок, который ты найдешь в своей тарелке, он сам не съел, чтоб ты наесться мог, а за тобой доел твои объедки. А может, ты, мечтая о себе, о будущем мечтами увлекаясь, подумаешь и о его судьбе, и жить его здоровьем перестанешь. И как других ты будешь наставлять и любви рассказывать, как станешь, когда не бережешь свою ты мать, жизнь из нее по капле тянешь, тянешь. А что она? Она себя отдаст, безропотно терпя свои страдания. Ей любящий Господь за все воздаст, но знай, и ты получишь воздаяние. Ну почему? Так часто потеряв, раскаиваемся мы, но слишком поздно, рыдая об ушедших матерях, когда живыми пожалеть бы можно. Ведь можно самому пораньше встать, и дом прибрать, и завтрак приготовить, так, чтобы сон ее не нарушать, и поберечь, и не побеспокоить. И ласковое слово ей сказать, и отнестись с любовью, с пониманием, и старую ее не обижать сварливыми и грубыми словами. Как часто, рассуждая о любви, которая сердца людские лечит, мы сваливаем все тяготы свои на слабые, надорванные плечи.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов — повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов — чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов — проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов — повторение чтения книги. И в 10 часов — проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Глава 8. Послание к евреям. Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек». Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы и сей также имел что принесть. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. «Смотри, — сказано, — сделай все по образу, показанному тебе на горе». Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит: «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, — говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, — говорит Господь, — вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: «Познай Господа», потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Говоря «новый», показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Глава 9. Послание к евреям. И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которой называется святое. За вторую же завесой была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую — однажды в год один только первосвященник, не без крови, который приносит за себя и за грехи неведения народа. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питьями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большею и совершеннейшую скинию, не рукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочному Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему и первый завет был утвержден не без крови. Ибо Моисей, произнесший все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленою и иссопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря: «Это кровь завета, который заповедал вам Бог». Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самою же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Послание к евреям, глава 10. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, бывшие очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал: «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, который приносится по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил: «Вот иду исполнить волю твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. по сей-то воле, освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. А сем свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет? Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я воздам, говорит Господь», и еще: «Господь будет судить народ свой». Страшно впасть в руки Бога живого. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывши просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души.

Моя профессия и мама, и жена. Да нет, скорее и жена, и мама. Я научиться этому должна. Твержу себе настойчиво и прямо. Моя профессия, жена и мама. На каждый день у нас своя забота. Ее довольно, даже через край. Невидная, тяжелая работа. Проблемы трудностей, хоть отбавляй. Им нет конца, и нет у них начала. Усталость и болезни хоровод. А я порой так по труду скучала, и так хотелось посетить народ. Опять твержу себе сама упрямо, моя профессия, жена и мама. Но снова все по кругу неустанно. Уборка, стирка, грязные полы. Где ты, Господь? Все почему так странно? А дети ведь еще у нас малы. Как сон, в котором нету пробуждения, не виден ни успех и ни прогресс, я знаю, как никто, за детским криком не просто слышать музыку небес. Но музыка звучит, нам ведом ее автор. Доверимся ему, он знает цель и суть, он знает то, что будет с нами завтра. Ты с ним, и в нем по-прежнему прибудь. Такой невидный и тяжелый труд, он очень нужен, очень дорог, очень. Не унывай, не опускай в бессилье рук. Пред Богом ведь и дни твои, и ночи. Лишь Он оценит слезы у кроватки. Ему мольбы возносим, чуть дыша. Нам не вместить, не записать в тетрадку, какая ценность детская душа. Оставьте грусть и ропот, дорогие. Надежда наполняет колыбель. Слезами и молитвами своими мы открываем в жизнь и в небо дверь. Нет, но нет в этой жизни нам за этот труд признания. За нас Сын Божий умер и воскрес, чтоб в детском крике, шуме, ликовании смогли услышать музыку небес. Где правят капиталы и обманы, в том мире, развращенным от страстей, мы просто мамы. Нет, не просто мамы, мы Божьи мамы, Божьих детей. Мы корабли не запускаем в небо, мы трудимся незримо, как в тылу. Изнеможденных насыщаем хлебом. Дома не строим, строим церковь на дому. Пусть часа нет молитвы и служения, мы круглосуточно служение несем. В общении с Богом наше упование, вся жизнь молитва, ею и живем. Порой на знамени пробито много дыр, и ни вопросы, ни найти ответы. Но все мы вместе изменяем мир, хоть и не каждому заметно это. Чуть-чуть сегодня, завтра, а потом, смотри, и дети подтянулись в роты. Твоим бесценным, маминым трудом восполнились небесные аккорды. В своей душе не закрывайте дверцу, для грешников Бог умер и воскрес. Молитесь, чтобы чье-то еще сердце открылось для мелодии небес.

Паломник встает утром и совершает многодневный путь, пока не достигнет того святилища, к которому стремится. Чего только не увидит этот путник на своем пути. Где-то его путь пройдет через горы, потом он спустится в долины. Он пройдет через места, где ручьи и потоки сияют, как серебро, где поют птицы, где воздух наполнен ароматом природы, а деревья зелены и полны самых разных плодов. А потом ему предстоит пройти через сухую пустыню, где он не увидит вокруг ничего живого, не услышит ни одного звука, если не считать возгласов дикого орла в небе, где ему негде будет присесть, чтобы дать своим ногам отдохнуть. Там будет только раскаленное небо и горячий песок. Дорогие друзья, нам, возможно, тоже придется пройти через скорби и невзгоды в этой жизни. Паломничество может быть изнурительным, но оно ведет к безопасности. Мы не можем отследить, как протекает та река, по которой мы плывем, но знаем, что она заканчивается потоками блаженства. Мы не можем пройти по всем дорогам, но знаем, что все они сходятся в великой небесной столице, в центре Божьей Вселенной. Бог помогает нам совершать истинное паломничество жизни в вере.

Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящий заповеди Его, чтобы исполнять их. Псалом 102, 17, 18.

Дорогие наши друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение вчерашнего свидетельства. Ну вот, я и выбрала место для своего праха. В тот день, когда я уйду в небо, ты позови молодых хлопцев из церкви. Вы эту оградку немного сместите вот сюда, и братья выкопают мне здесь около мамочки могилу. Я тут с ней и помещусь рядышком до воскресения. Здесь даже и вторая надгробная стела поместится. Ты ведь что-нибудь сообразишь, как маме? Я только кивал головой, изо всех сил стараясь сдержать слезы и одновременно силясь понять их подлинную причину — жалость к ней, к себе или все-таки умиление. Возвращаясь назад, мы наткнулись в углу кладбища на цех по изготовлению гробов. Она задумчиво смотрела на рабочего, тянущего из-под мокрого снега невзрачный сырой горбыль. «А ведь в тот день тебе придется повертеться. Ты ведь у нас один с машиной». И она серьезно попросила меня позаботиться заранее об этом скорбном последнем земном ложе. «Тебе потом будет намного проще. Ты еще вспомнишь мои слова». Так все впоследствии и было. Я благодарно вспоминал ее прозорливость. Затем она упросила своего зятя изготовить ленты для венков с заранее заготовленными текстами. Славик Бойнецкий работал в то время художником. Она как будто реально видела этот свой последний день на земле. «В нашем крошечном дворике будет невозможно тесно. В тот день вы, пожалуйста, вынесите гроб на улицу, прямо на троллейбусную остановку. Ковер и текст повесьте вот тут, на забор. Служение будет многолюдное. Напротив, через дорогу, большая девятиэтажка. Надо максимально использовать такую возможность для свидетельства людям. Только, пожалуйста, никаких погребальных проповедей и псалмов», — просила она. «Это не будут похороны. Это будет праздник торжества жизни, венчание невесты с женихом. Какая там смерть? Это будет началом подлинной вечной жизни. Не нужно никаких слез. Вы лучше пойте». Мы, пятеро оставшиеся ее братья и сестры, пели таки у ее гроба так любимый ее гимн: «Мой в небе край родной, мой в небе дом». «Я теперь хорошо понимаю, — говорила она, — почему Господь так и не дал мне согласия на брак, когда я молила Его открыть мне свою волю в этом вопросе. Теперь я настоящая невеста, готовая встретить своего небесного жениха. Я не оставляю на земле ни сирот, ни овдовевшего мужа. А ведь некогда мне было так непросто смириться и согласиться с Его святой волей в этом». Между тем, ее служение продолжалось. В иные дни ее посещали до 30 человек. К весне 90-го года тело ее совсем высохло. Кожа на лице и руках стала предельно тонкой, буквально просвечивалась. Отдыхала она теперь только сидя. Если пыталась лечь, у нее сейчас же нарушалось дыхание. Мучительные боли оставляли ее только на время — после специальных дерзновенных молитв об этом. Она пила свою чашу молча, с глубокой благодарностью, принимая от Господа такие передышки, чтобы перевести дыхание в этой изнуряющей борьбе. Но окончательно она так и не слегла. Все короче и короче, но до последних своих минут она вставала с постели и понемногу ходила. Очень жизнерадостная по натуре, с пытливым складом ума, она теперь иронично рассматривала свои мертвецки тонкие руки, ощущая свою невесомость, и подшучивала. Вот так попала плоть в переплет. Не нравятся ей такие условия. Трудновато ей теперь духу противиться.
Теперь на свою плоть она смотрела как на побежденную, сломленную и, наконец, неспособную оказывать духу прежнего противления. С нами она говорила теперь совсем немного и полушепотом, берегла силы для других. Но слова ее стали предельно вески и проницательны. Господь даровал ей способность очень просто в самых доступных выражениях объяснять людям их сложные и трудно объяснимые духовные переживания. Люди легко делились с ней самым сокровенным, так как чувствовали, что так убедительно и просто человек говорит о том, что ему очень понятно, пережито и выношено. Теперь она совсем не могла петь, даже полушепотом. Она имела красивый альт и хороший слух, трудилась в хоре. Но больше они пели дуэтом вместе с младшей сестрой Леной. В их репертуаре было особенно много замечательных песен о маме, особенно после маминой смерти. Их часто просили в церкви спеть что-нибудь про маму. И они пели, две рано осиротевшие девушки. Пели так трогательно и задушевно, что многие часто плакали. Теперь этот дуэт распался, осталось одно сопрано. Но и ему больше не пелось. Но они успели заблаговременно записать на память аудиокассету с избранными песнями, звучащими под одинокую гитару. Так и хранят теперь люди эти песни вместе с памятью о прошлом добром времени. Врачи давно перестали чему-либо удивляться. Мы вообще не представляем, куда еще успела прорасти опухоль за такое время. Она уже давно не должна была жить. Между тем пошел третий год ее болезни. Неоднократно наступали такие кризисы, когда мы думали, что это конец. Но время шло, и все оставалось по-прежнему, хотя болезнь заметно прогрессировала, и было видно, что дни ее сочтены. В те дни в Крыму случилось землетрясение. Люди из соседней девятиэтажки в ужасе разбегались прочь от опасной коробки. Мы предложили было Вале вынести ее во двор. Она только тихо улыбнулась. «Ну что вы, это будет совсем не так. Я уйду не сегодня. Да и вам ничего не грозит. Вы еще все поедете в Америку. А мне Господь дарует во сто крат лучший удел. Но это будет не сегодня. Сидите спокойно. Я так счастлива, что сам Иисус придет за мной. Он не пошлет никого другого». Но час ее все-таки настал. И настал очень неожиданно. Сколько ни готовят себя в таких случаях окружающие, все равно случается это как-то вдруг. В то утро я заехал с работы в родительский дом после ночного дежурства. Мы с ней немного поговорили, и я прилег в соседней комнате вздремнуть. Вдруг она меня окликнула. Что-то в ее голосе меня подбросило. Через мгновение я стоял у ее постели. «Пойди скорее в летнюю кухню и позови Таню, Лену и тетю Лиду». Была у нас такая любимая и незабвенная сестра в Господе. «Скажи им, пусть скорее идут сюда. Я сейчас буду переходить в вечность, а вы должны мне помогать». Когда мы прибежали, она заметно волновалась. Каким-то торжественным голосом, немного торопясь, она объяснила нам ситуацию. Вот ее слова. «Я сейчас буду переходить в вечность. Это очень непростой процесс. Вы должны помогать мне молитвой. Становитесь возле меня на колени, возложите на меня руки и молите Господа о помощи». Я недоумевал. Неужели до сих пор, даже сейчас, сатана может предъявлять Богу какие-либо претензии на эту душу? Сколько же все-таки у него наглости и лжи? Он остался верен себе и сейчас. Между тем мы послушно возложили на нее руки и в слезах взывали к Отцу. «Господи, Ты выполнил все, что обещал ей до единого слова. Ты хранил ее до сих пор по Своему слову без единой инъекции.
Сейчас мы умоляем Тебя облегчить ей этот переход. Прими ее в свои обители без мук. На этот раз мы молились широко открытыми глазами. Валя в эту минуту, воздевая руки к небу, громко молилась духом. Ее агония была очень короткой. Она как-то повела вокруг себя глазами по некой невидимой широкой окружности. Затем ее тело вздрогнуло, немного напряглось и замерло. Она тихонько выдохнула, распрямилась, и земная жизнь ее прекратилась. Мы напряженно всматривались в ее лицо. Я, помнится, так хотел увидеть выходящий из тела дух, но он, как всегда, оказался невидим человеческому глазу. Лена в слезах припала к ее сердцу. Оно больше не билось. На приложенном к ее губам зеркальце также не оказалось признака жизни. Еще минуту назад живое лицо теперь выражало полный и безмятежный покой. Вне всякого сомнения, Господь унес ее в небеса. Но все же, как бы это ни прозвучало странно, в глубине души я ожидал увидеть или услышать этому хоть какое-нибудь подтверждение или удостоверение от Бога. Татьяна, наша старшая сестра, подтвердила, что имела точно такое же ожидание в своем сердце. Мы еще успели сказать друг другу, что Господь, конечно же, никому ничего подобного не обещал. Итак, к этому моменту прошло, как мы потом тщательно восстановили в деталях, не менее 2-3 минут от ее последнего вздоха. И вдруг произошло самое настоящее чудо. Мы просто оторопели, слыша и видя это. Милосердный Святой Господь счел необходимым удовлетворить и это наше маленькое недоумение. Вдруг Вален дух вернулся в ее тело. Каким-то образом мы все ощутили это еще за миг до того, как она открыла глаза и счастливо улыбнулась. «Счастливо» — это не совсем точное слово. Что-то в ее улыбке было еще. Наверное, торжество и ликование. Но главное — отражалось в ее глазах. Вот уж правда, что глаза — зеркало души. Это так трудно поддается описанию. Это нужно было видеть. В ее взгляде сиял совершенно неземной свет. Какое-то победное торжество. Триумф, начинающийся в вечной жизни над попранной Иисусом смертью. Я убежден, что она уже успела прикоснуться к вечности. Она уже увидела того, кто за ней пришел. Ее дух уже устремился ввысь. Она уже имела какую-то печать небожителя в своем облике. Взглянув на нас, она ясным, здоровым голосом произнесла всего одну, но такую незабываемую фразу. «Молитесь», то есть «благодарите Творца». «Иисус взял меня к себе». Затем она легонько махнула нам правой рукой, еще раз улыбнулась и упорхнула с земли теперь уже навсегда. В ее голосе прозвучало счастливое удовлетворение души, достигшей самого заветного, к чему стремилась и ради чего жила. Огромное преимущество ее над нами ощущалось так остро. Мы стояли пораженные, не в силах произнести ни слова. Чувство безмерной близости и славы Божьей окружало нас, а в сердцах трепетала сладкая надежда на встречу с небом, на такую же чудесную и нескончаемую встречу. Приготовления и похороны прошли по уже знакомому нам сценарию. Господь открыл ей все в деталях. Было очень многолюдно. Троллейбусы с трудом объезжали толпу присутствующих.
множество неверующих в течение 2 часов слушали простые и чудные слова спасения. Моя первая учительница, хорошо знавшая нашу семью, сидела со мной у гроба. Она недавно овдовела и теперь в слезах открывала передо мной свое сердце. Она просила прощения за то, что некогда пыталась разубеждать нас в вере. «Ведь на похоронах моего мужа, — говорила она, — совершенно нечего было сказать в утешении. Впрочем, никто и не пытался. У меня нет никакой надежды. А у вас такая твердая и реальная надежда собраться вновь. Как это вдохновляет!» Бедная, она была готова теперь отдать все за одну только встречу с мужем. Сколько же счастливее мы с вами, имея обетование вечной жизни, и не от кого-то, кто сам лишь прах, а от вечного живого Бога. Мы положили ее рядом с мамой. Когда зарывали могилку, я все поглядывал на небо. Думалось тогда: наверное, они смотрят на нас теперь сверху с сочувствием. Когда заканчивали ей памятник, мы никак не могли найти короткие и емкие слова для надгробной плиты. «Блаженные умирающие в Господе» — это уже есть на маминой плите. И вот, когда мы все листали Библию в поисках подходящей цитаты, нужные слова пришли сами. Что же тут думать? Ну, конечно же, не найти лучше тех слов, которые она сама чудесным образом, воскреснув на минуту, принесла нам во свидетельство прямо с неба. «Молитесь, Иисус взял меня к себе». Говорят, что свеча, зажженная с 2 сторон, светит ярко, но быстро сгорает. Ее жизнь промелькнула яркой звездочкой по темному небосводу, как будто только для того, чтобы хоть кому-то указать направление в небо. Ее душа улетела в небо, когда ей было 33, хотя выглядела она молодой девушкой, в возрасте Иисуса Христа, оставив нам своей верой яркий пример для подражания.

Ты слышал, отец, как мосты сейчас развели? Слышал, аж сердце болит. Ведь это же тот уголок, что мы вместе строили. Вышел, вот он и скрипит. Пойду я на мост, а иначе всех жертв не измерить. А ты ступай к рычагу. Кому-то я б жизнь свою не доверил, но тебе же могу. А то кто-нибудь по незнанию рычаг себе опустит, и нет уж меня. А ты, отец, ступай за рубильник, это дыхание грусти гони, гони от себя. Ведь ближайший состав здесь пройдет, ну, как минимум часа через три. Да к тому ж черепаха быстрее ползет, чем тут дизель. Ничего страшного, успею уйти. Отец остался, ожидая его возвращения. Но как никогда вся внутренность билась, и не было больше сомнений, что рядом беда. Он знал наизусть, но все же листал расписание странички, чтоб грусть отогнать. Вдруг вспомнил про рацию. «Ну что ты молчишь?» «Как та жила?» В ней что-то так громко кричит и взволнованно дышит. «На вашем пути пассажирский, вне графика. Слышно? Как слышно? Сведите мосты!» Да, быть может, кому-то покажется, ну что тут такого рычаг опустить? А он стоял перед выбором сына родного или поезд спасти. А скорый сигналил, осталось секундам дотикать, и тьма похорон. И он как рванул на себя тот рычаг с диким криком и выбежал вон. Бежал он в надежде, чтоб сына увидеть, а видит лишь ужас один. Между двух половинок моста окровавленный свитер, которым был его сын. Опоры моста, да и те, содрогаясь, стонали, скорбя глубоко. А из спасенных вагонов над ним насмехались, плевали в него. И он протянул к проходящему поезду руки и со слезами сказал: «Люди, вы слышите, люди, я ж сына отдал за вас. А зачем, чтоб вы так зверели, я ж спас вашу жизнь!» Но из спасенных вагонов лишь деньги летели да крики: «Молчи!» Мой друг, давай поразмыслим над этой темой для пользы души. Как поступить с пассажирами теми? Ну как? Подскажи. Так знай, это ты из спасенных вагонов смеялся, плевал. Бог сына отдал из любви к тебе, понял? Ты понял? Бог сына отдал. И ныне Господь говорит: ты не смейся над кровью моей, не плюй ты в нее, а слезами, слезами залейся, раскайся пред ней.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Псалом 102, 17-18.

Про Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Настоящей радиобеседой мы начинаем нашу новую тему «Безграничная любовь». Эта тема имеет отношение к подлинной оценке Бога и ответа Ему на Его любовь. «Безграничная любовь». Я думаю, что такое название ее в высшей степени верно, реально, потому что я говорю о любви Божьей. Подлинной природой Бога есть любовь. Он гораздо и значительно больше и величественнее, чем мы можем себе вообразить. То же самое касается и его любви. Наша человеческая любовь очень часто незначительная, скупая и эгоцентрична. Но Божья любовь обширна, безгранична, экстравагантна. Слушайте, что говорит апостол Павел в своей молитве о детях Божьих в послании к Ефесянам, 3 главе, 14 до 19 стихах. Читаю. «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». Как мы слышим, центральной темой молитвы апостола Павла о Божьих детях есть то, чтобы они могли знать, познать любовь Божью, чтобы мы могли утвердиться в Его любви, чтобы мы были в состоянии постичь Ее измерения, широту, длину, высоту и глубину. И дальше он заключает, чтобы познать любовь, превосходящую разумение. Это парадокс, не так ли? Как можем мы познать любовь, которая превосходит разумение? Но ответ состоит в том, что мы можем познать ее не интеллектом, но через откровение Священного Писания и Святого Духа. А это откровение имеет дело к нашему духу, а не уму. Это и есть цель моих радиобесед за эту неделю – поделиться с вами различными текстами Священного Писания, которые показывают нам стандарт, которым мы можем измерить Божью любовь. Первым отрывком Священного Писания на сегодня будет притча Иисуса, найденная нами в Евангелии от Матфея, 13 главе, 44 стихе. Это притча о сокровище, спрятанном на поле. Но перед чтением ее я хочу сказать несколько слов о цели этой притчи. Притча – это простая история о знакомой материальной земной вещи. Речь идет о вещах, которые были знакомы всем служителям Иисуса. Но целью притчи есть открыть невидимое, вечное, духовное. Так что знакомая сцена, знакомая история – становится зеркалом, которое отражает невидимое, неизвестное, духовное. Таким образом, Иисус употреблял методы хорошего учителя. В частности, Он учил от известного к неизвестному. Он начинал тем, что было знакомо, известно Его слушателям, и вел слушателей к тому, что они не знали. И когда мы читаем притчу, мы должны спросить себя, какая духовная вещь соответствует в данной притче материальной вещи или земному образу. А теперь я буду читать притчу, после чего я дам вам свою интерпретацию. Вот притча, очень простая, представляющая собой один только стих. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от радости о нем идет, и продает все, что имеет, и покупает поле то».
Притча простая. Итак, какие духовные реальности раскрывает для нас эта простая история? Я даю вам свою интерпретацию. Я не говорю, что не существует больше никаких других интерпретаций, но верю, что моя интерпретация стоит в полном согласии с принципами Библии. Поле – это мир. Об этом говорится в другой притче в Евангелии от Матфея, 13 главе, 38 стихе. А это принцип, который мы находим во всех семи притчах, найденных в Евангелии от Матфея, 13 главе. Поле – это мир. А теперь, что символизирует собою сокровище? Я считаю, что сокровище – это Божий народ в этом мире. Я еще раз повторяю эти три символизма. Человеком есть Христос, поле – это мир, сокровище же – это Божий народ, дети Божьи в этом мире. Когда человек открыл, обнаружил сокровище на поле, он сделал нечто очень разумное. Он не сказал немедленно всем о сокровище. Фактически здесь сказано, что он спрятал его, потому что знал, что если люди найдут это сокровище, то будет большое соперничество. Поэтому он спрятал его и решил купить все поле. Обратите внимание на то, что ему само поле было не нужно. Все, чего он желал, было сокровище на поле. Он был достаточно реалистичен, потому что понимал, что для того, чтобы получить сокровище, он должен уплатить деньги за само поле. А цена, которую этот человек уплатил, была очень большая. Он отдал, продал все, что имел. Но он сделал это с радостью, потому что знал, что на этом поле спрятано великое сокровище. Можете представить себе удивление местных соседей. И зачем этому человеку это поле? Ведь оно негодно ни на что. Оно не имеет какой-либо цены, как недвижимость. Оно непригодно для выращивания зерновых. Оно продуцирует только тернии и волчцы. Почему он платит такую сумму за такое поле, как это? Соседи ничего не знали о сокровище. Единственным человеком, который знал о сокровище, был Иисус Христос. Поэтому он и уплатил цену за целый мир, чтобы завладеть сокровищем, которое было на поле. А этим сокровищем был Божий народ. Продолжая эту притчу, я сказал, что Христос уплатил полную цену за поле, но нужно ему было только сокровище. В Евангелии от Иоанна, 3 главе 16 стихе сказано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Бог так полюбил этот мир, что отдал жизнь Своего Сына искупить мир. Но что получает Бог от этого мира? Ответ, чтобы каждый, кто верует в Него, не погиб. И вот совокупность всех этих «каждый» есть то сокровище на поле, за которое умер Христос. Он искупил этот мир во имя термина «каждый», то есть во имя всех верующих в Него. В послании к Титу 2 главе 14 стихе мы находим ту же истину, представленную опять. Она говорит об Иисусе Христе, читаю, «который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Это и есть сокровище, люди, которые являлись Его последователями, люди, искупленные от мира, от зла, люди очищенные, ревностные к добрым делам. Ценой был Он Сам, все, что Он имел, в чем обладал. Он положил Свою жизнь, отдал Себя, чтобы купить это поле во имя сокровища, Его искупленных. И еще одна, последняя мысль о сокровище, найденном на поле. Иисус купил поле, но находить это сокровище Он поручил Своим слугам, служителям Евангелия. Искать
это сокровище и выкапывать его на поле. Это очень тяжелая работа. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Божье творение такое прекрасное, синее небо чистое, ясное. Птицы летают, нет им числа, пением своим славят Творца. Горные склоны, острые скалы нам говорят: вы о Боге слыхали? Как вы считаете, кто нас создал? Бог всемогущий, Творец, идеал. Бог создал звезды, луну и планеты, моря, океаны, озера и реки. Морю устав дал: доселе дойдешь, вот берега, их ты не перейдешь. Горы покрыты льдами, снегами, долины одеты цветами, лесами. Все Творец создал словом своим, разум его неисследим.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Друзья, нет таких наставлений, которые Христос делал бы не во благо нам. И нет ничего такого, чтобы Он запрещал нам делать во вред нам. Но даже если предположить, что наставления Христа такие суровые и болезненные, то следовать им даже в таком виде разве не лучше, чем погибнуть? Когда путешественник рискует своей жизнью ради того, чтобы пройти через толстые полярные льды, мы видим, как тщательно он выполняет все приказы и наставления начальства, как мужественно он переносит все тяготы такого путешествия, потому что стимулом для него становятся перспективы великих открытий или наград. Точно так же и та самоотверженность, которая призывает нас Христос, она будет многократно окуплена наградой, которую Он приготовил для нас. Когда на карту поставлены душа и все, что с ней связано в вечности, мы можем смело переносить все временные неудобства, если после этого наследуем вечную жизнь. Если вы думаете, что наш Учитель не благословляет своих учеников, вы ошибаетесь. Они являются благословенным народом, доверившимся Христу. И все же, я думаю, кто-то из вас говорит: «Да, все это, конечно, хорошо, но я по-прежнему предпочитаю удовольствие в настоящем». Так, рассуждая о настоящем, разве вы не говорите как ребенок и даже как глупец? Сколько для вас может продлиться это настоящее? Если бы вы могли веселиться 1000 лет, еще можно было понять ваши слова. Но даже и в этом случае я бы с вами не согласилась. Потому что что такое 1000 лет наслаждения грехом по сравнению с миллионами и миллионами лет наказания за грех? Поэтому стоит задуматься, что мы можем сделать, чтобы помнить о вечности и стремиться к каждодневному послушанию Иисусу Христу.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящий заповеди Его, чтобы исполнять их. Псалом 102, 17-18.

тому времени я уже немалого добился в жизни. Я получил грин-карту, открыл собственную ювелирную лавку, и мне даже удалось вложить значительные средства в акции Уолл-стрит. Я по-настоящему ощущал, что только небо может быть мне пределом, и что исполняется моя американская мечта. Жизнь моя казалась мне такой блестящей и успешной, что я несколько возомнил о себе. Мои планы и стремления не имели границ. Что еще ожидает меня впереди? Любые, все усложнявшиеся задачи, которые ставила предо мною жизнь, я воспринимал с восторгом. Главнейшей целью для меня в это время было проникнуть в круг евреев, которые приехали в Соединенные Штаты из Сирии. Своим огромным богатством они славились по всей стране, контролируя большую часть торговли в Нью-Йорке. От квартирки, что я снимал в трущобах, до их роскошных особняков на берегу Атлантики было не больше километра. Но их образ жизни отстоял от моего на несколько световых лет. Эти люди обитали в пригородах, вдали от шумного и грязного Нью-Йорка, где любая вилла стоила не менее миллиона долларов. В каждой был частный пляж, огромные прекрасно ухоженные сады, дорогие автомобили, шоферы и лакеи. Я надеялся с помощью своего красноречия найти в их сирийской синагоге выгодную невесту, такую, которая принесет мне в качестве приданого все, о чем я мечтал. Мой разум был постоянно занят разработкой хитроумных планов. Если бы я не был столь самоуверенным, скорее всего, эта цель показалась бы мне совершенно недостижимой. Но к тому времени я уже успел понять, что в этом мире, особенно в Соединенных Штатах, вряд ли есть что-либо невозможное. Кроме стремления проникнуть в сообщество сирийских евреев, у меня были и некоторые другие смелые планы. Я готовился к ним и физически, и умственно. Для поддержания хорошей физической формы я

0: трусцой многие километры по огромным лужайкам Нью-Джерси и подолгу плавал в океане. Я был намерен любой ценой достичь своей цели, либо с помощью сирийских евреев, либо благодаря моей врожденной еврейской хупца, самоуверенности, нахальству, которую я ошибочно принимал за отвагу. Хотя двигавшие мною мотивы, дурные и нечистые, в конечном счете результат полностью их оправдает, рассуждал я. Эта конечная цель, к которой я неуклонно стремился, была мне кристально ясна. Великолепный дворец на взморье с огромными окнами из цельного стекла, через которые я буду смотреть на синий океан. Личная яхта, на борт которой можно взойти, сделав всего несколько элегантных шагов. Такова была моя американская мечта, и я намеревался осуществить ее любой ценой. Джефф ворвался в мою жизнь внезапно. Посреди всех этих планов и проектов получить от жизни все, что только возможно. Примерно через неделю после нашей первой встречи я увидел, как он паркует свой мощный мотоцикл через улицу напротив моей лавки. Я не мог себе представить, что столь хрупкий на вид парень способен справиться с такой огромной и неуклюжей машиной. Джефф всегда старался навестить меня перед самым закрытием магазина. Когда он входил, мы тепло приветствовали друг друга. Джефф кое-что рассказывал мне о своей работе на металлургическом заводе. Он был совершенно доволен своей работой, а особенно тем фактом, что большую часть работы выполняли автоматы, а ему оставалось только присматривать за пультами управления, что оставляло достаточно времени для чтения Святого Писания во время смены. О своем труде он говорил, не жалуясь, как человек, довольный своей долей и нашедший свое место в жизни. Я мог только жалеть его. Кто знает, сколько денег наживал на труде Джеффа его босс ежечасно, ежедневно, ежемесячно и ежегодно. Слава Богу, думал я, что мне удалось сломать этот капкан и вырваться из порочного круга. Хотя Джефф говорил на иврите довольно хорошо, у меня не хватало терпения выслушивать его медленную, запинающуюся речь с постоянными поисками нужного слова. К тому же мне хотелось совершенствовать свой английский, поэтому после нескольких ничего не значащих слов на иврите мы вскоре перешли на английский. Джефф начал с того места, на котором мы остановились на прошлой неделе. Без всякого вступления он задал мне вопрос. «Знаете ли вы, почему во времена Танаха люди приносили жертвы?» «Конечно! Я был рад продемонстрировать свое знание еврейских писаний. Язычники, которые жили в земле Ханаанской, обычно приносили жертвы даже собственных детей своим языческим идолам. Бог не мог запретить детям Израиля участвовать в таких отвратительных действиях. Поэтому он просто ограничил эти жертвоприношения, очистив и осветив их». Видя, что я неверно понял вопрос, Джефф слегка перефразировал его. «Знаете ли вы, кто первым принес жертву в Священном Писании?» «Конечно, Авраам, наш отец», — гордо ответил я. «Извините, но вы опять ошиблись», — усмехнулся Джефф. «И до него многие хорошие люди приносили жертвы. На самом деле, первая жертва была принесена уже в Едемском саду. Тора говорит нам, что после того, как Адам и Ева согрешили, Бог сделал одежды из кож, чтобы прикрыть их наготу. Откуда же взялись эти кожи животных? А знаете почему?» Дело в том, что именно так впервые был введен и применен древний принцип «душа за душу». Этот принцип «кровь за кровь» проходит красной нитью через все Писание. С тех пор и был введен обычай предлагать жизни чистых животных как выкуп за грешные человеческие жизни, ибо написано: «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». У Адама и Евы были два сына, Каин и Авель, продолжал он. Каин предложил Богу плоды своего поля, а Авель — от первородных стада своего и от тука их. Откуда эти юноши могли узнать, что они должны принести жертвы Богу? Не могу сказать точно, научили ли их этому родители или сам Бог дал им такое повеление, но одно ясно — в человеческой природе глубоко заложено укорененное сознание греха, вины, а также глубинное знание о том, что необходимо искупление. Даже самые примитивные идолопоклонники, язычники приносили жертвы своим божествам, чтобы умиротворить опасных злых духов. Они были готовы уязвлять себя физически, наказывая таким образом за грехи и тем самым как-то облегчая совесть. Несмотря на все это, Каин своевольно решился предложить в жертву нечто другое. Часть плодов земли, произведенных посредством его труда. По сути, это первое упоминание в Торе о религии, созданной человеком. Здесь мы впервые видим человека, который пытается оправдать себя перед Богом плодами своей хорошей работы. С тех пор практически все религии мира основаны на том же принципе, суть которого в следующем. Чтобы завоевать благосклонность своего Бога или богов, человек должен делать то-то и то-то, или наоборот, не делать того-то и того-то. В противоположность Каину, Авель не пытался обмануть Бога, но решил подчиняться ему буквально. Он принес жертву животное, и Бог принял его дар. Этот принцип искупления через принесение в жертву животных передавался из поколения в поколение. Это был установленный Богом способ получить прощение грехов. Область, в которой эти жертвоприношения были действенными, расширялась с годами. Джефф продолжал свои объяснения, и я не мог не признать, что этот гой, знающий мой еврейский танах гораздо лучше меня, начинает меня интересовать. Видите ли, после того, как Адам и Ева впали в грех, Бог обеспечил жертву за каждого из них, одев их в одежду из шкур животных. Авель тоже предложил Богу жертву, которая искупила лишь его одного. Много лет спустя кровь пасхального ягненка, нанесенная на дверной косяк, обеспечивала целому семейству защиту и укрытие от ангела разрушения при исходе евреев из египетского рабства. Одна жертва на всю семью. В день искупления первосвященник приносил жертву за весь народ израильский, и этой жертвы хватало на целый год. В конце концов, за грехи всего мира был предложен в жертву Иешуа, Мессия, и искупительное действие этой последней жертвы неприходящее, вечно. После этой жертвы навсегда прекратились жертвоприношения животных в храме. Вы когда-нибудь обращали внимание на тот факт, что ровно через одно поколение после того, как был распят Иешуа, храм был разрушен, и всяческие жертвоприношения прекратились? Ведь это случилось потому, что с тех пор нужда в жертвоприношениях отпала, так как была принесена эта последняя и вечная жертва. Все это было для меня совершенно новым. Хотя в школе мне нравилось изучать Писание, я не мог вспомнить, чтобы нас учитель майор Цубари говорил нам что-либо подобное. Во мне пробудилось любопытство, и какое-то время я слушал Джеффа, не перебивая. «Но продолжим наш разговор о жертвоприношениях», — сказал Джефф. «Моисей дал в Торе ясные и четкие инструкции относительно того, что жертвенное животное должно быть абсолютно безупречным, не иметь никаких физических пороков, поскольку таковые символизировали бы несовершенство или грех. В глазах Бога все люди грешники. Сложность в том, что грешный человек не может принести себя в жертву за грехи кого-то другого. Каждый должен нести наказание за свои собственные грехи. Возможно, эта истина нам кажется унизительной, но ничего не поделаешь. Бык, ягненок, даже голубка являются более достойными жертвами на алтарь Бога, чем грешный человек. Ведь грех оскверняет нас, делает нечистыми.
1: Погодите минуточку, прервал я его. Вот вы все время говорите о грехе, причем принимаете за аксиому, что каждый человек по натуре грешник. Тут-то я не могу с вами согласиться. А как же все великие и праведные мудрецы, которые ни разу в жизни не согрешили? Разве не сказано в Танахе о народе Израиля? И народ твой будет праведный, навеки наследует землю. А как же 36 легендарных праведников, на которых, по еврейскому преданию, держится вся вселенная?
0: Глаза Джеффа наполнились искренней грустью, и он, осторожно выбирая слова, ответил: «Да, это как раз тот случай, когда созданные человеком предания противоречат ясному указанию Танаха. Каждому из нас дан свободный выбор – верить Слову Божьему или следовать традициям людей». Из контекста того стиха в книге пророка Исаии, который вы только что процитировали, ясно, что речь идет о том времени, когда Израиль обратится к царю Мессии, и лишь тогда будет прославлен. «Вот тогда народ твой весь будет праведный». Вы же не можете не признать, что сегодня израильтяне еще не совсем праведны, не так ли? А из Танаха мы знаем, что в глазах Господа нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил. Когда они согрешат пред тобою, ибо нет человека, который не грешил бы. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Согласно этим словам, а в Писаниях можно найти много подобных строк. Грех – всеобщее явление, вошедшее в мир вскоре после того, как на лицо земли ступил первый человек. И я хочу, чтобы вы меня правильно поняли, потому что знаю, что это очень деликатный момент, часто неверно понимаемый как евреями, так и христианами, да и приверженцами других мировых религий. Видите ли, грех не столько в том, что делает или чего не делает человек, сколько в самой природе человека. Другими словами, для того, чтобы стать грешником, нам не надо дожидаться того момента, когда мы совершим грех. Дело обстоит как раз наоборот. Мы совершаем грех потому, что являемся грешниками по самой своей природе. Возможно, грех следует рассматривать как злокачественную опухоль, разрушающую тело изнутри, причем ее симптомы проявляются и внешне. Однако не симптомы делают человека больным, а болезнь порождает симптомы. Видите ли, все мы рождаемся с возбудителями этой ужасной болезни внутри нас. Мы были зачаты, как грешники. Ведь царь Давид писал: «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Я возразил ему с апломбом: «Вы хотите сказать, что ребенок, который не может отличить своей правой руки от левой, уже грешник?» «Это не я говорю. Так говорит Танах, но вы и сами можете это видеть в повседневной жизни. Наша система воспитания и образования создана только для того, чтобы сделать общественную жизнь, насколько это возможно, сносной».
1: Подумать только, одно из первых слов, которое выговаривает ребенок на любом языке, это слово «нет». Ребенка никогда не приходится учить неповиновению или бунту. Он способен на это по самой своей природе. Воспитанием мы стараемся укротить его и сломать в нем эту дурную наклонность, которой его характер обладает с самого начала. Это один из первых принципов, выдвигаемых Торой в одной из первых глав книги Бытия. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Породный грех, совершенный в Эдемском саду, состоял не только в том ужасном преступлении, когда люди попробовали запретный плод. Если вдуматься, это вовсе не такое уж страшное дело. Во всяком случае, этот поступок определенно не стоит изгнания из рая. Бог так разгневался из-за того, что Адам ослушался его прямого запрета. И до сих пор все человеческие грехи сводятся к одному – бунту и выпаду против Божьей воли. Всякий раз, когда вы делаете что-то, противоречащее воле Бога, вы грешите. А поскольку на земле никогда не было ни одной души, которая неуклонно исполняла бы Божью волю и ни разу не согрешила, то Писание и рассматривает весь род человеческий как греховный. Мы знаем, что Адам был создан по образу Божьему, но это было верно только для первой человеческой пары на земле, и только пока они были невинными, пока не впали в грех. Этот образ Божий, по которому был создан первый человек, был страшно испорчен и искажен до неузнаваемости в результате греха. Ну а в рамках Торы, закона Моисея, если кто-то хотел принести Господу жертву, то он обязан был привести священнику кошерное животное. Потом человек возлагал свои руки на голову животного в знак отождествления с ним и каялся в своем грехе, тем самым перекладывая грех и вину на безгрешную тварь. Только после этого священник забивал животное и возлагал его на алтарь. Жизнь невинного животного должна была приноситься в жертву вместо жизни виновного человека. И с этого момента человек рассматривался Богом как несогрешивший, разумеется, до следующего раза. Я спросил: «Но чем же этот бедный, невинный ягненок или неразумный бык заслужил такую ужасную судьбу — быть убитым вместо меня и заплатить за мой грех? Почему бы мне не расплатиться за свой грех самому?» «О, вы платите за него, и еще как! Вы понимаете, в чем состоит наказание за грех?» «Кто-то когда-то сказал, что грех похож на жестокого надсмотрщика. На самом деле грех — это жесточайший тиран. Во все дни жизни он держит нас в кабале и помыкает нами, давая взамен только чувство вины, стыда, ущербности и несостоятельности, а мы преданно служим ему, как рабы». Но потом, в свой последний день, когда мы приходим к нему за своей платой, он хохочет нам в лицо и платит за прилежную и верную службу только смертью, потому что возмездие за грех — смерть. Скажите честно, вы действительно готовы заплатить эту страшную цену за грех? Заплатить своей собственной жизнью? Разве вы не были бы счастливы, если бы кто-то другой полностью расплатился за вас? Поверьте, расплачиваться за грех отнюдь невыгодная сделка. Но ведь мы все когда-нибудь умрем, не так ли? Что же в этом такого ужасного? – спросил я. Писание говорит о двух видах смерти, – терпеливо объяснил Джефф. Во-первых, Это так называемая физическая смерть, та, о которой вы только что сказали. Это прекращение физического существования живого организма. В этом отношении род человеческий сходен с остальными представителями животного мира на этой планете. Но есть и другой вид смерти. Смерть вторая в Откровении 20.14, как называет ее Библия. Это духовная смерть, вечное и окончательное отделение человека от живого Бога, от единственного источника жизни. Все люди, будучи грешниками, должны расплатиться за свой грех вечной духовной смертью, если они не приняли средства спасения, предлагаемые Богом, Его искупление и прощение грехов через жертву Иешуа, Мессии. Описывая эту вечную смерть, Священное Писание использует очень сильные образы, например, гиенны, озеро, горящего огнем и серою. Это смерть вторая. Она названа тьмой внешней, где будет плач и скрежет зубов, где червь их не умрет и огонь их не угаснет. «Это верно, что чистое животное невиновно в ваших преступлениях», продолжал Джефф с того места, на котором я ранее прервал. «Вы и только вы в нем виновны. Но Бог в его бесконечной милости, чтобы дать вам понять, насколько ужасен грех в его глазах, показывает, что только безупречно прекрасные, совершенные, невинные создания, каким вы были бы, если б не согрешили, может занять ваше место и умереть вместо вас. Но сегодня у нас нет храма, и мы не приносим жертв, упрямо продолжал я. Наши раввины нас учили, что после разрушения храма все жертвоприношения прекратились, и с тех пор Бог изменил свой способ искупления. Со времени разрушения второго храма до наших дней молитва, раскаяние и раздача милостыни отменяют злой приговор. Сегодня стих «Отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших, применим к нам как средство спасения». «Тут вы и правы, и неправы», — ответил Джефф. «Это верно, что сегодня у нас нет ни храма, ни жертвоприношений». Верно и то, что жертвоприношения были прекращены после разрушения храма в Иерусалиме. Но неверно думать, что Бог изменил систему, и сегодня для спасения хватает поста и молитвы. Если это так, почему же раньше требовали жертвоприношения? Если душу человеческую могут спасти одни молитвы и посты, зачем же в прошлом Бог требовал уничтожать для этого столько невинных животных? Нет, Бог не изменился, и Он не изменится и в будущем. Он вечен, и у Него нет запасного плана для спасения человечества. Повторю то, что уже сказал. Именно поэтому Бог послал нам Мессию и Иешуа, совершенная и вечная жертва, и его искупительная смерть положила конец всем и всяческим жертвоприношениям животных раз и навсегда. Но это вовсе не Иешу положил конец жертвоприношениям. Меня снова охватило раздражение. Вы, гои, положили им конец, разрушив и спалив наш храм. Джефф посмотрел на меня так, словно читал мои мысли. «Вы действительно думаете, что Бог, всемогущий, так слаб и беспомощен, что не мог предотвратить случившегося? Другими словами, если бы Бог не позволил язычникам-римлянам разрушить храм, разве они могли бы сдвинуть хотя один его камень?» Вы, должно быть, знаете, что в книге пророка Амоса говорится, что Бог никогда не делал ничего, не предупредив людей об этом заранее, через своих служителей, пророков, ранее сообщая им о своих намерениях. Я кивнул в знак согласия. Это я действительно знал. Но у меня было странное чувство, словно все, что я знал, во что верил до сего дня, как бы висело в воздухе без всякого прочного основания. У Джеффа все держалось крепко. Было основано на прочном и неизменном Слове Божьем. Да, это было очевидно. И я еще заметил, что вся его вера была основана только на Писаниях.
2: Верую, слышал берег. Верую, слышала утро. Росы, светясь перламутром, были свидетелем веры. Скорби не страшны с Богом, сколько их знает Он. Ты не смутись, что дорога резкий возьмет уклон. Верным открыто небо, духом к нему стремись, чтоб знал постыженный недруг, что истина твой девиз. И будет в горниле суровом ваше испытано, да, но это короткое слово —

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Слова – выражение чувств, слова – выражение мысли. Они – живые инструменты, строящие наш мир. Они – создатели Вселенной. Они – творцы бесконечности, и они же рабы наших чувств. Чувства – диктаторы настроения. Душа, как бы она ни была прекрасна и нежна, заключенная раба, невольница чувств. Обстоятельства оказывают влияние на наши чувства, а чувства, в свою очередь, влияют на нашу душу. Нужна свобода, чтобы вырваться из-под контроля чувств и освободить свою раненую пленницу душу. Она достойна того, чтобы быть выше чувств и править обстоятельствами. Мы ограничены пределами своего разума, пределами своих возможностей, пределами своего восприятия. Поэтому лишены контроля над своими чувствами. Мы молчим. Душа молчит. А тираны чувства говорят громче Бога в нашем сердце. То, чему мы сегодня позволяем влиять в нашей жизни, завтра, с рассветом утренней зари, с началом нового дня, поработит нас, пронзит все наше существо своим правлением, вложит свои мысли в наш разум, покорит наше сознание, создаст вокруг нас свою атмосферу чувств, направит нас к своим целям, изменит наши взгляды. Пусть лучше это будет Бог и Его рабство. Пусть лучше моя душа будет в плену Его эмоций, Его сердца, Его мечты. Пусть лучше Его законы губят мое «я», чем тление смерти погубит и растлит мою душу. Чувства — оттенок обстоятельств, переживания. Умирает осень, и чувства провожают ее в последний путь, и они же встретят ее воскресение. Они не умрут вместе с осенью. Они дождутся ее возвращения и со вкусом оценят все ее прелести. Чувства не смогут постичь всей глубины. Они обманчивые предатели, подчиненные фактору жизни. Я люблю каждое чувство, каждое до глубины сострадания и веселья. Каждое чувство прекрасно само по себе, как подарок нам от Бога для вкушения жизни. Но когда какое-то из них берет в плен мою душу, порабощая меня проявлению своего доминанта, тогда это чувство паразитирует мое сознание, берет верх над моей душой, лишая меня всех остальных вкусов чувствительности. Тогда нужно позволить живому слову Бога вмешаться в мою душу, чтобы вызволить ее из плена, тиранов эмоций. Библия говорит, что все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. 1 Коринфянам 6:12. Ничто, а уж тем более изменчивое чувство. Чувство — не только Божий дар, но также Его оружие, которое подчиняется словам, Его словам, которые сильны Его кровью. И своим воскресением Он победил не просто смерть, а смерть во всех ее проявлениях умирания, в том числе и в области чувств.

Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Псалом 102, 17, 18.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! Рада вновь быть вместе с вами в прямом эфире программы по заявкам радиослушателей «Встреча друзей». И у микрофона с вами я, Олеся. Как многие из вас уже знают, в течение этого часа будут звучать ваши поздравления, приветы, добрые пожелания и любимые христианские песни. Если сегодня вы хотите поздравить родных, близких, возможно, передать кому-то теплый привет или просто услышать любимую песню, которая особенно близка вашему сердцу, обязательно присоединяйтесь к этому прямому эфиру и участвуйте в нем. Напомню, как вы можете оставить свою заявку, позвонить или написать можно на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Этот номер также доступен в WhatsApp, где вы также можете оставлять сообщения. Или же еще один номер для смс-сообщений

919-283-98-68, 919-283-98-68. Если вы слушаете нас через YouTube, можете оставлять свои заявки в чате под трансляцией или же через приложение радио. Очень просто сделать звонок или же отправить сообщение. Мы ждем ваши сообщения, поздравления, с радостью прочитаем все в эфире и постараемся подарить немного тепла тем, кого вы любите. И также хочу напомнить, что в это воскресенье, 10 мая, здесь, в США, отмечается праздник День Матери. Поэтому у вас сегодня также есть эта прекрасная возможность поздравить ваших дорогих мам, поблагодарить их за любовь, заботу, молитвы, а также оставить для них хорошую песню. И, дорогие мамочки, если вы сейчас нас слушаете, пусть Господь обильно благословит вас, укрепит и воздаст вам за все тепло и добро, любовь, которую вы дарите в свои семьи. И пока мы ожидаем заявок для вас, дорогие мамы, прозвучит песня «На День матери» в исполнении Руслана.

во сне слышу мамин голос тихий. В том старом доме на краю села слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес:

Для тех, кто только подключился на волну Радио МВ, напоминаю, вы слушаете прямую трансляцию передачи «Встреча друзей», где в этот час звучат песни и поздравления для вас, ваших родных и любимых. Используйте эту возможность и поздравьте дорогих вам людей хорошей песней. Свои заявки вы можете оставлять, позвонив или написав на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или же отправляйте смс-сообщение на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Если вы слушаете нас через YouTube, свои заявки вы можете оставлять в чате под трансляцией. И также через приложение радио вы можете отставить свою заявку или же сделать звонок. Ждем ваших звонков, сообщений. Только что мы с вами слушали песню «Мама», которая звучала в исполнении Руслана для всех мам. А продолжая программу и начиная эфир, озвучу первую заявку на сегодня. «Мир вам, дорогие! Поставьте, пожалуйста, псалом «Любовь Христова, она как солнце» в исполнении Петра Пац». Это просьба радиослушателей из Канады. Исполняю вашу просьбу и ставлю для вас эту песню. Пусть она будет для вас благословением.

Дорогие радиослушатели, мы продолжаем наш прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что по просьбе радиослушателя из Канады у нас прозвучал псалом «Любовь Христова, она как солнце». А далее в программе озвучу поздравления. Недавно свой день рождения отмечал Александр Алиферчик. Дорогой Александр, от всего сердца поздравляем вас и благодарим Бога за вашу жизнь. Вы талантливый, открытый, общительный человек, любящий Господа и умеющий согревать других своим вниманием и добрым сердцем. Пусть Господь обильно благословит вас, укрепит, наполнит миром и радостью и воздаст за все добрые дела, которые вы совершаете. Пусть ваша жизнь и дальше будет благословением для окружающих, а Божья благодать сопровождает во всех путях. На память оставляем стих из Священного Писания, послание евреям, 6 глава, 10 стих. «Бог не неправеден, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его». С уважением вас, Александр, поздравляют семья Анны и Ильи Малык из города Сакраменто, штат Калифорния. И по их просьбе для вас в подарок прозвучит псалом «Благодарю тебя, Спаситель». Мы также вас, Александр, желаем сердечно поздравить с днем вашего рождения, пожелать вам Божьего благословения, крепкого здоровья, счастья, любви и всех благ от нашего любящего Господа. Прямо сейчас для вас в подарок прозвучит песня «Благодарю тебя, Спаситель» в исполнении группы «Маяк спасения».

0: Благодарю тебя, Спаситель. Эта песня звучала в подарок для именинника Александра Алиферчик. А мы продолжаем наш прямой эфир программы «Встреча друзей». И в продолжении программы по просьбе одной из наших радиослушательниц прозвучит стихотворение «Скажи, мой друг». Божьих вам благословений. Слушаем прямо сейчас это стихотворение.
1: Скажи, мой друг, в кого теперь ты веришь? И на кого надежда есть твоя? И с кем пути земные свои меришь? Кому ты служишь, ревностью горя? Да, люди попирали и смеялись христианина, брата одного. Они не чтили Бога, не боялись, они совсем не верили в Него. А брат сей жил по заповедям Бога, святым путем ходил он на земле. Хоть узкой была трудная дорога, он рад был крошке хлеба на столе. Когда был молод, знал святое слово, лукавого он в силе побеждал, а время отдал для всего святого, молитвы ни одной не пропускал. Садили брата, он терпел гонения, кричали «выбрось веру навсегда!». Но он имел и силу, и терпение, был твердым все же, хоть и шли года. И из кармана Библию забрали, спалили дом и все, что у него, на ссылках так по много лет держали, но не забыл он Бога своего. Ему кричали: «Где твоя надежда? Но где твой Бог? Поможет он тебе? Ведь ты обманут, бедный и невежда, и изменений нет в твоей судьбе». А силой, как в тюрьме, в кино водили, но он сказал: «Не буду я смотреть». Тогда кнутом жестоко так и сбили, а брат опять там начал гимны петь. Тогда собраться в церкви не давали, рубили крышу, штрафовали всех. Кто соберется, власти разгоняли. Нельзя молиться было без помех. Но христиане ревностью горели, в лесах склоняли головы они. Тихонько Богу гимны славы пели. Для них светили звездочек огни. Отцы за веру души полагали, за Бога рады были умереть, колени ночью с детками склоняли. О, сколько приходилось им терпеть! Но шли года. Свобода веры, слова. Для христиан настал прекрасный час, они могли собраться вместе снова. Но тут огонь чуть-чуть уже погас. И люди стали реже собираться. Работа, институты да дела, все меньше стали Господа бояться. А что теперь? Свобода ведь пришла. Для христиан здесь стало все возможно. Куда кто хочет, то туда иди. Ведь Бога чтить и в институтах можно. Кому желаешь, для того служи. А мы живем в последнем уж потоке, где грех царит, неправда и обман. Людей окутали страшнейшие пороки, нечестие, мерзость в доме христиан. Ну а за что отцы наши страдали? За что Спаситель жизнь свою отдал? Чтоб мы свои компьютеры включали, чтоб сын наш в интернете погибал. За что же наши бабушки страдали, постясь, молясь ночами и не спя? Ужель за то, чтоб модными мы стали, на неприличность с жадностью смотря? За что когда-то в лагерях сидели? За что так били наших праотцов? Чтоб мы сейчас мирские песни пели? Зачем Иисус пролил святую кровь? а для того, чтоб мы прожили свято. Ведь Бог один, один для всех веков, и сколько жизней юных было взято, чтоб мир не слышал про Его любовь. О, нет, мой друг, кино, театры, фильмы, ничто из них спасения не дает. Тебя в греховной жизненной пустыне рок-музыка, компьютер не спасет. Ты можешь Богу жизнь свою доверить, сказать: «Прости, тебя я не искал». Ты можешь сердцем искренно поверить, и будет легче средь греховных скал.

все люди крылья вдруг свои подымут и скажут: верны мы Тебе, наш Бог. Они надежду, силу, крепость примут те,

дорогие радиослушатели. Наш прямой эфир программы «Встреча друзей» продолжается. Только что мы с вами прослушали стихотворение «Скажи, мой друг», который звучал по просьбе радиослушателей. А далее к нам поступило такое сообщение. Просят поставить псалом «Золотой крест» в светлую память о всех мамах, которых уже нет рядом с нами. Особенно сегодня вспоминают свою дорогую мамочку Юлию Павловну Сергеевич. Уже 14 лет прошло с того дня, как ее нет рядом, но любовь, память и благодарность продолжают жить в сердцах детей. Пусть Господь утешит всех, кто с теплотой сегодня и тихой грустью вспоминает своих мам. Это просьба от радиослушателей из города Сакраменто. И прямо сейчас для вас прозвучит песня «Золотой крест». Пусть будет благословением.

Песня «Золотой крест» в исполнении трио «Папирников» прозвучала в ободрении для всех тех, чьи мамы уже в вечности. Пусть Господь утешит и благословит каждого из детей. А продолжая прямой эфир, озвучу следующую заявку. Мир вам, уважаемые сотрудники Радио МВИ. Поставьте, пожалуйста, песню в ободрение для Наумовой Лидии, которая проживает в городе Васила, штат Аляска. Песню поставьте «С восходом солнца новый день пришел» в исполнении Леонида Сгеря. И также мы все родственники передаем Лидии большой сердечный привет. Помним, молимся и любим. С благословением и любовью, родные из штата Вашингтон. Божьего благословения вам, Наумова Лидия. Прямо сейчас по просьбе ваших родных из Вашингтона будет звучать песня «С восходом солнца новый день пришел».

друзья, мы с вами прослушали прекрасную песню «С восходом солнца новый день пришел», которая прозвучала, эта песня, для ободрения Наумовой Лидии. А продолжая программу, озвучу следующую заявку. Наши дорогие друзья, сотрудники радио, сердечно благодарим вас за вашу передачу. Хотим попросить поставить песню, которая называется «Дни и ночи напролет». Сердце матери о детях вопиет. Очень вам благодарны, Божьих вам благословений. Вам также Божьих обильных благословений. С удовольствием исполняю вашу заявку и ставлю эту песню «Сердце матери», которая будет звучать в исполнении Натальи Братниченко.

друзья, мы с вами прослушали песню «Сердце матери», которая звучала по просьбе радиослушателей. А далее, продолжая прямой эфир, озвучу поздравления. Поздравляем любимую, дорогую, драгоценную мамочку и жену Олю Метелюк с наступающим днем рождения. Хотим пожелать ей крепкого здоровья, мудрости, силы и долгих счастливых дней жизни с нами. Пусть Господь исполнит желание сердца и утешит. Хотим сказать, мы все тебя очень любим и ждем долгожданной встречи. Хотим сказать спасибо вам с папой за то, что приняли нас, 9 детей, и учили следовать за Иисусом. Пусть Господь воздаст вам за этот большой труд и заботу. Мы тебя очень любим, наша самая лучшая мама в мире. Также благословляем тебя стихами из Священного Писания, книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Этими словами вас, Оля, поздравляют ваши 4 дочери и 3 сына, которые проживают в штате Вашингтон, город Сиэтл, и также вас поздравляет Эдуард и 2 дочерей, которые проживают в Украине, в городе Обухов. И в подарок для вас, Оля, оставляется песня «Ночь глубокая» в исполнении группы «Альфа». Примите наши слова поздравления с днем вашего рождения, Оля. Пусть Господь обильно благословит вас, вашу многодетную семью. Пусть Бог хранит вас, дает сил, здоровья и радости в каждом дне. А в подарок для вас прозвучит следующая музыкальная композиция «Ночь глубокая» в исполнении группы «Альфа».

Наш прямой эфир продолжается. Только что прозвучала музыкальная композиция группы «Альфа» в подарок для Оли Метелюк. А далее озвучу еще два поздравления. Я хотела бы, чтобы вы поставили песню для моей мамы Коваль Евы Никифоровны «На день матери». Хотела бы ее за все поблагодарить и благословить словами благословения из книги «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир!» Этими словами вас, Ева, поздравляет ваша дочь Таня, и она желает, чтобы для вас прозвучала песня «Мама, милая мама, близкий родной человек». Это сообщение пришло из Южной Каролины. И также еще одна заявка. Поздравляем Надю Хильченко с днем рождения и с днем мамы. Благодарим Господа за нее, за ее доброе сердце. Она принесла много благословения в наш дом. Очень любим и благословляем. Вас, Надя, поздравляет семья Хильченко и семья Миранчуков. Мы также сердечно поздравляем вас, Коваль Ева, с Днем Матери, и также вас, Надя Хильченко, поздравляем с Днем Мамы и с Днем Рождения. Будьте благословенны Господом. И для вас прямо сейчас в подарок прозвучит песня «Мама, прекрасное слово».

Слово в подарок для Ковальевы и для Нади Хильченко. А далее озвучу следующую заявку. Хочу передать привет моим братьям во Христе и друзьям из компании Method Homes города Ферриндейл, штата Вашингтон, братьям Каращукам, Назару, Ковердюк Виталию и Григорию Плиточникам, а также супервайзерам Ивану и Юджину. Хочу пожелать вам хорошей пятницы и добрых благословенных выходных. Оставляю для вас песню «Отцы, отцы, нелегкая вам доля досталась от Адама на земле». С наилучшими пожеланиями Сергей Самойлюк из компании Dawson Construction, город Биллингхейм, штат Вашингтон. Божьих благословений вам, братья, и прямо сейчас для вас по просьбе Сергея будет звучать эта песня «Отцы, отцы, нелегкая вам доля».

уважаемые радиослушатели. Время прямого эфира программы «Встреча друзей» подошло к концу. В завершении передачи я озвучу еще несколько заявок, и мы с вами прослушаем еще две песни. Первая заявка – это поздравление. Вчера свой день рождения праздновала Светлана Левко-Оконская, которая проживает в городе Сакраменто, штат Калифорния. Дорогая Светлана, сердечно поздравляем тебя с днем рождения. Пусть Господь дарует тебе крепкое здоровье, мир в сердце и обильное Божье благословение. Пусть Его охрана и милость пребывают над твоим домом. Пусть Господь укрепляет тебя, поддерживает и наполняет твою жизнь своим светом и благодатью. С уважением и добрыми пожеланиями вас, Светлана, поздравляет Александр. Он желает, чтобы для вас прозвучала в подарок песня «Нас всех рисует время». Следующая заявка, также поздравления. Хотим поздравить нашего дорогого зятя Болтик Николая Николаевича с днем рождения. Дорогой Николай, от всего сердца желаем тебе Божьих благословений, крепкого здоровья, сил, мудрости и успеха в работе и во всех твоих делах. Пусть Дух Святой направляет твою жизнь, а радость, мир и любовь всегда пребывают с тобой. Доверяй Господу и возлагай свою надежду на Него, и Он исполнит желание твоего сердца и благословит тебя. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. С любовью вас поздравляют ваши родители и также все родные. Божьих благословений! И в завершении эфира еще озвучу две заявки с поздравлением на День мамы. Хотим поздравить всех дорогих мам с этим прекрасным праздником. Пусть Господь обильно благословит вас, дарует мудрость, силы, здоровье, мир и любовь. Пусть Дух Святой направляет вашу жизнь, наполняет сердца радостью, счастьем и Божьей благодатью. Спасибо вам за вашу любовь, заботу, молитвы и тепло, которое вы дарите своим семьям. Также хотим особенно поздравить нашу дорогую маму Юлию Козу. Дорогая мамочка, благодарим Бога за тебя и за все, что ты делаешь для своей семьи. Пусть Господь хранит тебя, укрепляет и обильно благословляет каждый день твоей жизни. Желаем, чтобы в подарок прозвучала хорошая песня для мам. И последняя заявка, музыкальная просьба, чтобы для Ольги Грещения прозвучал псалом «Мама, что в жизни есть лучше и краше» на праздник День Мамы. Пусть этот псалом станет теплым ободрением и благословением для нее. Сердечно поздравляю вас, Светлана, и вас, Николай, с днем вашего рождения. Пусть Господь обильно благословит вас, и также присоединяюсь к поздравлениям с Днем Мамы. Поздравляю всех мам с этим прекрасным праздником. Пусть Господь благословит вас, укрепит духовно, физически и дарует ответ на ваши молитвы. Прямо сейчас для именинников у нас прозвучит песня «Нас всех рисует время». А после этого в завершении программы мы прослушаем песню «Слово мама дорогое», которая прозвучит для всех мам. А я на этом с вами прощаюсь, дорогие радиослушатели. Спасибо, что были с нами в течение этого часа, оставляли свои заявки. Пусть Господь благословит вас. Прекрасных вам выходных, благословенных служений и оставайтесь с Господом. До следующей встречи в нашем прямом эфире на волнах радио МВИ.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Дорогие дети, две беседы у нас будет о мудрости. Когда вы вырастете и вам придется услышать имя Соломона, вы непременно услышите рядом с этим именем прилагательное «мудрый» или «премудрый». Почему? Потому что Соломон был действительно человеком мудрым, но не по своей природе, а потому что в раннем возрасте выпросил себе мудрость у Бога и получил просимое. Соломон был сыном царя Давида, вернее, одним из его сыновей, самым выдающимся из его сыновей, и потому мы решили остановить на нем наше внимание. Мы прочитаем место Писания, которое говорит о нем подробно. «В Гаваоне явился Господь Соломону ночью, и сказал Бог, проси, что дать тебе. И сказал Соломон, ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость. И за то, что он ходил в истине и правде, и с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего, но я отрок, малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. И раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить, ни обозреть, даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло, ибо кто может управлять народом этим многочисленным народом твоим? И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог, за то, что ты просил этого, и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов своих, но просил себе разума, чтобы судить. Вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил, даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путями моими, сохраняя заповеди мои и уставы мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои. Дорогие дети, чего просили вы, если бы Бог сказал вам, так как Соломону, «Проси, что дать тебе»? Большинство людей, наверное, просило бы богатства, огромного богатства, воображая, что много денег избавит их от забот и доставит им всевозможные радости. Другие, тоже многие люди, попросили бы здоровья для себя и для дорогих им людей. И действительно, здоровье важно и, несомненно, является самым высшим благом на земле. Без здоровья нет жизни. И что такое богатство в сравнении с здоровьем? Писание говорит, лучше бедняк здоровый и крепкий силами, чем богач с изможденным телом. Здоровье и благосостояние тела дороже всякого золота, лучше несметного богатства. Я думаю, что мать, у которой умирает ребенок, просила бы жизни ему, а ученый, который месяцами ломал голову в лаборатории над разрешением какой-нибудь формулы, просил бы, наверное, этого разрешения, если бы ему предоставилась бы та же возможность, которая предоставила Соломону. Словом, всякий просил бы того, что наиболее нужно, или что доставило бы ему наибольшее удовольствие. Мы все можем проверить себя, поставив себя на место Соломона. Бог сказал Соломону, «Проси у меня, чего желаешь, и я дам тебе». Сделайте опыт вы все, кто слышите меня. И если вы можете быть вполне искренними самими собой, вещь очень трудная, вы сможете тогда заглянуть в самые глубины вашего сердца. Не правда ли вы теперь знаете, чего просить? Ведь вы хорошо знаете, что существует нечто самое важное, более всего желательное для вас, что составляет источник самого счастья. Однако, будете ли вы просить именно этого? Вот в чем вопрос. Соломон не колебался, ему не нужно было обдумать ответ. Он не сказал, «Господи, подожди минуточку, я подумаю». Он тотчас же ответил, «Я еще молод и не знаю, как вести себя. Вот я среди народа твоего, народа столь многочисленного. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать добро и зло». Какой удивительный ответ, милые дети! И как он указывает нам на ум того, кто смог его дать. Такой молодой человек представляет собой редкое явление.
Многие молодые люди и даже дети, не успев немного подрасти, считают себя уже мудрее родителей. Они не желают слушать их советов и мнений, они готовы сами давать советы и навязывать свои мнения. Как это печально и как уродливо! Запомните, маленькие мои друзья, что скромность украшает всякий возраст, но особенно ваш. Пусть вы знаете иногда кое-что больше ваших родителей, если ходите в школу, а они, может быть, не имели этой возможности, но вы в сущности ничего не знаете о жизни, не имеете их опыта и знаний, которые даются только опытом. Вы не можете еще сами управлять собою и нуждаетесь в их руководстве. Соломон просил у Бога мудрости, просил сердца разумного, отличающего добро от зла. Просите и вы мудрости для себя, и Господь исполнит вашу просьбу, как исполнил просьбу Соломона. Бог дал Соломону и того, чего он не просил, дал ему и богатство, и славу, и при условии благочестивой жизни обещал долголетие. Обещание, которое было дано Соломону, повторяется для нас Господом Иисусом Христом. «Чего не пожелаете, просите, и будет вам». Иоанна 15, 17. И апостол Яков говорит, «Если у кого недостает мудрости, допросит у Бога и дастся ему, но допросит с верою, немало не сомневаясь». Мудрость, которую я советую вам просить у Бога, это не просто ум, это что-то гораздо более высокое и лучшее. Нельзя назвать мудрым то дитя, которое одарено умом, памятью, воображением, которое легко выучивает свои уроки, почти не делает ошибок в диктовке, на память знает таблицу умножения, таблицу Пифагора, правила грамматики, постоянно получает в школе награды за успехи. Нет. Чтобы быть действительно мудрым, такое дитя должно быть прежде всего послушным и покорным. Оно должно исполнять все, что приказывают родители, и не должно делать то, что ему запрещено. О детстве Спасителя нашего Иисуса Христа говорится, что он был в повиновении у своих родителей. Луки 2:51. И вы, дети, должны быть послушными и покорными, потому что это начало мудрости. Слово Божие говорит, начало мудрости – страх Господень. Это не тупой страх перед наказанием, но боязнь нарушить заповеди Божии, потому что они созданы для нашего блага. Родительский авторитет – это представитель авторитета Божьего над нами, и мы должны также бояться нарушать повеления родителей, как и нарушения заповедей Божьих. Везде должны быть управляющие и повинующиеся. Без этого не может быть порядка, дисциплины, ни безопасности. И все пойдет врозь, и будет сборище людей, а не общество. Представьте себе, например, школу, в которой каждый ученик делал бы то, что ему вздумается, или армию, в которой бы каждый солдат шел бы туда, куда ему заблагорассудится, или корабль, матросы которого стали бы припираться с капитаном, вместо того, чтобы исполнять его приказания. То же самое происходит и в семье, в которой дети не подчиняются родителям, пререкаются с ними, спорят, требуют разъяснений, почему им одно приказывают, другое запрещают, представляют тысячи отговорок, заставляют повторять приказания по 2-3 раза, прежде чем, наконец, исполнить его. Родители сердятся, раздражаются, кричат, выходят из себя, наказывают. И вот все в доме огорчены, все чувствуют себя несчастными. Сколько горя причиняют родителям непослушные дети, сколько тревог за их будущее, сколько бессонных ночей. Тяжело родителям с такими людьми. Сколько труда стоило им поднимать своих детей, ухаживать за ними, пока они были маленькими, или когда они бывали больны. Часто они стесняли себя во всем, работали день и ночь для того, чтобы дети их не знали нужды, чтобы дать им обучение и воспитание. И вот после всего этого дети не слушаются, не почитают, огорчают их. Все это же настоящая жестокость, нечто в высшей степени безобразное. Вы не подозреваете, как вам будет горько и стыдно в будущем, когда ваших родителей уже не будет в живых. Скорбь, вызванная таким раскаянием, самое горькое, самое неутешное, безотрадное. Но вы никогда не узнаете такой скорби, если будете, подобно Соломону, просить себе у Бога мудрости, которая приводит к послушанию и покорности родителям. Апостол Павел тоже говорил, «Дети, повинуйтесь родителям вашим, Господи, потому что этого требует справедливость». Послание Ефесянам 6:1.
Мы поговорим с вами еще о мудрости в следующей беседе, а на сегодня, думаю, вы получили достаточно наставления, есть о чем подумать и о чем помолиться. В следующий раз, когда будете молиться, просите себе у Господа мудрости того сорта, какого была мудрость Соломона, и я верю, что Господь не откажет вам в этой просьбе, потому что Ему приятно иметь детей мудрых, послушных Ему и родителям.

Рано утром я проснулась, потянулась, улыбнулась и подумала о том, как чудесно жить с Христом. Ведь меня Он любит очень, днем хранит меня и ночью. Мне хотелось бы всегда чем-то радовать Христа. И подумала я вдруг, столько важных дел вокруг. Первым делом помолиться, причесаться и умыться, застелить свою кровать, Слово Божье почитать. Нужно причесать сестренку, молока налить котенку, подмести на кухне пол, к завтраку накрыть на стол, бережно сложить игрушки, а потом сходить к подружке. Очень плохо ей, больной, целый день лежать одной. Я так счастлива сегодня, Слово говорит Господне. Кот для ближних я тружусь, значит, Господу служу. И могу во всем всегда делом радовать Христа.

0: Рольф Унгер был пастором церкви в городе Чикаго. Он был бедным человеком. Его же брат, живший в Нью-Йорке, неожиданно стал миллионером. Он купил несколько предприятий, красивый дом, а оставшуюся часть денег положил в банк. Однажды он навестил Рольфа и подарил ему новую, очень дорогую машину. Рольф бережно относился к ней и всегда ставил ее в гараж. Как-то оставив ее на улице, он заметил бедно одетого мальчика, который, прижимая свой нос к окну машины, с большим любопытством заглядывал вовнутрь. Было видно, что делает он это без плохого намерения. «Здравствуй, мальчик», — сказал пастор. Повернувшись к нему, мальчик спросил: «Мистер, это ваша машина?» «Да, она принадлежит мне».
1: «А сколько она стоила?»
2: «А этого я не знаю».
1: «Как? Вы говорите, что машина ваша, а сколько она стоила, не знаете?»
2: «Да, я этого действительно не знаю, так как машину мне подарил мой брат».
0: Мальчик очень удивленно посмотрел на него, а потом, немного помолчав, жалобно сказал:
1: «Я бы хотел...»
0: Рольф подумал, что он хочет сказать: «Я бы хотел тоже иметь такого брата». Но мальчик, прямо смотря пастору в глаза, продолжил:
1: «Я бы хотел тоже быть таким братом».
0: Этот ответ очень удивил и обрадовал Рольфа, и он спросил:
2: «Мальчик, а не желаешь ли ты прокатиться со мной на этой машине?»
1: «Конечно!»
0: – ответил мальчик без промедления. Они сели в машину и поехали по дороге. Мальчик то и дело ощупывал металлические приборы, проводил руками по мягким сиденьям, а затем неожиданно сказал:
1: «Мистер, не смогли бы вы отвезти меня домой? Я живу здесь совсем близко».
0: Рольф, думая, что мальчик хочет похвастаться перед другими ребятами, на какой машине он катается, не отказал ему в его желании. Когда они подъехали к старому дому, мальчик попросил пастора:
1: «Мистер, я вам так благодарен, но у меня к вам еще одна просьба. Не могли бы вы немного меня здесь подождать? Я мигом вернусь».
0: И, не дожидаясь ответа, он выскочил и побежал вверх по ступенькам. Пастор же, не выключая мотора, остался ждать в машине. Когда по прошествии 10 минут мальчик все еще не возвращался, Рольф заглушил мотор, закрыл машину и вошел в подъезд, в котором исчез мальчик. Вдруг он услышал, как кто-то очень медленно спускается по ступенькам. Первое, что Рольф в темноте увидел, были очень худые ноги. Затем он узнал своего маленького друга, который нес на спине мальчика. Вероятно, это был его хромой младший брат. Осторожно посадив его недалеко от машины на землю, он довольно сказал:
2: «Видишь? Как я тебе говорил, совсем новая машина. Это его брат подарил ему. Когда-нибудь и я куплю тебе такую машину».
0: Услышав эту историю, я был глубоко тронут великодушием мальчика к своему брату. Не подарок миллионера поразил меня. Он мог бы своему брату подарить несколько таких машин и не обеднел бы от этого. А тронуло меня сердечное желание маленького бедного мальчика. Он хотел осчастливить своего брата. Я хотел бы быть таким братом.

не ленись. Книга притчей Соломоновых, 10 глава, 26 стих. Что укус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его.

0: Миллеры целый день работали на огороде. Отец копал грядки, а мать с детьми сажала и сеяла. Они спешили сделать все необходимое, пока не пошли дожди. Была и еще одна причина, почему они в этот день торопились. К дедушке с бабушкой приехал брат отца со своей семьей, и миллеры очень хотели повидаться с ними. За ужином, который был раньше обычного, мама сказала: «Нам осталось посадить лук, картофель и морковь. Думаю, за полтора часа мы справимся».
1: «Значит, в половине восьмого мы будем готовы ехать?»
0: – уточнил отец.
2: «Мы поедем к дедушке с бабушкой!» – воскликнул Тима.
3: «И увидим наших двоюродных?» – подхватил Петя.
1: «Для этого мы все должны торопиться», – напомнил отец. «Если не закончим работу вовремя, придется отложить поездку до завтра».
0: Петя посмотрел в свою тарелку. Ему не нравилось слово «торопиться», когда речь шла о работе. Нет, Петя не был медлительным мальчиком. Особенно в играх он был шустрым, ловким и сообразительным. Работал же он очень медленно, и ему всегда казалось, что родители только его и подгоняют.
3: «Опять придется спешить», – недовольно подумал Петя.
0: Ему совсем не хотелось ждать до завтра, чтобы поиграть с двоюродными братьями и сестрами. После ужина Линда осталась мыть посуду, и все остальные пошли на огород. Отец завел культиватор и стал рыхлить землю, а мама принялась забивать колышки, чтобы натянуть шнур и сделать ровные бороздки для лука.
2: «Петя, сбегай в гараж и принеси мне самую большую тяпку», – попросила она.
0: Петя направился в гараж. Он так наелся за ужином, что ему вовсе не хотелось бежать. Взяв тяпку за черенок, Петя осторожно снял ее с крючка.
3: «Тяжелая», – подумал он. «Интересно, смогу ли я удержать ее на ладони?»
0: Он поставил тяпку черенком на ладонь и попытался удержать ее вертикально. Через мгновение тяпка пошатнулась и с грохотом упала на бетонный пол рядом с автомобилем. Пете стало жарко. Он быстро поднял тяпку и вышел из гаража.
2: «Петя, неси скорее тяпку! Я жду тебя!»
0: – послышался голос матери. Мама сделала несколько длинных бороздок в земле и дала Пете кулек с луковицами. «Высаживай примерно на таком расстоянии», – показывала она. «Когда засадишь всю эту грядку, я приду и разровняю землю граблями». Мама послала Тиму и Лауру за колышками, а сама взяла тяпку и принялась выравнивать грядку под морковь. Несколько минут Петя прилежно работал. Потом работа наскучила ему.
3: «Хорошо было бы заняться чем-то поинтереснее», – подумал он. «Ну, хотя бы поработать на культиваторе».
0: Он поставил кулек с луковицами на землю и побежал к отцу.
2: «Папа, можно я попробую поработать на культиваторе?» – спросил он.
0: Отец покачал головой.
1: «Ты же не справился еще со своей работой? Иди закончи то, что поручила тебе мама, а потом посмотрим».
0: Петя разочарованно поплелся к своей грядке. Неожиданно под его ногами он увидел большого дождевого червя. Петя нагнулся и поднял его.
3: «Где я?»
1: – обрадовался он. «Сейчас насобираю червей и положу их на луковую грядку, чтобы они разрыхляли землю».
0: Петя посмотрел на маму. Она была занята работой и не смотрела в его сторону. Он побежал за жестяной баночкой для червей. Закончив сеять морковь, мама оглянулась. «Где же Петя? Неужели он посадил весь лук?» «Нет, конечно, он не закончил даже первого ряда».
2: «Петя!» – позвала она.
0: Ответа не последовало. Мама печально вздохнула и попросила: «Тима, найди Петю и скажи ему, что я его жду». Тима нашел Петю под навесом. Он увлеченно рылся в коробке со всяким хламом.
2: «Мама тебя зовет!» –
3: — выпалил Тима. «Нам же надо спешить, чтобы поехать к дедушке с бабушкой!»
0: Вспомнив об этом, Петя побежал на огород. «Где ты был?» — спросила мама. «Почему ты не высадил лук?» Петя молчал.
3: «Времени уже много, а мы еще не начали сажать картошку. Сбегай на кухню и принеси мне старый нож. Только когда будешь нести нож, не беги!»
0: Петя нехотя пошел в дом.
3: «Я так устал!»
0: — подумал он и тут же вспомнил, что после ужина почти не работал. Проходя мимо песочницы, где играла Лаура, Петя вздохнул.
3: «Ух, был бы я таким маленьким, как она! Меня бы не заставляли работать!»
0: На кухне никого не было. Линда уже помыла посуду и пошла помогать матери. Петя попил воды и открыл ящик, где лежали ножи. В этот момент он вспомнил о перочинном ноже, который подарил ему дедушка на день рождения.
3: «В понедельник возьму свой ножик в школу и покажу ребятам», — решил он. «Надо сейчас положить в портфель, а то забуду».
0: Петя побежал на второй этаж. Мама приготовила 3 двойных ряда для картофеля, но Петя еще не принес нож, и разрезать клубни было нечем.
2: «Линда, принеси мне нож!» — попросила мама. Петя снова где-то пропал.
0: Отец закончил свою работу и пришел помогать матери.
3: «Вы еще не порезали картошку?» — удивился он и достал часы из кармана. «Уже 8:15. Я думаю...»
0: Не договорив, что он думает, отец взял у Линды нож и стал резать картофель. Через время пришел Петя. С виноватым видом он поднял тяпку и начал засыпать картофель землей, надеясь, что никто не заметил его отсутствия. Когда работа была закончена, начало смеркаться. Отец снова достал часы.
3: «Ох, уже 9:00, — спокойно произнес он. «Пока мы помоемся, будет 9:00. Сегодня уже не стоит ехать».
0: «Я тоже так думаю», — согласилась мать.
2: «Мы не поедем к бабушке», — заплакала Лаура.
3: «Это все из-за Пети», — сердито сказал Тима. «Он только игрался и больше ничего не делал».
0: Все недовольно посмотрели на Петю.
3: «Да, ты сегодня отличился», — заметил отец. «Пойдем поговорим с тобой на эту тему».
0: Понурив голову, Петя последовал за отцом. Сейчас он получит, что заслужил.
3: «Ты плохо вел себя сегодня вечером», — печально сказал папа. «Ты ленился и не делал то, что тебе поручали. Ты не сделал часть своей работы, поэтому всем остальным было тяжелее. Если будешь таким ненадежным и медлительным в работе, у тебя будет трудная жизнь. Все будут стараться держаться от тебя подальше».
0: Не поднимая головы, Петя посмотрел себе под ноги. Он понимал, что отец прав.
3: «Тебе когда-нибудь попадал в глаза дым?»
0: – неожиданно спросил папа.
3: «Да», –
0: кивнул Петя, не понимая, что отец хочет этим сказать.
3: «А помнишь, как сводит зубы от кислого лимона?»
0: Петя скривил губы и снова кивнул.
3: «Зачем папа спрашивает об этом?» –
0: недоумевал он. «Представь себе, что такое же неприятное чувство ты вызываешь у нас своим поведением», – продолжал папа.
3: «Об этом даже в Библии написано. Вот, послушай».
0: Он взял с полки священное писание.
3: «Что укус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его».
0: Как нашим глазам больно, когда в них попадает дым, так неприятно иметь дело с ленивым. «Мама посылала тебя сегодня то за одним, то за другим, но ты не спешил исполнять ее просьбы, причиняя ей боль. Из-за твоей лени мы не успели поехать в гости к дедушке. Ты всей семье испортил вечер». По Петиным щекам покатились крупные слезы.
3: «Папа, «Прости, я постараюсь исправиться».
1: «На этот раз прощаю», — ответил отец и протянул Пете Библию. «Выучи этот стих наизусть и впредь старайся побеждать свою лень, иначе будешь наказан». Папа вышел из комнаты, а Петя нашел текст в 10 главе книги притчей и несколько раз прочитал его, чтобы запомнить.
3: «Что укус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева. В 6 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день мой. Вот еще одно слово. Прихоть. То есть человек хочет что-то, отрицательное. Прихоть. Хотение. Корень хотения. Есть прихоти, похоти, пожелания. Это все то, что приходит снаружи. С этого бесовского мира. Вы помните место Священного Писания, которое говорит так? Они живут по воле князя, господствующего где? В воздухе. Но не значит, что в голове нашей живут. Не значит, что в сердце нашем живут. Не значит, что в нашей плоти живут. Но в воздухе живут. Создают эти желания определенные. Через глаза, через уши. Проникают в наше сердце. И уже образуется похоть. Вы помните, я вам говорил пример, такой простой житейский пример говорил, как все это образует, как это происходит в нашей жизни. И Господь здесь говорит, если ты удержишь ногу твою ради субботы, ради мира в сердце, если вот эти истины забыть, то никакого мира в сердце не будет. Он будет нарушаться. От исполнения прихотей твоих во святый день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним. То есть, каким днем Господним? Посвященным Ему. Мы должны благодарить Господа, молиться, собрание посещать и, конечно же, не работать. Хотя Господь говорит, если какое-то бедствие будет, помните, тогда уже вопросы снимаются вот эти. Пожар у кого-то. Естественно, мы же не будем ждать, когда горит пожар, кто-то у кого-то дом горит, а мы будем ждать понедельник, когда только тушить будем. Это же ненормально. Тогда уже все, бросай и беги, туши. Но когда у нас все это нормально, тогда есть у нас возможность посвятить свое время Господу, почитать, помолиться и так далее, и так далее, и так далее. Отдать Ему должное. Хотя вообще-то должны отдать Господу надо каждый день. Каждый день. Но этот особенный день, когда по-особенному можно приблизиться к Господу. И почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами. Обычные дела, они не греховные, тогда, когда на их время есть, на те обычные дела наши. Свое время есть, устав есть. Это нормальное явление. Но когда мы в воскресный день ходим, в собрание и так далее, то уже, наверное, не надо заниматься нашими обычными делами. Да? Это не приказание Господне. Но это должно родиться в нашем сердце добровольно. Вы нигде не найдете, чтобы Господь приказал нам в Новом Завете праздновать Рождество Христово. Нигде не найдете. Пасху нигде не приказал праздновать. У нас есть такая церковь одна за рубежом, которая не празднует ни одного праздника. Один из братьев наших взял, поздравил их, а после так удивился. Какой праздник? А где-то написано, что было. Нет у них такого. Они празднуют только воскресенье, все. Но это что же ненормально? Потому что вот эти праздники наши христианские, они родились от благодарного нашего сердца. Мы просто не можем не праздновать его. И когда в первые века церковь установила эти праздники, мы их должны праздновать. Потому что из нашего благодарного сердца вышло все это. Вы помните праздник Пурим? Во время Ветхого Завета на все праздники было указание дано. Вот праздновать, вот тогда приходить, вот один праздник, вот второй, вот третий. Пурим Господь никогда не говорил им праздновать. Но когда израильтяне или иудеи получили свободу от замысла Амана, когда остались живы, то Есфир и Мардахей установили этот праздник из благодарности Богу. А Бог подтвердил это все. Так и в сегодняшний день. Мы празднуем наши праздники от нашего благодарного сердца. Они были вставлены церковью. Это нормальное явление. Потому что очень было бы нехорошо, если бы мы в своей жизни забыли и чествовали эти великие события из жизни Иисуса Христа. Это было бы ненормально. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы понимали эти вещи, не собирались прихоти свои исполнять. Что такое прихоти? Знаете, это нечто очень утонченное такое. Тонкий вкус очень. То хочу, то не хочу. То люблю, то не люблю. Ну, естественно, это уже... Вы помните одно предупреждение в Священном Писании? Блуд, вино и напитки завладели чем? Сердцем их. Все мне позволительно, но не все, что полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Я должен им обладать, а не оно мною. И есть люди, которые владеют деньгами. А есть люди, которыми деньги владеют. Вы согласны со мной? А, согласны. Ими владеют деньги. А есть люди, которые владеют деньгами. Когда деньги над ними власти не имеют. Это пусть Господь поможет и нам на сегодняшний день, чтобы нами ничто не владело. Я обращу внимание на эти прихоти, потому что если в нашей жизни есть прихоти, запомните, Бог никогда их выполнять не будет. Прихоти и похоти, хотения нормальные наши, Бог исполнит все. И написано, Он производит вас, Он производит вас, действие и хотение по своему изволению. Но нигде не написано, Он производит вас прихоти. Прихоти производит дьявол. Прихоти производит дьявол все. И пустословить. Кажется, что за грех пустословие? Ну, пустые слова. Пустые слова. Это уж не грязные слова. Это уже не церзун. Это пустые. Вот просто человек говорит и говорит, говорит и говорит. Говорит. А кто молчит, их не очень-то любят. Вот это молчун какой-то. А вот тот вот говорит, как щайно будет говорить и говорить, говорить и говорить. А к чему это все? Пустое. Пустые слова. Пустословить. И есть... Во французском языке такое слово «пустословие» один из понятий, «Le fatras de parole» – «ворох словесного хлама» переводится. Пустословие на французском языке звучит «ворох словесного хлама». Я как-то когда был в Польше, там приехал француз один, который знает французский язык, мы стали говорить, «Да нет такого!» Я открываю словарь французский, «Как нет?» «Не есть». Есть. Пустословие, лев отрады пароль. Ворох словесного хлама переводится. Сколько мы сегодня такого хлама бросаем сами вокруг себя? Наверное, очень трудно и оценку дать, сколько его. Говорит и говорит, говорит и говорит. Веселый человек. С ним не помолишься, с ним не побеседуешь. Он все свое. Тараторит и тараторит, тараторит и тараторит. И без конца... Пустословие. Пустословие и все. Я помню, когда-то, может быть, и вы слышали, когда одну из сестер Господь учил, И учи, чтобы она меньше говорила, чтобы она говорила то, что надо. И однажды он ее предупреждал очень сильно, но просто учил. А пришли к ней гости, они говорили о Боге, а потом она повела их рассказывать, что у нее есть, а Господь, а вот это зачем ты делаешь? А зачем ты это делаешь? Зачем ты об этом рассказываешь? Ваши слова должны быть какие? Полны чего? Благодати и истины. А если они пустые, ну, наверное, гораздо больше, когда ядом наполнены, когда они ненависть наполнены, это страшнее. Но пустое что же пустое? Пустое, ненужное, пустословие. И здесь Господь обращает внимание, говорит так, если ты, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. А если будешь пустословить, будешь иметь радость в Господе или не будешь? Не будешь. Не будешь. Почему пустословил? Потому что не молился, не читал, не говорил то, что люди хотели слышать, а просто пустые слова и все. Забавлялись, как говорят. Упражнялись в красноречии или еще в чем-нибудь, но не знаю, в чем тут можно. Пожалуйста, пустословие, пустые слова. То будешь иметь радость в Господе. И я возведу тебя на высоты земли и дам кусить тебе наследие Якова. Возведу тебя на высоты земли. Что это высоты земли? Там, конечно, речь шла к народу израильскому. А сегодня на высоты земли возвести, иметь обильное благословение на земле. На высоты земли возведу тебя. Ну, и второй, может быть, вариант все-таки о тебе будут говорить, как о человеке, который наполнен благодатью Божией. Это тоже своего рода люди, которые, ну, отличные от других людей. Тоже находится на высотах земли. Ну, что значит на высоте земли находиться? Все же видят тебя. Когда ты находишься где-то, ну, в подвале или еще где-то, или в каком-то рытвине, которую нарыли люди на земле, кто тебя видеть будет? Когда находишься на высотах земли, ты видишь же многие. Поэтому пусть Господь благословит нас, что Господь хочет, чтобы нас люди видели. Не для того, чтобы нас хвалили, но чтобы через нас свет Его, который горит в нас, привлекал именно их к Богу. «И возведу тебя на высоты земли, и дам кусить тебе наследие Якова, отца твоего, уста Господни изрекли это». Я просто обращу внимание, почему написано «наследие Якова». Не Израиля, а Якова. Яков – это его старое имя было. Это старая натура. А почему здесь написано «наследие Якова», а не Израиля? Израиль – это уже новый обновленный человек. Помните, ему Господь дал новое имя? Чтобы было видно, что Бог это делал по милости. Яков сам по себе не заработал его. Но по милости Бог дал ему все это. Помиловал его, почистил его, провел его где-то 20-летний стаж, проходил практику очень хорошую. И впоследствии дал ему имя Израиль уже. Но это было по милости. И если сегодня нам что-то пытаться приобрести по заслугам, то ничего не получится. Только по милости. Я не говорю о награде какой-то. Потому что написано, вы помните, есть место Священного Писания, которое говорит так, что если ты исполняешь только уверенное служение, то что? То что ты особенного делаешь? А если делаешь от сердца, даже больше того, чем верено, значит, больше иметь награду. И Павел также сказал. Если я делаю это добровольно, то буду иметь что? Награду. А если исполняю только уверенное служение, то какая мне награда? Какая мне награда? Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы знали все вот эти вещи, обращали на них внимание. Я буду читать 59 главу книги пророка Исаии. «Вот рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не тяжелело для того, чтобы слышать». Почему Господь это говорил своему народу? Вот глава вот эта 58, она говорит о том, они спрашивают, почему мы молимся, постимся, а ты нас не слышишь. Он говорит, провел по всему их пути, открыл их характера, и дальше говорит, вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать. То есть Бог не ослабел. Его руки не стали короткие, что не дотягиваются до нас, чтобы спасать. И ухо его не отяжелило для того, чтобы слышать ответ на вопрос, почему Бог молчит. Вроде бы людям как-то он меня не слышит, он меня не знает, он меня оставил. Вот Господь здесь объясняет, почему он не отвечал на их вопросы, почему не отвечал на их нужды. Он говорит так. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Вот, пожалуйста, ответ на вопрос, почему Бог не отвечает. Беззаконие и грехи. Вы знаете, есть разница в этом. Беззаконие – эквивалент, который Яков нам открыл. Он говорил так, вы помните, что похоть рождает грех, а соделанный грех рождает смерть. Беззаконие – это соделанный грех. Ты знал закон и нарушил его. Или преступление – это тоже эквивалент соделанного греха. Сделал преступление. Согрешил. Эквивалент соделанный грех. Там еще много есть, что написано. Первое. Дела разделяют нас с ним. И второе. И что, и что? И грехи, которые живут внутри нас, которых люди не видят даже. Почему они разделяют нас с Богом? Потому что очень часто мы их любим, эти грехи. Мы не пытаемся от них избавиться. Если бы мы хотели избавиться от них и молились о том, Господи, удали, Господь многое что удалил бы из нашего сердца. Но, к сожалению, мы просто вот так вот ходим. Господь говорит, вот поэтому я и не хочу с вами дела иметь. Защищайте, оправдывайте. У меня такой характер, ты меня не трогай. Такое бывало у вас, когда вы так говорили? Бывало. А Бог хочет этот характер поменять, чтобы он не был таким характером. С нашим характером мы никуда не войдем. И когда мы его оправдываем, когда мы его защищаем, тогда Бог не может его менять нам. Ведь надо признать, у меня скверный характер. Господь, прости меня, измени его, тогда Бог поменяет. А если мы его защищаем, если мы говорим так, я все нервы себе истрепал, я очень долгую жизнь пожил трудную, ну что? Что трудную прожил. А для чего ты тогда жил такую трудную жизнь? Для чего ты тогда ходил в собрание 50 лет? Для чего ты это делал? Наверное, для того, чтобы Бог поменял твой характер. А почему Он его не поменял? Потому что ты не хотел или не хотела его менять? Защищала его, оправдывала его и так далее, и так далее. Потому и остаемся своими характерами. И потому Господь здесь говорит, но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. И дальше перечисление грехов и беззаконий. Ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием. Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Никто не возвышает голоса своего за правду, и никто не вступается за истину. надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство. 8 моментов здесь Бог отметил. Я сейчас опять по них пройдусь. А вы себя проверяйте, чтобы у вас такого не было. А я себя буду проверять, чтобы у меня такого не было. Первое. Перечисление грехов и беззаконий. Первое. Ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием. Второе. Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Третье. Никто не возвышает голоса за правду. Как это получается? Не защищает поступая справедливо, отмалчиваются. Такое у вас когда-нибудь было? Когда видели, что несправедливо поступали, и молчали. И молчали. Говорили, а моя хата с краю, я ничего не знаю. И Господь говорит, вот такой момент. Я говорю, тогда не буду вам отвечать за это. Не вступаются за истину. Ну, это то же самое. Не вызывают голоса за правду. То есть не поддерживают человека, который поступает справедливо. Знаете, иногда и трудно поддержать, когда ты не знаешь, справедливо он поступает или несправедливо. Кто его знает, как тут и понять. Особенно, когда дело касается пастырей. Почему ты с ним поступаешь? У тебя двойные стандарты. Почему ты с ним так поступил, а с ним так? Надо одинаково. А Бог говорит, нет, не одинаково надо поступать со всеми. К одним будьте милостивы со смотрением, а других что? Страхом спасать, исторгаясь огня. За одно и то же дело одного надо помиловать, а другого надо наказать. А мне как разобраться, как поступил Дмитрий, справедливо и несправедливо, кто тебе знает? Или закрыл глаза, или надо было помиловать, или надо было наказать. Не знаю. И вот тут вопрос надо бывать довольно сложный, когда у нас глаз нету духовных. Но тем не менее, я понимаю, насколько непросто сегодня пастору решать какой-то вопрос. Одни требуют так, а другие прямо противоположного. А мне что тогда делать? Поступлю так, вот одна сторона против. Поступлю так, вот другая против. Мы как-то поставили вопрос среди братьев. Одни говорят, надо собрание делать короткое дневное, 2 часа. А другие говорили, нет, надо 3, 3,5. На что это короткое? Я помню, собрал братьев, всех решаем вопрос. Одни так, а другие так. Разделились пополам. Я говорю, хорошо, братья, я с вами не решу этот вопрос, я выйду на церковь. Вышел на церковь, вот, говорю, братья, вот такой вопрос. Мы с братьями не могли его решить, давайте будем решать. Кто за то, чтобы собрание было 2 часа? Поднимается половина. Гляну, и в хоре половина стоит. Хорошо, говорю. А кто за то, что было 3 часа? Поднимается 2-я половина. Я спрашиваю, ну кому вам угодить? Тем или другим? Хорошо, говорю, давайте сделаем так. Давайте будет 2 часа с половиной. Все как один, нет! Говорю, тогда будет так, как я скажу, аминь. Как пройду, так и будет. Я с вами не могу договориться. И вот приходится делать, как я скажу. Ну как я? Ты не знаешь, что я якал там. Ну что делать? Буквально пополам разделили. Одни за одно, другие за другое. Когда вынес компромиссы в Иран, все как один поднялись, нет. Ну тогда что делать? Тогда как кончу, так и будет. Все. Расходимся, идем домой. Поэтому не просто эти вопросы решать. Поэтому вопросы конфликтные, они всегда на нас пятно ложат. Сделаешь так, будет одна сторона против. Сделаешь так, будет другая против. Ну, мне что остается делать тогда? Ну, я как? Я опять не о себе говорю. Ну, узнать, что Бог требует, да делать так. Все равно сейчас сухим из воды не выйду по решению такого вопроса. Это ж так. И все дело в том, что никто не хочет смириться. Вот в чем дело. Никто не хочет смириться. Одни так требуют. Другая сторона не хочет смириться. Эти так, эта сторона не хочет смириться. Нету смирения вот этого. Поэтому я просто обращаю внимание на это. И тогда никто не возвышает голоса за правду. И никто не уступается за истину. Надеются на пустое. Все, что не будет подкреплено силой Божией, все это пустое. Оно не даст определенного эффекта никогда. Оно не решит проблем. Все это пустое. Надеются на пустое. Ну как? Конечно, на пустое. За правду не уступается. За истину не уступается. За что тогда уступаешься? Надеешься на пустое. А пустое никогда ни к чему доброму не приведет. Говорят ложь. Надеются на пустое. И говорят ложь. Зачинают зло. Ну как зачинается зло? Принимают эти дьявольские прихоти все. Еще как только прихоти пришли в жизнь, обязательно зло будет. Обязательно будет противостояние тогда. Конфликты будут. И рождают злодейство. Злодейство – это сделанное преступление. Вот еще один эквивалент. И как оно рождается? Вот очень интересно рождается. Высиживают яйца. Человек, который носит зло, он как яйцо высиживает. А после, наконец, родит что-то. В конце концов, будет шевелить его, шевелить, шевелить. Наконец, прорвется. Уже не хотел выбросить это яйцо со своего сердца. Зачинают зло и рождают злодейство. А тут дальше уже повторяется, зачинают зло. Высиживают змеиные яйца. Почему змеиные? Змеи древние что-то вложил в сердце, человек носит и носит, носит и носит. А после и родит какое-то дело. Что может быть этими яйцами, которые внутри у нас есть? Злоба, мстительность, раздражение, зависть. Если эти яйца лежат в нашем сердце, обязательно вырастет что-то. В конце концов, дьявол будет давить, дай будешь держаться, держаться, держаться. Наконец же не выдержишь. Оно же добавляется все время. Вы, наверное, когда-нибудь переживали, когда обижены были. Сначала чуть-чуть, а потом считали, что вы правы, а потом больше и больше, и потом еще аж распирало уже. Уже тогда не выдерживали и шли и давали кому-то, как положено. Не выдержали, это яйцо росло, росло, и раз, родили что-то. Потому что лукавы имеют часть в сердце, через эти пороки. И кут паутину. Ну, знаете, что такое паутина? Что-то незаметное, но обволакивает потихонечку, потихонечку. А потом и канаты целые вырастут с этой паутины. Знаете, паутину, когда ученые рассмотрели эту паутину, она настолько крепкая, она крепче железа. Ну как? Тоненькая такая. И если взять железо такое, она не выдерживает ничего. Паутина выдерживает. Очень крепкая паутина. Я как-то смотрел диск вот этот. Да действительно, вот паутина очень крепкая. Потому дьявол часто и паутину-то и плетет. И откуда паутина? Кто поест яиц их, умрет. Кто поест их яиц, то что будет? Умрет. Вот заражают же люди своей завистью, других заражают. Своей обидой других заражают. Своим негодованием других заразили. А что, разве такого не бывало? Кто-то разговаривал с кому-то с негодованием о ком-то. После оказалось, уже двое негодуют на того человека, почему? Ну, свои яйца да внедрил в его сердце. А эти двое пойдут, еще четверо, уже будет негодование такое сильное поднимется, что и не знаю, что и делать дальше. Размножается все это, сеется нами. А если раздавит, то вылезет ехидно, выползет. Попробуйте раздавить такого человека, вы узнаете, что это такое будет. Будешь не рад, что и раздавил его. Знаете, есть в Америке такие зверки, сканка называется. Сканки называются. Как только раздавит его где-нибудь как машина, она вонять будет сама несколько дней. И кругом к тому месту не подойдешь. Вонючее все. Раздавили. А покуда не раздавили, нормально все. А как только раздавят, все. Вонь такая поднимается страшная. А если раздавит, выползет ехидна. Поэтому не стоит давить таких людей. Потому что выползет что-то из них. Лучше обходить их стороной, молиться за них и так далее, и так далее. Паучины их для одежды негодны и не покроются своим произведением. Сегодня есть такие паучинки, люди в паучинках ходят, да? Все открыто. Паучины для одежды негодны. Речь идет о нашей просвечивающей одежде. У нас, по сути, из паучины тоже сделано. Паучины их для одежды что? Негодны. Как вы считаете, годны одежды из паучины или негодны? Негодны, негодны. Так и надо ставить вопрос конкретно. Негодны такие паучины? И не покроется своим произведением. Все, пожалуйста. Если что-то с паучиной сделано нами, то мы будем открытые, будем нагие перед другими. Мы своими словами выскажем это, своими поступками это сделаем, оголимся от и до. Потому что понимали неправильно, говорили не то, что надо. Прикрывались своими словами, мы казались паутинкой только, и всего лишь. Там не было ничего, это паутина. Ложь, которую прикрывает человек, обман, клевета на других, это паутина. Они пытаются оправдать себя, защититься, но на самом деле они просто обнаруживают себя, какие они есть. И не покроются своим произведением. Дела их – дела неправедные. И насилие в руках их. Вот вам, пожалуйста, вот эти 8 качеств, которые я прочитал. Вот они к чему ведут. К насилию. Ну, языком тоже кровь проливают. Тут написано здесь, проливают кровь и так далее, и так далее. Языком тоже кровь проливают. Ну, как имеется в духовном смысле слова. Ранят друг друга и так далее, и так далее. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на вот эти моменты. Может быть, найдете и ответите на вопрос, почему Бог не отвечает на наши вопросы, на ваши вопросы, на мои вопросы. А вдруг где-то есть какое-то беззаконие? А вдруг где-то что-то прячется не то, что надо? Вот Господь перечислил здесь. Довольно много, знаете, что... И здесь надо бы, наверное, поглубже на каждом вопросе становиться. Но я уже не могу этого делать и не способен на это. Но, и тем не менее, и времени уже не хватает на это. Но я просто обращаю внимание, еще раз перечитаю. «Ибо руки ваши скверены кровью, и персты ваши беззаконием». Первое, на что надо обратить внимание. «Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду». Третье. «Никто не возвышает голоса за правду». Вот это самое страшное. Самое страшное. «Никто не возвышает голоса за правду». Потихоньку сидят, лишь бы меня не трогали. Лишь бы меня не трогали. Не вступается за истину. Но то же самое. Когда человек не знает что-то истинное, это один вопрос. Но когда знает и не вступается, очень плохо. Очень плохо. Надеется на пустое. Это уже 5 пункт. И говорят ложь. 6 пункт. Зачинают зло, 7 пункт, и рождают злодейство, 8 пункт. Пусть Господь поможет нам сегодня проверить нам свои собственные сердца. И если нас когда-нибудь раздавили, не выползали ли ехидны с нас? Когда мы ехидничали в отношении других, значит, такой ехидный человек. Ехидный. Выползали ехидны, значит. Вы не думаете, что шутки простые такие? Если ехидничать, значит, вылезла ехидна, выползла. Ехидничать нельзя ни в коем случае. Это и унижает кого-то, и оскорбляет, и огорчает, и ранит, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Паучины их для одежды негодны, не покроются своим произведением. Дела их – дела неправедные, и насилие в руках их. Ноги их бегут ко злу. Вот тоже вопрос такой. Куда мы бежим часто? Иногда даже и не разберут, что ко злу бежим. А когда сделали что-то, добежали. Ай-яй-яй, а зачем это надо было делать? Может, не бывает с кем-то такие вот вещи, но просто надо на будущее время взять. Никогда не надо спешить. Ну что ноги? Я не имею ноги. Это скорость, с которой мы совершаем что-то. Вот только пришло в голову, тут же сразу раз, и все. И Священное Писание предупреждает нас. Я просто напомню, я вроде бы на прошлом разборе это напоминал, когда Давид обратился к Саулу, он однажды сказал так: «Ибо кто возбуждает тебя?» Помните? Он говорил так: «Если Господь возбудил тебя против меня, то да будет это от тебя или от тебя благовонной жертвой. Но если люди возбудили тебя, то, говорит, прокляты они». Стоит вопрос, кто ж возбуждает себя? Оказывается, иногда дьявол может возбудить. Настроить и так далее. И тогда уже бывают последствия довольно неприятные. Дела неправедные и насилие в руках их. Насильно заставляют человека что-то делать. Потому что значит, насилие. Насилие в руках их. Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови. Мысли какие? Нечестивые. Вот тут вот надо всем разбираться, какие у нас мысли все-таки. Это непростой вопрос. Если даже их кто-то не замечает, то для нас это не важно. Потому что мысли все, они куда-то направят нас. Нечестивые мысли направляют к нечестию. Эти мысли настолько будут сильно давить, что впоследствии они будут выражены и делом. Сначала словами, а потом уже и делом. Мысли их, мысли нечестивые. Опустошение и гибель на стезях их. Вот результат работы вот этих всех отклонений. Опустошение и что? И гибель. Опустошение и гибель. Потому если пустой стал, то смотри, почему стал пустой. Мысли, дела, поступки, опустошение и гибель на стезях их. Пути мира они не знают. Вот, пожалуйста, пути мира, даже для того, чтобы был мир, надо знать путь мира. Надо знать, как этот мир творить надо, как он творится, исполнение воли Божией. Без этого ничего не будет. Пути мира они не знают. И нет суда на стезях их. Пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Вот еще один ответ, почему нет мира. Пути их искривлены, и идущий по ним имеет мир или не имеет мира. Не имеет мира. Значит, где путь кривой тогда надо искать? Это уже надо в самом себе искать. Почему Писание говорит: «Исследуй себя внимательно, народ необузден. Доколь не пришло определение, ибо день пройдет, как мякина». Вот Господь сегодня и нас предупреждает об этом. Никто, идущий кривыми путями, не будет иметь мира. Потому что будет нести опустошение и гибель, и так далее, и так далее. И нет суда на стезях их. Когда Бог судится с человеком, вы знаете, Тут надо с двух сторон поглядеть. И хорошо может быть, и плохо. Хорошо, когда Бог судится, останавливает нас. Но когда Бог не судит, человек бесконтрольный оказывается. Я помню, когда-то один из братьев наших очень сильно разочаровался, когда сказал, несколько раз упал где-то на одном и том же месте. Это был пожилой брат. И он выразил даже такую мысль. В собрании даже открыто сказал. Почему Бог не судится со мной? Наверное, я уже не его. Наверное, Бог меня ставил. Если бы меня ставил, то судился бы со мной. Я понимаю, что Бог судится, это трудно очень перенести, когда Он судится. Но когда судится, значит, имеет дело с нами. А когда не судится, бесконтрольный человек идет дальше и дальше, заходит дальше и дальше, не понимает, почему Бог не судится. Значит, это нормально, это можно. А почему Бог мне ничего не говорит? А почему Бог меня не наказывает? Я такое слышал однажды. Ну, он, наверное, долго терпит себя. Но если написано так надо, а ты делаешь не так, как надо, то что это означает, что Бог с тобой согласен? Или Бог поменял свое мнение? Никак не поменял. Просто хочет по-другому достигнуть, чтобы ты сам остановился, чтобы надо было тебя остановить каким-то бедствием каким-то или несчастным случаем. Зачем Богу это надо? А у нас вот какое-то превратное мышление. А Бог не сразу наказывает человека. Не сразу наказывает. А для него-то кажется, что Бог с ним согласен. Если слово Господне говорит так, а ты нарушаешь его, то не согласен Бог. Если ничего не делает с тобой, значит, долго терпит, наверное. Я уже не говорю, что Бог может и оставить. Я уже это даже не проповедую никогда нигде. Хочется говорить о том, что Бог никогда никого не оставил и нас не оставит. Но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб. И идущий по ним не знает мира по этих кривых путях, потому и далек от нас суд. И правосудие не достигает нас. Вот тут, почему правосудие не достигает нас? Мы же думаем, почему Бог не судится с ним за меня? А почему Бог не судится с ним за меня? Но я такой же, как и он. Понимаете, о чем я говорю? Он в грехе, и я в грехе. Так что судиться? Что судиться тогда с человеком? Потому Бог доводит свою работу до конца. Потому и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас. Ждем света, и вот тьма, озарение, и ходим во мраке. Почему во мраке ходим? Потому что никак не можем обратиться к свету. Вот все то, что есть здесь, что я прочитал, оно все в нашей жизни может присутствовать. Когда мы начнем это сознавать, исповедовать, отрекаться от этого, чиститься, тогда Бог все сделает. Он не просто выйдет навстречу, Он побежит нам навстречу. Из любви к нам, не потому, что мы очень что-то значим перед Его лицом, но потому, что Он любит нас очень сильно. Он пойдет навстречу и поменяет всю обстановку. Но покуда мы не сделаем решительного шага, не повернемся к Нему, то и будем ходить во мраке. И написано дальше. «Осязаем, как слепые стену». Ну, как слепой? Он руками вот так вот. Чупая стенку, идет по стенке. Но у нас же есть глаза. Но тьма закрыла глаза, потом мы идем на ощупь. А если бы тьма не закрыла глаза, зачем тогда идти на ощупь, когда можно разглядеть, куда идти, и делать то, что надо? Осязаем, как слепые стену, и как без глаз ходим ощупь, спотыкаемся, как в сумерке, между живыми, как мертвые. Между живыми, как мертвые. Находимся между живыми, а у самих мертвые дела, а ведем себя, как мертвые. Почему? На ощупь ходим, никак не можем забраться с собой, нету глаз. Тьма покрыла. Почему тьма покрыла? Опять обращаюсь к этим восьми пунктам, которые я прочитал. Вот почему тьма и покрыла. Вот почему Господь говорит, ухо мое не чужелило, чтобы слышать, рука моя не сокрыла, чтобы спасать. Но убирайте вот эти вещи все. Вот он мне говорит, он говорит вам всем. Убирайте все эти вещи из своей жизни. Потому что вы же уже не первый год верующие. Уже знаете много. Можете иногда сказать, да я больше забыл, чем ты знаешь. Я такое тоже часто слышу. Я больше забыл, чем ты знаешь. Ну, хорошо, что забыл, чем ты знаешь. Но ходишь между живыми, как мертвый. Мертвые дела, и так далее, и так далее. Все мы рвем, как медведи, и стонем, как голуби. Ожидаем суда, и нет его, спасения, но далеко от нас. Ибо преступления наши многочисленны перед тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас. Давайте не будем огорчаться тем, что сегодня прозвучало с этого места. Я ни для кого не готовил никаких осуждений, ничего. Я для себя беру и для вас. Но давайте будем решать эти проблемы, эти вопросы, чтобы нам не ходить во тьме, но быть в свете. И не реветь, как медведи, и не стонать, как голуби. Аминь.

0: Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.
1: Не перечесть нам милости Господних, им счета нет, и нет у них конца. И мы спешили в Божий дом сегодня, чтобы прославить нашего Отца. Он любит нас в любое время года, на всяком месте и во всякий час. И если славит Господа природа, то дети Божьи могут ли молчать? В благоговенье мы Творцу приносим слова молитвы, жертву наших уст. Как Он благословил и эту осень, в какой семье стол голоден и пуст. Дождем и солнцем небо потрудилось, и теплая земля произвела обилие плодов. Все Божья милость для человека щедро подала. Какое многоцветье, ароматы, на что ни взглянешь, все ласкает глаз. Но дал бы Бог, что пищу богатой, не только стол наполнился у нас. Пусть расцветет душа Его дарами, любви Христовой пусть созреет плод, чтоб славить Бога сердцем и делами за все, что благодать Творца дает. За совершенство всех Его деяний и за любовь Спасителя Христа, за то, что благ Он к Своему созданию, за силу крови, что текла с креста, за то, что в каждом доме много хлеба, за то, что нас простил и спас Христос. Пусть хор людей спасенных слышит небо, и пенье вознесется выше звезд. Как сладостно пред Господом склониться и благодарность принести тому, кто научил нас верить и молиться, едиными устами петь Ему. Сердца у всех стучат одним биением, Христу достойно славу воздают, и голоса, сливаясь в стройном пенье, пусть аллилуйя Господу поют. Аминь.
2: Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Псалом 102, 17, 18.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

Согласно христианской истории, масличное дерево, оно же олива, выросло первым после потопа. По крайней мере, голубь, выпущенный Ноем из ковчега, принес обратно оливковую веточку, а может, только листик. Это послужило поводом для бурной радости и стало символом прощения человека Богом. Если какому-нибудь туристу, путешествующему с Средиземноморьем, придет в голову сорвать с ветки плод оливы и попытаться его съесть, то это будет большой удачей, если его спутники снимут на видео этот непродолжительный, но забавный эпизод. Впрочем, туристы, как правило, знают, что даже зрелые плоды маслины несъедобны из-за их горечи. Остается загадкой, как древние греки и другие народы узнали, что оливки полезны. Ведь вначале их следовало как минимум попробовать. Историки утверждают, что жители Финикии, ныне территории Ливана и части Сирии и Египта, долгое время использовали оливковое масло для культовых действий, а также в качестве средства гигиены. И лишь в VI веке до нашей эры отважились впервые употребить его в пищу. Хотя совсем рядом, на острове Кипр, полезные свойства оливок оценили намного раньше. Другой средиземноморский остров Крит, расположенный невдалеке от берегов Балканского полуострова и временами входивший в состав Древней Греции, признан родиной оливок. Это подтверждается тем, что не так давно на Крите обнаружены погреба, содержавшие сосуды с оливковым маслом. Срок хранения на них не указан, но масло даже не прогоркло, несмотря на то, что пролежало более 4000 лет. Всем известна приверженность жителей Древней Греции к здоровому образу жизни, в котором немаловажная роль отводилась здоровому питанию. Тема здорового питания была актуальной у философов, медиков, получила широкую поддержку всего населения. Полезные свойства различных продуктов

стали предметом всестороннего изучения и обсуждения. Поэтому неудивительно, что как только оливки появились в рационе народов Средиземноморья, они тут же переместились в фокус всеобщего внимания. И вот что было обнаружено. За счет большого содержания масла оливки хорошо утоляют чувство голода, способствуют пищеварению. А две или три оливки, съеденные вместе с косточкой, прекрасно очищают кишечник. Люди, регулярно употребляющие в пищу оливки, гораздо менее подвержены сердечным заболеваниям. У них значительно снижается риск тромбообразования. Было замечено, что оливки буквально продлевают молодость, способствуют хорошему самочувствию, бодрости и выносливости. Оливки и маслины очень богаты витаминами и минеральными веществами. В их состав входят пектины, белки, витамины С и В, сахара, а также макро- и микроэлементы, соли, фосфора, железа и калия. Благодаря высокому содержанию ненасыщенных жирных кислот, оливки – весьма желанные продукты на нашем столе. Правда, не стоит забывать, что консервированные оливки содержат большое количество поваренной соли. Свыше 90% мирового урожая оливок используется для изготовления масла, и почти 98% земли, отведенной под выращивание оливы, находится в Средиземноморском регионе. Всего в Европе насчитывается около 500 миллионов оливковых деревьев. Оливки собирают в ноябре-марте, спустя 6-8 месяцев после цветения. Если оливки предназначаются для производства оливкового масла, они отправляются на давильню в тот же день. Кстати, оливковое масло – единственное масло, которое может употребляться в пищу без дополнительной обработки. Средняя продолжительность жизни оливы – 500 лет, а некоторые деревья достигают возраста 1500 лет. Считается, что возраст деревьев на Оливковой Елеонской горе в Иерусалиме превышает 2000 лет. В маслинах содержится определенный тип жирных кислот, а именно кислоты ненасыщенные, которые снижают уровень вредного холестерина, не влияя на содержание полезной его разновидности. Тем самым поддерживается нормальный баланс жизненно важных элементов в организме. Масло, витамины и биологически активные вещества находятся в определенных соотношениях, чем и объясняется лечебное свойство маслин. Во всех тканях плодов маслин содержатся растительные липиды, высокое йодное число в пределах 75-88. Кожица маслины содержит ценные эфирные вещества. Говорят, что если месяц съедать 20 штук маслин с косточками, то никогда не будет камней и песка в желчных ходах, желчном пузыре или почках. А работа кишечника будет напоминать четко отлаженный механизм. Несмотря на то, что многие не считают оливки вкусным продуктом, мнение в корне меняется после 1-2 приемов пищи вместе с этими ягодами. Поэтому, наверное, и говорят: «Если ты полюбил оливки, значит, ты стал взрослым».

дорогие наши друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение вчерашнего свидетельства. Ну вот, я и выбрала место для своего праха. В тот день, когда я уйду в небо, ты позови молодых хлопцев из церкви. Вы эту оградку немного сместите вот сюда, и братья выкопают мне здесь около мамочки могилу. Я тут с ней и помещусь рядышком до воскресения. Здесь даже и вторая надгробная стела поместится. Ты ведь что-нибудь сообразишь, как маме? Я только кивал головой, изо всех сил стараясь сдержать слезы и одновременно силясь понять их подлинную причину — жалость к ней, к себе или все-таки умиление. Возвращаясь назад, мы наткнулись в углу кладбища на цех по изготовлению гробов. Она задумчиво смотрела на рабочего, тянущего из-под мокрого снега невзрачный сырой горбыль. «А ведь в тот день тебе придется повертеться. Ты ведь у нас один с машиной». И она серьезно попросила меня позаботиться заранее об этом скорбном последнем земном ложе. «Тебе потом будет намного проще. Ты еще вспомнишь мои слова». Так все впоследствии и было. Я благодарно вспоминал ее прозорливость. Затем она упросила своего зятя изготовить ленты для венков с заранее заготовленными текстами. Славик Бойнецкий работал в то время художником. Она как будто реально видела этот свой последний день на земле. «В нашем крошечном дворике будет невозможно тесно. В тот день вы, пожалуйста, вынесите гроб на улицу, прямо на троллейбусную остановку. Ковер и текст повесьте вот тут, на забор. Служение будет многолюдное. Напротив, через дорогу, большая девятиэтажка. Надо максимально использовать такую возможность для свидетельства людям. Только, пожалуйста, никаких погребальных проповедей и псалмов», — просила она. «Это не будут похороны. Это будет праздник торжества жизни, венчание невесты с женихом. Какая там смерть? Это будет началом подлинной вечной жизни. Не нужно никаких слез. Вы лучше пойте». Мы, пятеро оставшиеся ее братья и сестры, пели таки у ее гроба так любимый ее гимн: «Мой в небе край родной, мой в небе дом». «Я теперь хорошо понимаю, — говорила она, — почему Господь так и не дал мне согласия на брак, когда я молила Его открыть мне свою волю в этом вопросе. Теперь я настоящая невеста, готовая встретить своего небесного жениха. Я не оставляю на земле ни сирот, ни овдовевшего мужа. А ведь некогда мне было так непросто смириться и согласиться с Его святой волей в этом». Между тем ее служение продолжалось. В иные дни ее посещали до 30 человек. К весне 90-го года тело ее совсем высохло. Кожа на лице и руках стала предельно тонкой, буквально просвечивалась. Отдыхала она теперь только сидя. Если пыталась лечь, у нее сейчас же нарушалось дыхание. Мучительные боли оставляли ее только на время, после специальных дерзновенных молитв об этом. Она пила свою чашу молча, с глубокой благодарностью, принимая от Господа такие передышки, чтобы перевести дыхание в этой изнуряющей борьбе. Но окончательно она так и не слегла. Все короче и короче, но до последних своих минут она вставала с постели и понемногу ходила. Очень жизнерадостная по натуре, с пытливым складом ума, она теперь иронично рассматривала свои мертвецки тонкие руки, ощущая свою невесомость, и подшучивала. Вот так попала плоть в переплет. Не нравятся ей такие условия. Трудновато ей теперь духу противиться.
Теперь на свою плоть она смотрела как на побежденную, сломленную и, наконец, неспособную оказывать духу прежнего противления. С нами она говорила теперь совсем немного и полушепотом, берегла силы для других. Но слова ее стали предельно вески и проницательны. Господь даровал ей способность очень просто в самых доступных выражениях объяснять людям их сложные и трудно объяснимые духовные переживания. Люди легко делились с ней самым сокровенным, так как чувствовали, что так убедительно и просто человек говорит о том, что ему очень понятно, пережито и выношено. Теперь она совсем не могла петь, даже полушепотом. Она имела красивый альт и хороший слух, трудилась в хоре. Но больше они пели дуэтом вместе с младшей сестрой Леной. В их репертуаре было особенно много замечательных песен о маме, особенно после маминой смерти. Их часто просили в церкви спеть что-нибудь про маму. И они пели, две рано осиротевшие девушки. Пели так трогательно и задушевно, что многие часто плакали. Теперь этот дуэт распался, осталось одно сопрано. Но и ему больше не пелось. Но они успели заблаговременно записать на память аудиокассету с избранными песнями, звучащими под одинокую гитару. Так и хранят теперь люди эти песни вместе с памятью о прошлом добром времени. Врачи давно перестали чему-либо удивляться. Мы вообще не представляем, куда еще успела прорасти опухоль за такое время. Она уже давно не должна была жить. Между тем пошел третий год ее болезни. Неоднократно наступали такие кризисы, когда мы думали, что это конец. Но время шло, и все оставалось по-прежнему, хотя болезнь заметно прогрессировала, и было видно, что дни ее сочтены. В те дни в Крыму случилось землетрясение. Люди из соседней девятиэтажки в ужасе разбегались прочь от опасной коробки. Мы предложили было Вале вынести ее во двор. Она только тихо улыбнулась. «Ну что вы, это будет совсем не так. Я уйду не сегодня. Да и вам ничего не грозит. Вы еще все поедете в Америку. А мне Господь дарует во сто крат лучший удел. Но это будет не сегодня. Сидите спокойно. Я так счастлива, что сам Иисус придет за мной. Он не пошлет никого другого». Но час ее все-таки настал. И настал очень неожиданно. Сколько ни готовят себя в таких случаях окружающие, все равно случается это как-то вдруг. В то утро я заехал с работы в родительский дом после ночного дежурства. Мы с ней немного поговорили, и я прилег в соседней комнате вздремнуть. Вдруг она меня окликнула. Что-то в ее голосе меня подбросило. Через мгновение я стоял у ее постели. «Пойди скорее в летнюю кухню и позови Таню, Лену и тетю Лиду». Была у нас такая любимая и незабвенная сестра в Господе. «Скажи им, пусть скорее идут сюда. Я сейчас буду переходить в вечность, а вы должны мне помогать». Когда мы прибежали, она заметно волновалась. Каким-то торжественным голосом, немного торопясь, она объяснила нам ситуацию. Вот ее слова. «Я сейчас буду переходить в вечность. Это очень непростой процесс. Вы должны помогать мне молитвой. Становитесь возле меня на колени, возложите на меня руки и молите Господа о помощи». Я недоумевал. Неужели до сих пор, даже сейчас, сатана может предъявлять Богу какие-либо претензии на эту душу? Сколько же все-таки у него наглости и лжи? Он остался верен себе и сейчас. Между тем мы послушно возложили на нее руки и в слезах взывали к Отцу. «Господи, Ты выполнил все, что обещал ей до единого слова. Ты хранил ее до сих пор по Своему слову без единой инъекции.
Сейчас мы умоляем Тебя облегчить ей этот переход. Прими ее в свои обители без мук. На этот раз мы молились широко открытыми глазами. Валя в эту минуту, воздевая руки к небу, громко молилась духом. Ее агония была очень короткой. Она как-то повела вокруг себя глазами по некой невидимой широкой окружности. Затем ее тело вздрогнуло, немного напряглось и замерло. Она тихонько выдохнула, распрямилась, и земная жизнь ее прекратилась. Мы напряженно всматривались в ее лицо. Я, помнится, так хотел увидеть выходящий из тела дух, но он, как всегда, оказался невидим человеческому глазу. Лена в слезах припала к ее сердцу. Оно больше не билось. На приложенном к ее губам зеркальце также не оказалось признака жизни. Еще минуту назад живое лицо теперь выражало полный и безмятежный покой. Вне всякого сомнения, Господь унес ее в небеса. Но все же, как бы это ни прозвучало странно, в глубине души я ожидал увидеть или услышать этому хоть какое-нибудь подтверждение или удостоверение от Бога. Татьяна, наша старшая сестра, подтвердила, что имела точно такое же ожидание в своем сердце. Мы еще успели сказать друг другу, что Господь, конечно же, никому ничего подобного не обещал. Итак, к этому моменту прошло, как мы потом тщательно восстановили в деталях, не менее 2-3 минут от ее последнего вздоха. И вдруг произошло самое настоящее чудо. Мы просто оторопели, слыша и видя это. Милосердный Святой Господь счел необходимым удовлетворить и это наше маленькое недоумение. Вдруг Вален дух вернулся в ее тело. Каким-то образом мы все ощутили это еще за миг до того, как она открыла глаза и счастливо улыбнулась. «Счастливо» — это не совсем точное слово. Что-то в ее улыбке было еще. Наверное, торжество и ликование. Но главное — отражалось в ее глазах. Вот уж правда, что глаза — зеркало души. Это так трудно поддается описанию. Это нужно было видеть. В ее взгляде сиял совершенно неземной свет. Какое-то победное торжество, триумф, начинающийся в вечной жизни над попранной Иисусом смертью. Я убежден, что она уже успела прикоснуться к вечности. Она уже увидела того, кто за ней пришел. Ее дух уже устремился ввысь. Она уже имела какую-то печать небожителя в своем облике. Взглянув на нас, она ясным, здоровым голосом произнесла всего одну, но такую незабываемую фразу. «Молитесь», то есть «благодарите Творца». «Иисус взял меня к себе». Затем она легонько махнула нам правой рукой, еще раз улыбнулась и упорхнула с земли теперь уже навсегда. В ее голосе прозвучало счастливое удовлетворение души, достигшей самого заветного, к чему стремилась и ради чего жила. Огромное преимущество ее над нами ощущалось так остро. Мы стояли пораженные, не в силах произнести ни слова. Чувство безмерной близости и славы Божьей окружало нас, а в сердцах трепетала сладкая надежда на встречу с небом, на такую же чудесную и нескончаемую встречу. Приготовления и похороны прошли по уже знакомому нам сценарию. Господь открыл ей все в деталях. Было очень многолюдно. Троллейбусы с трудом объезжали толпу присутствующих.
множество неверующих в течение 2 часов слушали простые и чудные слова спасения. Моя первая учительница, хорошо знавшая нашу семью, сидела со мной у гроба. Она недавно овдовела и теперь в слезах открывала передо мной свое сердце. Она просила прощения за то, что некогда пыталась разубеждать нас в вере. «Ведь на похоронах моего мужа, — говорила она, — совершенно нечего было сказать в утешении. Впрочем, никто и не пытался. У меня нет никакой надежды. А у вас такая твердая и реальная надежда собраться вновь. Как это вдохновляет!» Бедная, она была готова теперь отдать все за одну только встречу с мужем. Сколько же счастливее мы с вами, имея обетование вечной жизни. И не от кого-то, кто сам лишь прах, а от вечного живого Бога. Мы положили ее рядом с мамой. Когда зарывали могилку, я все поглядывал на небо. Думалось тогда: наверное, они смотрят на нас теперь сверху с сочувствием. Когда заканчивали ей памятник, мы никак не могли найти короткие и ёмкие слова для надгробной плиты. «Блаженные умирающие в Господе» — это уже есть на маминой плите. И вот, когда мы все листали Библию в поисках подходящей цитаты, нужные слова пришли сами. Что же тут думать? Ну, конечно же, не найти лучше тех слов, которые она сама чудесным образом, воскреснув на минуту, принесла нам во свидетельство прямо с неба. «Молитесь, Иисус взял меня к себе». Говорят, что свеча, зажженная с 2 сторон, светит ярко, но быстро сгорает. Ее жизнь промелькнула яркой звездочкой по темному небосводу, как будто только для того, чтобы хоть кому-то указать направление в небо. Ее душа улетела в небо, когда ей было 33, хотя выглядела она молодой девушкой, в возрасте Иисуса Христа, оставив нам своей верой яркий пример для подражания.

Найду ли веру, возвратившись? Найду ли в тех, кто Божие дитя? И в ком она, так изменившись, вдруг стала совершенно не моя? Ее я дал с креста Голгофы, когда за грех там умирал, чтобы спасти от катастрофы сей мир, что словом создавал. Увижу ли в сердцах надежду? Увижу ли в том, кого я избирал и дал им новую одежду, чтобы народ мой Бога прославлял? За них пролита кровь завета, и был пройден тот путь скорбей, чтоб не несли они ответа за путь земной из кратких дней. Любовь смогу ли в сердце встретить? Любовь, что ради ближнего живет, что боль души всегда заметит в любое время, помощь ей несет. Она с людьми от колыбели, от первых до последних дней, главу склоняет у постели, храня от гибельных теней. Заметят ли приход мой люди? Заметят ли, кто имя мое взял? Узнает ли, когда то будет, что я в Писании верно им сказал? Я вновь приду обратно, ждите, храните верность мне всегда. И каждый день меня ищите в молитве пламенной, друзья.

Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Псалом 102, 17-18.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого.

Глава 21, книга Иова. «И отвечал Иов и сказал, «Выслушайте внимательно речь мою, и это будет мне утешением от вас. Потерпите меня, и я буду говорить, а после того, как поговорю, насмехайся. Разве к человеку речь моя? Как же мне не малодушествовать? Посмотрите на меня и ужаснитесь, и положите перст на уста». Лишь только я вспомню, содрогаюсь, и трепет объемлет мое тело. Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки? Дети их с ними пред лицом их, и внуки их пред глазами их. Дома их безопасны от страха, и нет же зла Божия на них. Вол их оплодотворяет и не извергает. Корова их зачинает и не выкидывает. Как стадо выпускают они малюток своих, и дети их прыгают, восклицают под голос тимпана и цитры и веселятся при звуках свирели, проводят дни свои в счастье и мгновенно нисходят в преисподнюю. А между тем они говорят Богу, «Отойди от нас, не хотим мы знать путей твоих. Что Вседержитель, чтобы нам служить ему, и что пользы прибегать к нему?» Видишь, счастья их нет их рук. Совет нечестивых, будь далек от меня». Часто ли угасает светильник у беззаконных, и находит на них беда, и он дает им в удел страдания во гневе своем? Они должны быть, как соломинка перед ветром, и как плева, уносимая вихрем. Скажешь, Бог бережет для детей,

его, несчастье его. Пусть воздаст он ему самому, чтобы он это знал. Пусть его глаза увидят несчастье его, и пусть он сам пьет от гнева Вседержителя. Ибо какая ему забота до дома своего после него, когда число месяцев его кончится? Но Бога ли учить мудрости, когда он судит и горних? Один умирает в самой полноте сил своих, совершенно спокойный и мирный. Внутренности его полны жира, и кости его напоены мозгом. А другой умирает с душою огорченною, не вкусив добра. И они вместе будут лежать во прахе, и червь покроет их. Знаю я ваши мысли и ухищрения, какие вы против меня сплетаете. Вы скажете, где дом князя? И где шатер, в котором жили беззаконные? Разве вы не спрашивали у путешественников и не знакомы с их наблюдениями, что в день погибели пощажен бывает злодей, в день гнева отводится в сторону? Кто представит ему пред лицо и путь его, и кто воздаст ему за то, что он делал? Его провожают ко гробам, и на его могиле ставят стражу. Сладки для него глыбы долины, и за ним идет толпа людей, а идущим перед ним нет числа. Как же вы хотите утешать меня пустым? В ваших ответах остается одна ложь. Иова, глава 22. И отвечал Елифаз фемонитянин и сказал: «Разве может человек доставлять пользу Богу? Разумный доставляет пользу самому себе. Что за удовольствие Вседержителю, что ты праведен? И будет ли ему выгода от того, что ты содержишь пути твои в непорочности? Неужели он, боясь тебя, вступит с тобою в состязание, пойдет судиться с тобою? Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Верно, ты брал залоги от братьев твоих ни за что, и с полунагих снимал одежду. Утомленному жажду и не подавал воды напиться, и голодному отказывал в хлебе. А человеку сильному ты давал землю, и сановитый селился на ней. Вдов ты отсылал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками. Зато вокруг тебя петли, и возмутил тебя неожиданный ужас. Или тьма, в которой ты ничего не видишь, и множество вод покрыло тебя. Не превыше ли небес Бог? Посмотри вверх на звезды, как они высоко. И ты говоришь, что знает Бог? Может ли он судить сквозь мрак? Облака — завеса его, так что он не видит и ходит только по небесному кругу. Неужели ты держишься пути древних, по которому шли люди беззаконные, которые преждевременно были истреблены, когда вода разлилась под основание их? Они говорили Богу: «Отойди от нас, и что сделает им Вседержитель?» А он наполнял дома их добром. Но совет нечестивых — будь далек от меня. Видели праведники и радовались, и непорочный смеялся им. Враг наш истреблен, а оставшийся после них пожрал огонь. Сблизься же с ним, и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро. Прими из уст его закон и положи слова его в сердце твое. Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалишь беззаконие от шатра твоего, и будешь вменять в прах блестящий металл, и в камни потоков золото офирское, и будет Вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя, ибо тогда будешь радоваться Вседержителе и поднимешь к Богу лицо твое. Помолишься ему, и он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои. Положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет. Когда кто уничижен будет, ты скажешь возвышение, и он спасет поникшего лицом, избавит и небезвинного, и он спасется чистотою рук твоих. Глава 23 книги Иова. И отвечал Иов и сказал: «Еще и ныне горька речь моя, страдания мои тяжелее стонов моих. О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его,
я изложил бы перед ним дело мое, и уста мои наполнил бы оправданиями. Узнал бы слова, какими он ответил мне, и понял бы, что он скажет мне. Неужели он в полном могуществе стал бы состязаться со мною? О, нет! Пусть он только обратил бы внимание на меня. Тогда праведник мог бы состязаться с ним, и я навсегда получил бы свободу от судьи моего. Но вот я иду вперед, и нет его, назад, и не нахожу его. Делает ли он, что на левой стороне, я не вижу. Скрывается ли на правой, не усматриваю. Но он знает путь мой. Пусть испытает меня, выйду как золото. Нога моя твердо держится стези его. Пути его я хранил и не уклонялся. От заповеди уст его не отступал. Глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила. Но он тверд, и кто отклонит его? Он делает, что хочет душа его. Так он выполнит положенное мне, и подобного этому много у него. Поэтому я трепещу пред лицом его, размышляю и страшусь его. Бог расслабил сердце мое, и Вседержитель устрашил меня. Зачем я не уничтожен прежде этой тьмы? И он не сокрыл мрака от лица моего. Глава 24 книги Иова. Почему не сокрыты от Вседержителя времена, и знающие его не видят дней его? Межи передвигают, угоняют стада и пасут у себя, у сирот уводят осла, у вдовы берут в залог вола, бедных сталкивают с дороги, все уничиженные земли принуждены скрываться. Вот они, как дикие ослы в пустыне, выходят на дело свое, вставая рано на добычу. Степь дает хлеб для них и для детей их. Жнут они на поле не своем и собирают виноград у нечестивца. Нагие ночуют без покрова и без одеяния на стуже, мокнут от горных дождей и, не имея убежища, жмутся к скале. Отторгают от сосцов сироту и с нищего берут залог. Заставляют ходить нагими без одеяния, и голодных кормят колосьями. Между стенами выжимают масло оливковое, топчут в точилах и жаждут. В городе люди стонут, и душа убиваемых вопиет, и Бог не воспрещает того. Есть из них враги света, не знают путей его и не ходят по стезям его. С рассветом встает убийца, умерщвляет бедного и нищего, а ночью бывает вором. И око прелюбодея ждет сумерков, говоря, ничей глаз не увидит меня, и закрывает лицо. В темноте подкапывается под дома, которые днем они заметили для себя, не знают света. Ибо для них утро — смертная тень, так как они знакомы с ужасами смертной тени. Легок такой на поверхности воды — проклята часть его на земле, и не смотрит он на дорогу садов виноградных. Засуха и жара поглощают снежную воду, так преисподняя грешников. Пусть забудет его утроба матери, пусть лакомится им червь, пусть не остается о нем память, как дерево пусть сломится беззаконник, который угнетает бездетную нерождавшую и вдове не делает добра. Он из сильных увлекает своею силою. Он встает, и никто не уверен за жизнь свою, а он дает ему все для безопасности, и он на то опирается, и очи его видят пути их. Поднялись высоко, и вот нет их, падают и умирают, как и все, и как верхушки колосьев срезываются. Если это не так, кто обличит меня во лжи и в ничто обратит речь мою? Thank you.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим.

Зависть – это чувство досады, раздражения, вызванное превосходством, успехом, благополучием другого, сопровождаемое определенной мерой ненависти или злобы и обычно стремлением унизить человека или желанием видеть его унижение. Зависть исходит из гордости, честолюбия или эгоизма. Она болезненно переносит достижения или успехи других людей. Зависть, окруженная светом благополучия и большого превосходства других, способна, подобно скорпиону, в огне убить самого себя. Зависти не страшно никакое преступление. Она расценивает все как героические попытки превзойти других. Завистливые люди хвалят лишь то дело, в котором они сами преуспевают, но то, что превосходит их способности, они осуждают. Как ужасен этот враг! Он грызет, подобно моли, одежду и уничтожает человека полностью. Завистливый человек сжигает себя в собственном огне и уничтожает всех, кто находится в его власти, кого бы он хотел видеть в уничижении. Авель принес лучшую жертву, чем Каин. Его жертва принесла ему большой почет в соответствии с его превосходством. Жертва Каина была превосходнее, если бы он в своем сердце вместо зависти имел любовь, уважение и внимание к достоинству брата. Он был готов с желанием приносить жертву Богу. Без сомнения, это говорит о его религиозности. Он был землепашцем, в то время как его брат был пастухом. Вследствие этого его жертва была бы самой лучшей из того, что он имел. В то время и Господь принял бы ее, если бы у него было сокрушенное и смиренное сердце. Господь сказал Каину: «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей лежит грех». Причиной того, что Бог не принял жертву Каина, было его неправильное состояние сердца, а не жертва. Его завистливое сердце управляло им, и его нежелание признать превосходство Авеля и его жертвы закончилось проклятием. «О, зависть! Ты ужасно свирепый тиран! В тщеславии кроется сила, роскошь дает радость, в жадности находишь богатство, но зависть приносит только горе и разочарование. Глупца убивает гневливость, а несмышленного губит раздражительность». Иова 5.2. Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. Притча 14.10. Зависть подобна червю, который повреждает всегда самый лучший плод. Она подобна легавой собаке, которая гонится за лучшим оленем. Завистливый человек не довольствуется тем, что является пределом его возможностей, но постоянно завидует тем, кто выше его, кто более уважаем и знатен. Его беспокоит и раздражает благополучие других. Завистливый человек счастлив только тогда, когда его успехи выше успехов других. В противном случае он несчастлив. Кто-то сказал: «Когда с холодностью воспринимается успех или превосходство других людей, то это верный признак того, что не хватает интеллектуальных качеств, а также высокой морали». Зависть — это плод плоти, который ярко проявляется в жизни людей. Подобно ненависти, зависть невозможно скрыть. Если зависть живет в сердце, то слова смешаны с ядом, а поступки пронизаны этим чувством. Зависть является одним из мощных средств дьявола, посредством которого он не только лишает душу человека благодати Божьей, но и мешает духовному росту души. Зависть подобна малой искре, способная разжечь большой огонь, уничтожающий, выражаясь библейским языком, большие здания, целые города и леса. Если дьяволу удалось возбудить в сердце малейшую зависть, то у него есть основа для полного уничтожения духовного домостроения. Многие потерпели крушение в вере, когда они с завистью наблюдали за успехами и духовным развитием других. Им не нравилось, что другие получали большую похвалу и почести, чем они.
Если их отставляли в сторону, то они попадали под плохие чувства. Если кому-то отдается предпочтение или оказывается большее внимание, чем им, то они беспокойны, подавлены, и путь им кажется жестоким и трудным. Истинное смирение сердца способно излечить такое состояние души. Оно даст душе покой, мир и радость, а также благодать почитать других выше себя. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобно человекам и по виду став как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Христос добровольно отдал свою жизнь даже за врагов своих, которые с большой завистью воспринимали его дела здесь, на земле.

На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Я, Лариса Давидюк, прощаюсь с вами. До встречи в нашей следующей передаче. Божьих вам благословений!

светом в этом мире. Среди жестокости и зла добро творить. Чтобы, идя долиною страданий, мы словно искры устремлялись ввысь. Чтобы, познавши силу воскресения, о Божьих возвещали чудесах. И каждый день, и в нужное мгновение взор с верой направляли к небесам. А крест тяжел, и часто слабнут силы, и враг пытается ущерб нам нанести. Не унывай, над нами Божья милость, Он силы даст нам все перенести. Пусть страшна и жестока буря жизни, пусть ветер злобно стонет и ревет, настанет день, сравняет Бог кривизны и снимет с сердца непосильный гнет. И потому не бойся, только веруй, ведь Бог за нас, Он с нами впереди, Он не пошлет страданий нам через меру и силы даст нам все перенести. Нам Искупитель обещал охрану, поднимем взор с надеждой к небесам. Пусть даже жизнь нам причиняет раны, их Искупитель перевяжет сам. Пусть Бог пошлет нам мужество и стойкость, все перенести, и боль страданий, ураган, и унижение, и судьбы жестокость, ведь путь смирения — путь всех христиан. Пусть нас порой пугает злобный ветер, и враг пытается наш дух смущать. Спасемся мы, спасутся наши дети, нам Искупитель это обещал. В нем сомневаться нет нам оснований, и главное — довериться вполне. Ведь все сокровища обетований принадлежат по праву вам и мне. Окажем же в служении Богу верность и чистоту, и преданность во всем. Пусть наша жизнь и в буднях серых хвалу и честь Создателю несет. Мы призваны быть светом в этом мире, среди жестокости и зла добро творить. Так пусть поможет Бог и в испытаниях нам словно искры устремляться ввысь.

Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Псалом 102, 17-18.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Войнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.

0: Мир вам, дорогие друзья!
1: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
2: Книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Эти слова Господь сказал своему народу, когда он был в плену. Было очень тяжелое время, люди переживали, люди ожидали, люди не знали, что будет дальше.

Намерение во благо. Нам не всегда кажется во благо то, что Бог делает. Мы бы очень хотели поправить Бога. Мы бы очень хотели подсказать Ему. Потому что по нашему намерению, то есть по нашему представлению, Господь что-то не так делает, как мы нарисовали себе. Бытие в 48 главе, стих 14. «Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манасии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манасия был первенец». В этом слове Господь напоминает или говорит, что как Иосиф огорчился, потому что намерение не понял, намерение своего отца, так и мы иногда не понимаем намерение нашего отца. Почему Господь так делает? Конечно, самый правильный вариант – это довериться Богу, но доверие Богу требует от нас кровопролития, сораспятия. Это отдать себя в руки Богу – это потерять свое. За свое очень сильно держимся. Это наши планы, это наше намерение. Господь не ошибся через Иакова, когда он простер руки свои, чтобы благословить первым благословением. Ефрема благословил первым благословением. И сказано, что с намерением это он сделал. С намерением положил он так руки свои. Согласны или не согласны, но так, говорит Господь, это по воле Божьей. Вам представляется иногда, когда вы едете на машине, но не в качестве водителя, а в качестве пассажира. Вы сидите рядом с водителем, и он поворачивает, крутит, особенно когда там за рулем ваша жена сидит. Кажется, что не туда она направляет, не так скорость, расстояние, дистанцию не держит. Вы переживаете, и вы пытаетесь помочь чем-то, подсказываете, повышаете голос, может быть, молитесь, я не знаю, что вы делаете, но когда рядом с вами водитель неправильно по вашему представлению ведет машину, вам хочется поправить его. Мы сели в машину однажды, в которую Господь нам предоставил. И он говорит: «Доверься мне». Довериться на словах – это одно, но на деле довериться – это согласиться с Богом, умереть для себя, для своих желаний, для своих страстей и чувств. Нам так хочется поправить Бога. Его невозможно поправить, потому что мы не до конца понимаем суть этого действия, направления и намерения. Нам кажется, что надо остановиться, а Господь идет дальше. Нам кажется, нужно идти дальше, а Господь остановился. Удивительно, что происходит сегодня в этом году среди народа, среди церквей. Идет такой пересев, такая шелуха сегодня летит от тех людей, которые были самонадеянны и держались чего угодно, только не самого Господа, искренним сердцем. И здесь сказано, что Израиль с намерением положил руки свои на Ефрема, благословил его первым благословением, и это было огорчением для Иосифа. Он говорит: «Не так, отец мой, не так!» То есть он говорит: «Отец, ты неправильно делаешь, ты уже плохо видишь, отец, я знаю, что, может быть, ты плохо видишь». Но он хорошо видел, он имел духовное зрение. И если отец наш сегодня делает что-то не так, кажется нам, мы еще не доверились Богу, мы еще не спокойны, не можем полностью положиться, довериться до той степени, чтобы сказать, как некогда сказал один брат с Прибалтики, когда его приговорили к смертной казни через расстрел в 6 часов утра, а его будет за полчаса до расстрела, и говорят ему: «Ты почему спишь? Тебя расстреляют через полчаса». А он настолько доверился Богу и говорит: «Не вы мне жизнь дали, и не вы будете у меня ее забирать». И лег на другой бок и доспал еще полчаса. Вы знаете, доспать полчаса, мне кажется, человеку, которого прочитали приговор, он бы всю ночь не спал. А человек спокойно досыпает еще 30 минут, потому что его жизнь в руках Бога. Он Богу доверил себя. Этот человек был Иоханн Бухальц. Бог употребил в Прибалтике, в пробуждении народа Божьего, особый человек, которого Бог благословил в жизни, довериться Богу. И его не расстреляли. И Бог

сказал ему, так и повел. Друзья мои, доверяться Богу – это не детское такое восприятие. Ну да, мы говорим, что дети доверяются взрослым, но довериться Богу нам очень сложно, потому что есть один противник, о котором я скажу чуть позже, который против этого доверия. Вот этот противник действует сегодня и воюет в членах наших. Мы доверяемся Богу, когда поломаны уже руки и ноги, и мы не способны уже бежать, ходить, двигаться духовно, я имею в виду, когда мы не способны сопротивляться. Иаков сопротивлялся до тех пор, пока Господь не коснулся его через ангела, коснулся его бедра, и он стал хромать. И тогда Господь дал ему новое имя – Израиль. Когда Господь касается нашего стегна, нашего бедра, и мы уже начинаем хромать, вот тогда уже бежать некуда. А у него были планы. Он переправил через речку один стан, потом второй, дети, там, жены его и родственники. А он на третьем этапе уже так придумал, будучи таким искусно понимающим стратегию борьбы, войны, он остался за рекою. Но когда Господь коснулся его бедра, он понял, что бежать-то уже некуда. Куда хромому бежать? Бог лишает нас этой опоры, этого мышления неправильного, когда Он касается нас, и Он знает, когда касаться. Он получил духовное зрение, потерял физическое, говорит: «Я знаю, сын мой, я знаю». Как важно доверяться Богу, друзья мои. С одной стороны, легко сказать, а по жизни вы все испытали милость Божью, которую Он проявил к вам, и в вашей жизни проходил этот штрих Его, этот почерк, когда Господь помогал вам, но вы тоже сражались, вы сопротивлялись, вы звонили, вы молились, как некогда Господь сказал Моисею: «Что ты вопьешь ко мне? Молиться надо! Молитесь за меня!» Друзья мои, молиться надо! Молиться надо, но если Господь открыл тебе этот путь, иди по нему. Ты молитву хочешь сделать сопротивлением Его воли, в данном случае Его намерения. Господь обращается к Моисею, чтобы он не пугался, чтобы он не боялся, когда сзади фараон, впереди Черное море, он как бы в ловушке, в коробочке зажат. Моисей, Божий народ, страшно. И он начал вопиять к Богу: «Господи, помоги! Боже, выйди навстречу! Что ты вопьешь ко мне?» Время молитвы закончилось. Действуй, делай, поступай так, как я тебе сказал. И, конечно, когда мы доверяем Богу, друзья мои, мы понимаем, что нам нужно слушаться Господа. Что Он вам скажет, то сделайте. Пришли в тупик, в Кане Галилейской, вина нет. Нет радости, веселья, казалось бы, в духовном смысле слова. Ну что делать? Давайте будем искусственно создавать что-то. Нет, что Он вам скажет, то сделайте. Что Он вам скажет, то сделайте. Друзья мои, мы делаем иногда, что скажет человек. Советники, которые сами иногда ошибаются и не знают, что нам говорить или делать, слушайте Господа. Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте. Знаешь ли ты, что Он говорит о тебе сейчас тоже точно так же, что не только Христос, Сын Божий, но и ты родился от Него. Он первородный среди братьев, написано. Но мы дети Божьи, мы во Христе, мы в Нем находимся. И Он родил нас, и Он называет нас своими детьми. Детьми Божьими. И если эти слова относятся ко Христу, в данном случае они относятся и к тебе. Ты Сын мой возлюбленный. Бог называет тебя Сыном возлюбленным. Друзья мои, кто это может воспринять? Скажите аминь. Быть Сыном Божьим сегодня не потому, что не от хотения плоти, не от того, что родились от Господа, написано в Слове Божьем, пережили рождение свыше. Это невозможно спланировать. Это невозможно назначить. Вот такого-то числа ты будешь рожден свыше.
Это происходит внезапно. Я рассказывал, одни соседи в Симферополе, телефонов раньше не было, позвонить в скорую помощь, жену его в роддом ночью. Говорит соседям: извините, что мы вас потревожили, но я ей говорю: ну потерпи до утра, 2 часа ночи, почему я буду будить соседей? Потерпи до утра, и там будет, родишь утром уже. Многие сестры рожали, и знаете, что такое? Можно ли терпеть еще 2-3 часа или 5 часов, как-то удержать себя? Приходит момент, когда женщина рождает, терпит скорбь, боль, переживания. Бог дает рождение. И духовное рождение, как бы мы не хотели давать своим детям, но мы не можем. Мы не можем дать им покаяние. Почему апостол Павел говорит, что молитесь за противников, которые противятся истине. С кротостью наставляйте. С кротостью наставляйте противников. Не даст ли им Бог покаяние? Бог дает покаяние. Бог дает рождение свыше. Не мы можем стать членами церкви. Мы можем называться, но быть детьми Божьими – это важно. Он дал нам власть называться и быть детьми Божьими. Если мы родились от Бога, если мы пережили эту встречу с Ним, если мы уже другие, мы не застрахованы от ошибок, как брат напомнил сегодня, от падений, от многих перекосов в жизни, но мы же дети ваших детей, родных детей, сыновей, дочерей. Вы не выгоняете с вашего дома, с вашей квартиры только потому, что где-то они нашкодили. Плохо для вашего имени, что-то сделали не так. Если они попали в какое-то место нехорошее, вы же ваших детей не лишаете стола, обеда, ужина. Вы не лишаете место в вашем доме, вы не говорите, что уходи с моего дома. Почему же так легко люди, христиане, верующие люди распоряжаются намерением Бога, когда Он имеет о тебе и о твоем брате? Кто ты, осуждающий чужого раба? Не наше право осуждать ни одного человека. Господь говорит, передо мною он стоит или падает, я держу его. Но нам очень хочется поправить, очень хочется поставить на место, по нашей справедливости поступить. Да, я думаю, что вы понимаете, что сам Господь был лишен справедливости, и Он лишен был правосудия. Он не мог оправдаться, когда нужно было. Мы хотим, чтобы Господь поступил по справедливости в отношении того человека, а если я эту справедливость приложу к твоей жизни – по милости Господь сегодня ведет нас, спасает, поддерживает нас, помочь нам подняться. И так с намерением положил Он так руки свои. В твоей жизни Бог ложит руки на твое дело, но оно тебя не устраивает. Ты хочешь, чтобы это дело пошло по-другому, оно остановилось. Ты хочешь, чтобы нажать на газ, а Господь нажал на тормоз, который рядом с тобой, когда ты учишься на водителя, и там есть инструктор в нашей стране, тем более, там останавливала машину, когда видел он опасность. Бог видит опасность и останавливает тебя, а ты говоришь: нет, Господи, давай быстрее. Нет, друзья мои, не спешите. Иов говорит в 42 главе: знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Твое намерение, Господи, не может быть остановлено. Мы бы хотели: Господи, еще один год, и еще один час, и еще какое-то время. Мы отдаем Богу, мы говорим: да будет воля Божья. Мы говорим: Господи, как хочешь Ты, а не я. И Господь совершает, Господь выводит, Господь не отвечает сразу. Он с нами не советуется, друзья мои. Намерения Его не могут быть остановлены. Но мы слышали, что Его намерения во благо для нас, а не на зло, чтобы дать нам будущность и надежду. Мы думаем о будущности, быть может, только на земле. Там речь шла о будущности на земле, но Господь говорит не только на этой земле, но и в вечности. Господь говорит о вечности. Намерение Божье в том, чтобы мы к Нему шли, Ему подчиняли себя, свою волю, свое желание,
И тогда только после этого мы сможем противостоять дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, покоритесь Богу, и убежит. Один раз только скажи, когда ты приблизишься к Богу, даже без слов он убежит от вас. Приблизьтесь и убежит от вас, чтобы нам не сделал ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. 2 Коринфянам 2:11. Это когда враг пытается нанести нам удар. Почему? Обратите внимание, вникните в это слово. Там были неправильные отношения к тем людям, которые согрешили. Господь наказал, но они были неправильно настроены против этих людей. И Господь говорит через апостола Павла, чтобы нам не сделал ущерб сатана. Когда израильский народ возвратился с Вавилона, написано, что когда они узнали, что враги пытаются остановить их действия, чтобы они не строили храм, не строили стены, и написано в Неемии в 4 главе 15 стих, «И разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу, когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их». Мы должны знать намерение врага человеческих душ, друзья мои. Нам не безызвестны его умыслы. Когда мы не знаем намерение врага, его хитрости, его маневры, нам не безызвестны его умыслы. Именно глаза, глаза дьявола, они против нас. Посмотрите на глаза христианина, на глаза Иисуса. Друзья мои, в 75-м году я видел глаза Иисуса до сегодняшнего дня, как будто они перед моими глазами, эти глаза. Потому что Господь, когда с вами говорит, вы знаете. Когда вы смотрите в глаза Иисуса, вы знаете, что это Иисус. Вы знаете, что это Господь, который дает надежду, который поднимает, у кого намерение во благо для вас, а не на зло. И когда вы смотрите в глаза сатане, у вас ужас. Я однажды видел эти глаза, друзья мои. Кажется, холодеют ноги и руки, потому что сатана, он действует через людей тоже, через глаза людей. Почему написано в песне песней? «Твои глаза голубиные, церкви Божьей, говорит Господь, и мед у тебя под языком». То есть твой язык не убивает, твой язык врачует, твои глаза голубиные. То есть в таком сравнении, что они вдохновляют. Он любит тебя, Господь любит тебя. Сколько бы мне не говорили сегодня, или напоминали, о, надо о грехе, мы говорим о грехе. Но человек, который любит Бога, он не будет грешить. Он будет удаляться от греха. Бог поднимет его. Тебя поднял Господь. Ты же знаешь, сколько ты делал, может быть, то или другое. Но Бог-то тебя поднял. Он терпел тебя сколько лет и поднял тебя. И сегодня доверься Господу. Он любит тебя. Намерение во благо для тебя. Господь хочет дать тебе надежду. Доверься Богу. Твои намерения положи в сторону. Не говори, я сделаю то или другое, я поеду в тот город, поторгую, я там получу прибыль, поживу там один год-два. По своей надменности вы тщеславитесь. Всякое тщеславие есть зло. Вот эти намерения наши нужно отложить и довериться Богу настолько, чтобы сказать, Господи, если будем живы и будет воля Твоя, то сделаем то или другое. Не ставьте свои намерения впереди Господа. Он сказал, невозможное человеком, возможное Богу. Для вас тоже. Нет ничего невозможного, когда Господь за вас. Бог поднимает, созидает, восстраивает снова разбитые браки, разбитые отношения. Бог делает это. Доверимся Богу.

возвращение Иакова на родину. В истории Ветхого Завета я вижу сегодняшний день. Блажен человек, которого вразумляет Господь. 31 глава Бытие. Мы будем читать некоторые места. «И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили, Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имения отца нашего составил все богатство сие. И увидел Иаков в лице Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня. И сказал Господь Иакову, возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобой». У Бога есть слово для нас. У Бога есть много методов воздействия, и Он знает каждому, что сказать. Одному ребенку вы можете сказать очень немного, и он поймет вас полуслова. Другого нужно дисциплинировать, в чем-то отказать. Для пятого есть розга. Иакова Бог хочет вывести с того места. В книге Иезекииля, 3 глава, 14 стих. «И дух поднял меня и взял меня, и шел я в огорчении встревоженным духом, и рука Господня была крепко на мне». То есть иногда тревожный дух, переживание. Человек не может находиться на этом месте, потому что Богу угодно увести его с этого места. Чувствует себя чужим на этом месте, чувствует себя нехорошо. Хотя другие живут, другие устраивают себя. А вот этот человек чувствует себя не на своем месте. В тревоге его дух находится, он переживает. Не может вписаться, и Господь выводит его иногда таким образом. Иногда Господь хочет вывести тебя с твоего места работы, где ты работаешь, и создает невыносимые условия. Открывает другие двери, другая работа, другие ворота. Бог знает, какой ключ подойдет твоему сердцу сегодня. И Он знает, как тебя вразумлять. «И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили, Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имения отца нашего составил все богатство сие». Иаков слышал, его дух встревожился. И следующий шаг, он увидел своими глазами, что Лаван им недоволен. Очень часто на Востоке Господь говорил через сновидение. Бог вразумляет через сновидение. Просто сегодня многие люди не пребывают в Боге, не пребывают в Божьем Слове, много едят на ночь, и сны иногда из-за множества забот и переживаний. Но если бы мы больше молились, больше переживали о Господе, больше пребывали в посте, вы знаете, сколько бы откровений мы получали бы во сне? Потому что Бог вразумляет нас сновидением в Ветхом Завете, в Новом Завете. Бог являлся Аврааму, Бог являлся апостолу Павлу в Новом Завете, Бог являлся Иосифу, является нам. Через сновидение Бог очень серьезно говорит. И не стоит дискредитировать, что сны от множества забот. Да, бывает из-за множества забот. Бывает от того, что человек печалится, переживает, и сны являются проекцией нашей дневной сути. Чем человек занимается, и Бог говорит тебе, вот твоя жизнь. Почему тебе снятся такие пустые сны? Да потому что жизнь пустая, не наполнена благодатью, не наполнена Словом Божьим. Кто будет вразумляем сновидением? Старцы. А юноши будут видеть видение. Бог вразумляет нас через сновидение. Бог говорит с нами через сновидение, и Бог говорит очень ясно. Но нужно находиться на той волне, где Господь. Нам важно находиться на тех путях, где Господь с нами говорит. И если мы находимся на этих путях, Бог будет нас встречать там. Пребывать в Слове Божьем, в молитве, и Бог будет вразумлять нас. Иаков имел страх Божий. У него не было Библии, там не было книг, но Бог видел его сердце, он читал его мысли. Бог контролировал Иакова в земле Лавана. Дух Божий говорит ясно и определенно. Но иногда пророческое слово бывает тускло и гадательно. Приходится размышлять, искать подтверждение, ожидать. Потому что Бог, если Он сказал один раз, Он скажет и второй раз. И третий Господь сказал Иакову, проговорил к нему. Он собирает домашних, собирает своих жен, рассказал им, хотел иметь расположение домашних к тому, что он предпринимал. А у тебя есть жена, у тебя есть муж, у тебя есть домашние. Нужно советоваться, надо согласовывать.
могут быть для нас различные препятствия. Бог может ослицей прижать нас к стенке. Бог может создать такие условия, что мы никуда не двинемся с места. Но когда Богу угодны пути человека, Бог не только не препятствует, но еще толкает, создает благоприятные условия, и ты видишь, и чувствуешь, и радуешься, что это Господь сказал Иакову. Он рассказывает своим женам, что Бог проговорил к нему во сне. Ангел Божий сказал мне во сне: «Яков, я сказал, вот я». Он сказал: «Возведи очи твои и посмотри, ибо я вижу все, что Лаван делает с тобою. Теперь встань, пойди из земли сей и возвратись в землю родины твоей». Он рассказывает, как Бог ему проговорил. Я не знаю, как Бог с тобой говорит, но если ты рожденный свыше, Бог непременно с тобой говорит. Через побуждающие действия, через домашних, через обстоятельства. Но в наше время, в наш век, через Слово Божье в Сыне Своем, во Христе Иисусе, Бог говорит через Иисуса, с которым ты должен контактировать постоянно, в Духе Святом. Это Бог говорит сегодня. Его жены Иерахиль и Лия сказали в ответ: «Мы поняли, что от Господа это, и так делай все, что Бог сказал тебе». Они одобрили его действия. Мы говорим сегодня о возвращении Иакова на родину. Нам тоже нужно возвращаться на родину, друзья мои, куда нас зовет и ждет наш Господь. И туда должна быть проложена тропа с первого дня рождения. Бог готовит нас к этой славной встрече. Она должна быть желанной. И Бог побуждает изнутри. Заложена ностальгия, желание: «Господи, когда же?» Для многих людей это желанная встреча. Потому что они живут для этого, потому что для них жизнь Христос. И они возвращаются туда с большим желанием. Но в свое время они не торопят события. Я хочу, когда ты захочешь. Этот день неповторим, завтра не наш день. Вчерашний никогда не вернется. А сегодня с Господом, мы в Боге, мы с Иисусом. Не переживать, не сомневаться, доверяться Богу 100%. Господь знает. И вот Лаван принимает решение. Он понял, что все события слаживаются благословенно, и он идет. Бог создает для Лавана какое-то дополнительное занятие. Не находиться здесь, иначе он не пустит его. Загоняет его на 3 дня в командировку. Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца. Здесь не случайно подмечено, подчеркнуто, что в это время Рахиль похитила идолов. Иаков же похитил сердце Лавана, тоже очень важный момент, потому что не известил его, что удалился. Иаков похитил сердце Лавана. С нами могут быть подобные ситуации. Мы дети Божьи, мы церковь Иисуса Христа. И у меня вопрос: действительно ли Христос похитил наше сердце? Мы медлительны сердцем иногда, чтобы понимать: «Господи, влеки нас, и мы побежим за Тобой». Медлительны, как люди, по природе своей. Хотя иногда мы очень быстры на некоторые вещи, которые не совсем правильные. Мы быстро бежим к проблемам нашим. Тот, кто любит вас, протянул руку к сердцу вашим, их вы замедлили, и его не стало. Момент упущен. И она говорит: «Я пошла искать его». Встречают ее различные препятствия на пути. Она думает только об одном: «Скажите возлюбленному моему, если встретите, что вы скажете ему? Скажите, что я изнемогаю от любви. Он похитил мое сердце». А влюбленные это знают. Вы все были влюбленные в свое время по-разному. Вы знаете, что такое, когда ваше сердце кто-то может похитить. Когда вы теряете покой, может быть, сегодня забыли, переживали особое, и Бог нас снова переводит в тот момент, чтобы мы вспомнили. Иаков похитил сердце Лавана, и он 7 дней гнался за ним. Это был вопрос даже, может быть, материальной заинтересованности. Вы знаете, сколько людей сегодня из-за материальной заинтересованности теряют мир в сердце? Многие. Корень всех зол – сребролюбие. Вокруг денег множество проблем. Войны идут, кровопролитие, люди погибают вокруг денег. Друзья мои, семьи разрушаются, родственники во вражде. У него было в сердце намерение недоброе. У Лавана было недоброе намерение. Это видел Господь. Вот интересно, что когда Бог нас посылает, и кто-то за нами гонится, вы знаете, Бог обязательно поставит подножку. Встречает его Лавана. Ночью во сне явился ему и сказал: «Берегись, не говори Якову ни доброго, ни худого». Друзья мои, почему ни доброго, ни худого?
потому что у него сердце было недоброе. Как вы можете говорить, добрые, будучи злые? Так бывает в жизни. Мы делаем вид, что мы добрые, а сердце недоброе. Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Это нам кажется, что ничего, улыбаемся, а сердце ненормальное. То есть я маску надеваю, я хочу быть добрым, хорошим. Как есть, так и скажи. Скажи, у меня сердце плохое, не люблю тебя, прости меня. Я знаю таких людей в нашей церкви, друзья мои, которые прямо говорят и скажут, и они не лицемерно скажут, у них сердце открытое и чистое. Он догнал его, снова же начал его упрекать, ты бы ушел. Но я даже не попрощался со своими внуками, с дочерями. Иаков отвечал Лавану и сказал, я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих. Почему я убежал? Рахиль, идола похитила. Важнейший вопрос сегодня, как сребролюбие, так идолопоклонство в этой стране, во всем мире. Идолопоклонство, только в различной форме, в различном выражении, но оно остается предметом ревности для нашего Бога, и Господь всегда ревнует нас. То есть мы сами можем построить их, избрать. Они не рождаются. Мы создаем идолопоклонство. «Зачем ты украл богов моих? Ну пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего». Иаков отвечал Лавану, «У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив». Не всегда ли мы спешим говорить, «А у меня этого нет, а у меня гордости нет, а я смиренный человек». А Бог видит твое сердце. Во свете Иисуса, во свете твоем, во свете Господа видеть свет. И обнаруживается то, что у тебя в сердце. Часто мы не видим, потому что не во свете. Когда мы во свете, мы видим себя, как сказал Исаия, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Мы видим то, что никогда бы не увидели и не можем увидеть, находясь в темноте или во тьме. Иаков не знал, что Рахиль украла их. Мы не все знаем и о себе, друзья мои. Иногда в опрометчивости можем сказать... Не спешите говорить, а скажите, Господи, испытай меня, не на опасном ли я пути, проверь мои мысли, открой мне мое сердце, может там полно идолов, может там полно себялюбия, может там полно гордости, и только ты можешь это открыть. Блажен человек, который с таким подходом подходит к престолу благодати, чтобы раскаяться, освободиться, быть свободным перед Богом. Рахиль взяла идолов, спрятала, так и не нашел Лаван. Она обманула его, а Иаков даже начал спорить с ним. Напрасно на меня напал. И сказал Лавану, какая вина моя, какой грех мой, что ты преследуешь меня? Не знал он, почему его преследует этот бурный ветер. Почему корабль трясет так, что там уже все молятся, обращаются к Богу, а Иона спит в трюме корабля, Иона спит спокойно. Бог не напрасно создает тревогу, переживания в жизни нашей, друзья мои. Что-то Господь имеет сказать нам. Он ревнует о нас. Он видит, что мы уклоняемся от Бога. Ты не знаешь, Иаков. Ты говоришь так, да будет смерти предана. Что интересно, что его слова исполнились. То, что он сказал. Она умерла очень скоро после этого. Суд начинается с Дома Божьего. Господь уже сегодня нас дисциплинирует, очищает. Чтобы мы сами себя судили. Но если мы не судим самих себя, то судимы Богом. По той причине, чтобы не быть судимы с миром. Бог работает сегодня над каждой семьей. Чтобы Бог услышал молитвы о наших детях. Чтобы Бог благословил нас на всех путях наших. Лаван как образ врага человеческих душ. Он преследует нас. Говорит, Господи, почему? В наших загашниках он ищет своего, идолов своих. Что мы могли украсть или спрятать. Ты осмотрел у меня все вещи. Что нашел ты из всех вещей твоего дома? Покажи мне здесь. Вот открыл он все чемоданы. Он не знал, что это сделала его жена. Мы думаем, а вот это мой муж, это моя жена. А ты знаешь, что вы сочетаны. Вы одно с твоим мужем. И что происходит в жизни твоего мужа, оно касается и тебя сегодня. Почему его обманывал Лаван? Друзья мои, мы не до конца понимаем, почему сегодня нас люди обманывают. Мы не всегда понимаем, почему люди жестоко иногда поступают с нами, не отвечают нам взаимностью. Почему мы пожинаем жатву, которую мы, на наш взгляд, не заслужили. Молитесь, чтобы Бог вам открыл.
и Бог напомнит вам, что вы когда-то где-то сделали подобное в небольшом размере. Жатва, она никогда не бывает такой, как посев. Чем заканчивается эта история? Заключим завет, поставим памятник, заключим союз с тобою. Друзья мои, обычно союзы, которые люди заключают между собой, бывают союзы благословенные. Твои кони, как мои кони, твой народ, как мой народ. У тебя будет проблема, я приду на помощь к тебе. У меня ты придешь. То есть это дружба, это союз. Это союз, который мы имеем с Господом, когда Господь заботится о нас. Это кровный союз, это благословение. Но вот здесь такой странный какой-то союз о ненападении. Собрали холм из камней. Написано, этот холм свидетель, что ни я не приду к тебе, и за этот холм ни ты не придешь ко мне за этот холм и за этот памятник для зла. Мы не будем с тобой общаться. Ты не придешь ко мне, я не приду к тебе. Сегодня очень много памятников, заветов и союзов, и договоров, но для нас сегодня дал бы Господь, чтобы мы имели такой союз, чтобы мы шли навстречу друг другу, общались друг с другом. И пошел, и возвратился Лаван в свое место, а Иаков пошел путем своим. Вот так закончилась их встреча. В 35 главе мы читаем, что Господь сказал Иакову: «Иди в Вифиль и живи там, и устрояй там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». И сказал Иаков дому своему, всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очистись, и примените одежды ваши. То, что они пропустили этих богов, которые взяла Рахиль, и, может быть, что-то было еще, кроме этого, Бог это видел. Но Бог не всегда говорил в тот момент. Вот сейчас придет время. Мы часто видим, что наши дети не так Богу служат, не поклоняются, идолам поклоняются, не так живут. Друзья мои, помните, что для детей придет час. Будет Вифиль, будет встреча с Богом. Также для дома Иакова наступил момент, когда они должны были встретиться по воле Божьей там, у большого дуба. И сказал Иаков дому своему, всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема. Вот, казалось бы, на этом история заканчивается. Но дальше, при рождении второго ребенка, Рахиль умирает. Лаван ушел в свою сторону, на место свое. Иаков пошел своим путем. Но беды-то не кончились. Проблемы не кончились. Одни проблемы заканчиваются, начинаются другие. Жители земли этой начали преследовать Иакова. У него была тревога, переживание. Бог создает условия. Бог побуждает нас. Тревога, трудности приводят к исповеданию, приводят нас к тому, что мы начинаем искать Бога по-настоящему, не поверхностно, потому что Господь есть Бог. Мы понимаем это. После того, когда они закопали всех идолов, когда Бог достиг своей цели, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Израиля. До этого преследовали. До этого были тяжелые времена. И отправились из Вифиля. Но после этого Рахиль родила, оказалась радость, роды ее были трудны, и она умирает, и даже не была похоронена в гробницах, и в то же время это был суд Божий. Образно говорю сегодня для нас. Слава Богу, что Господь сегодня занимается нами, не миром. Бог занимается тобой. Он любит тебя. Он ждет от тебя, чтобы ты принял добровольно решение идти к Нему. Сегодня, сейчас служить Ему всем домом своим, чтобы не было в сердце идолов, чтобы Бог помог нам уничтожить, склониться перед Богом у горы Голгоф, у этого древа, положить все во имя Иисуса. Бог поможет, я верю, да благословит нас Господь.

Поэма «Не гордись, но бойся». Гордость и превозношение в жизни страшное явление. Как с вершины водопад всех людей бросает в ад. Если кем-то завладеет, погубить того сумеет. С ней дружить всегда готов, кто отвергнул ум Христов. Люди в мире терпят крах, не имея Божий страх. Гордость силу набирает, их тогда ума лишает. Бог прославит того, брат, кто смирением богат. Гордость злую ненавидит, гордецов повсюду видит. Будь ты, сестра, скромна и смирением полна. Перед Богом умоляйся, как Христос, всегда смиряйся. Правда, как-то необычно, увещание нелогично, словом нужно убедить и примером подтвердить. Мудрость мудрых погублю, а смиренных я люблю. Дух Святой вложу в сердца, постыдит он мудреца. Так сказал Господь своим. Свято ходит кто пред Ним. Тот совет Ахитофела был разрушен до предела. В мире много видим люду, горделивых же повсюду, умными себя считают. Все друг друга унижают. Только вот пример живой, хоть немножечко смешной, все же есть в нем отражение Слова Божьего учения. Мне такой рассказ был ведом, как однажды за обедом за столом один сидел, там профессор пищу ел. Наслаждаясь в размышлении, находясь в уединении, думал, как мне повезло всем препятствиям назло. Вспомнил молодость, трудился, как старательно учился, по ступенькам ввысь карьеру, все достиг он в свою меру. Я достойный уважения, столь великого почтения, мне дадут всю похвалу. Вдруг студент идет к столу. Он держал в руках поднос и задал такой вопрос. «Не могу ли я присесть, за одним столом поесть? Пан профессор, извините, меня строго не судите. Всю столовую прошел, себе места не нашел». «Хм, как посмел! Какой наглец! Ты совсем еще юнец!» И минуту колебаясь, он ответил, насмехаясь. «Молодой вы человек, проживите еще век. Гусь свинье совсем не друг, обойдите еще круг». То надменный был ответ. «Не товарищ, значит нет». И студент тот как запел: «Ну, тогда я полетел». И профессор враз очнулся. «Неужели я обманулся?» Остроумие храня, «Так и выходит, я свинья?» Гнев вдруг приступом подходит, нужных слов он не находит. Но подумал сам в себе: «Отомстить готов тебе». Гордость гневом подступает, и тогда он составляет план, как будет ему мстить, чтоб студента проучить. Здесь ему остановиться, да не может он смириться. Вот экзамен на носу, я сюрприз преподнесу. А студент не замечает, на отлично все решает. Государственный сдает предкомиссией зачет. И профессор с неохоткой взял листок его с зачеткой, взором медленно обвел, написал внизу «Осел».
Злоба и негодование затуманит все сознание, и бывает, что мудрец поступает, как юнец. Парень просто и спокойно, документ берет достойно, посмотрел в зачетный лист, оказался, что он чист. Кроме записи одной, что наполнена злобой, прочитал и удивился, с тихой речью обратился. «Подписались вы красиво, только вот какое диво, нет оценки ни одной, кроме росписи такой». Возвратив свой документ, был спокоен наш студент. А профессора виски разрывало на куски. Раздраженный размышлял, сам себе опять сказал: то свинья, теперь осел, до чего же я дошел? И еще раз остановка. Гордость — хитрая воровка, с ней не жди успокоения, улетает во мгновение. Место гордости давать, значит разум потерять. Кто к смирению готов, заимеет ум Христов. Чащу леса глубже влезть, дров тогда не перечесть. В гордость наш теперь герой окунулся с головой. И рванулся напролом за учительским столом. Он со стула вдруг привстал, словно стал на пьедестал. И в горячке той вопрос свой пустил он под откос. «Хорошо, в последний раз я спросить желаю вас». Приостывши чуть немного, на студента взглянув строго, взор профессора вещал, чтоб хорошего не ждал. Так уверенно и гордо речь свою начал он твердо. Знал, конечно, не секрет, быстрым будет тот ответ. Если б вдруг вам предлагали, что бы вы предпочитали? Много денег или ум? Здесь не нужно долгих дум. Как у бедного студента не бывает даже цента, тут же парень отвечал: «Я б, конечно, деньги взял». И профессор просветлел, будто вмиг помолодел, он с большим авторитетом отвечал ему на это: «Я бы денег тех не брал, ум на деньги не менял, ни за что и никогда, я умом горжусь всегда». А студент вслух размышляет и на речь ту отвечает: «Каждый то себе берет, что ему не достает». Сердце яростью вскипело, все в глазах вдруг потемнело. Ум-то был, теперь пропал. Что я, разум потерял? Точно так оно и есть. Бог нам дал благую весть. Не ходи в гордыне мира, не ищи себе кумира. Богу нужно поклонение и твое пред Ним смирение. Христианам всем урок: смертный гордости порок. Поражает душу, тело, это ведь не Божье дело. Сын пришел людей спасать, их с Богом примирять. Иисус Христос в смирении часто был в уединении, сокрушался, слезы лил и нас этому учил. Душу гордость обуяла, значит, своего искала. Друг, смотри, коль мало веры, видно, гордости без меры. Не гордись же ты, но бойся, от грехов в крови омойся. Христа кротость и терпение принесет успокоение. Аминь.

Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Псалом 102, 17, 18.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

тому времени я уже немалого добился в жизни. Я получил грин-карту, открыл собственную ювелирную лавку, и мне даже удалось вложить значительные средства в акции Уолл-стрит. Я по-настоящему ощущал, что только небо может быть мне пределом, и что исполняется моя американская мечта. Жизнь моя казалась мне такой блестящей и успешной, что я несколько возомнил о себе. Мои планы и стремления не имели границ. Что еще ожидает меня впереди? Любые, все усложнявшиеся задачи, которые ставила предо мною жизнь, я воспринимал с восторгом. Главнейшей целью для меня в это время было проникнуть в круг евреев, которые приехали в Соединенные Штаты из Сирии. Своим огромным богатством они славились по всей стране, контролируя большую часть торговли в Нью-Йорке. От квартирки, что я снимал в трущобах, до их роскошных особняков на берегу Атлантики было не больше километра. Но их образ жизни отстоял от моего на несколько световых лет. Эти люди обитали в пригородах, вдали от шумного и грязного Нью-Йорка, где любая вилла стоила не менее миллиона долларов. В каждой был частный пляж, огромные прекрасно ухоженные сады, дорогие автомобили, шоферы и лакеи. Я надеялся с помощью своего красноречия найти в их сирийской синагоге выгодную невесту, такую, которая принесет мне в качестве приданого все, о чем я мечтал. Мой разум был постоянно занят разработкой хитроумных планов. Если бы я не был столь самоуверенным, скорее всего, эта цель показалась бы мне совершенно недостижимой. Но к тому времени я

0: уже успел понять, что в этом мире, особенно в Соединенных Штатах, вряд ли есть что-либо невозможное. Кроме стремления проникнуть в сообщество сирийских евреев, у меня были и некоторые другие смелые планы. Я готовился к ним и физически, и умственно. Для поддержания хорошей физической формы я пробегал трусцой многие километры по огромным лужайкам Нью-Джерси и подолгу плавал в океане. Я был намерен любой ценой достичь своей цели, либо с помощью сирийских евреев, либо благодаря моей врожденной еврейской хупца, самоуверенности, нахальству, которую я ошибочно принимал за отвагу. Хотя двигавшие мною мотивы, дурные и нечистые, в конечном счете результат полностью их оправдает, рассуждал я. Эта конечная цель, к которой я неуклонно стремился, была мне кристально ясна. Великолепный дворец на взморье с огромными окнами из цельного стекла, через которые я буду смотреть на синий океан. Личная яхта, на борт которой можно взойти, сделав всего несколько элегантных шагов. Такова была моя американская мечта, и я намеревался осуществить ее любой ценой. Джефф ворвался в мою жизнь внезапно. Посреди всех этих планов и проектов получить от жизни все, что только возможно. Примерно через неделю после нашей первой встречи я увидел, как он паркует свой мощный мотоцикл через улицу напротив моей лавки. Я не мог себе представить, что столь хрупкий на вид парень способен справиться с такой огромной и неуклюжей машиной. Джефф всегда старался навестить меня перед самым закрытием магазина. Когда он входил, мы тепло приветствовали друг друга. Джефф кое-что рассказывал мне о своей работе на металлургическом заводе. Он был совершенно доволен своей работой, а особенно тем фактом, что большую часть работы выполняли автоматы, а ему оставалось только присматривать за пультами управления, что оставляло достаточно времени для чтения Святого Писания во время смены. О своем труде он говорил, не жалуясь, как человек, довольный своей долей и нашедший свое место в жизни. Я мог только жалеть его. Кто знает, сколько денег наживал на труде Джеффа его босс ежечасно, ежедневно, ежемесячно и ежегодно. Слава Богу, думал я, что мне удалось сломать этот капкан и вырваться из порочного круга. Хотя Джефф говорил на иврите довольно хорошо, у меня не хватало терпения выслушивать его медленную, запинающуюся речь с постоянными поисками нужного слова. К тому же мне хотелось совершенствовать свой английский. Поэтому после нескольких ничего не значащих слов на иврите мы вскоре перешли на английский. Джефф начал с того места, на котором мы остановились на прошлой неделе. Без всякого вступления он задал мне вопрос. «Знаете ли вы, почему во времена Танаха люди приносили жертвы?» «Конечно! Я был рад продемонстрировать свое знание еврейских писаний. Язычники, которые жили в земле Ханаанской, обычно приносили жертвы даже собственных детей своим языческим идолам. Бог не мог запретить детям Израиля участвовать в таких отвратительных действиях. Поэтому он просто ограничил эти жертвоприношения, очистив и освятив их». Видя, что я неверно понял вопрос, Джефф слегка перефразировал его. «Знаете ли вы, кто первым принес жертву в Священном Писании?» «Конечно, Авраам, наш отец», — гордо ответил я. «Извините, но вы опять ошиблись», — усмехнулся Джефф. «И до него многие хорошие люди приносили жертвы. На самом деле, первая жертва была принесена уже в Едемском саду. Тора говорит нам, что после того, как Адам и Ева согрешили, Бог сделал одежды из кож, чтобы прикрыть их наготу. Откуда же взялись эти кожи животных? А знаете почему? Дело в том, что именно так впервые был введен и применен древний принцип «душа за душу». Этот принцип «кровь за кровь» проходит красной нитью через все Писание. С тех пор и был введен обычай предлагать жизни чистых животных как выкуп за грешные человеческие жизни. Ибо написано: «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». У Адама и Евы были два сына, Каин и Авель, продолжал он. Каин предложил Богу плоды своего поля, а Авель — от первородных стада своего и от тука их. Откуда эти юноши могли узнать, что они должны принести жертвы Богу? Не могу сказать точно, научили ли их этому родители, или сам Бог дал им такое повеление, но одно ясно — в человеческой природе глубоко заложено укорененное сознание греха, вины, а также глубинное знание о том, что необходимо искупление. Даже самые примитивные идолопоклонники, язычники, приносили жертвы своим божествам, чтобы умиротворить опасных злых духов. Они были готовы уязвлять себя физически, наказывая таким образом за грехи и тем самым как-то облегчая совесть. Несмотря на все это, Каин своевольно решился предложить в жертву нечто другое — часть плодов земли, произведенных посредством его труда. По сути, это первое упоминание в Торе о религии, созданной человеком. Здесь мы впервые видим человека, который пытается оправдать себя перед Богом плодами своей хорошей работы. С тех пор практически все религии мира основаны на том же принципе, суть которого в следующем. Чтобы завоевать благосклонность своего Бога или богов, человек должен делать то-то и то-то, или наоборот, не делать того-то и того-то. В противоположность Каину, Авель не пытался обмануть Бога, но решил подчиняться ему буквально. Он принес жертву животное, и Бог принял его дар. Этот принцип искупления через принесение в жертву животных передавался из поколения в поколение. Это был установленный Богом способ получить прощение грехов. Область, в которой эти жертвоприношения были действенными, расширялась с годами. Джефф продолжал свои объяснения, и я не мог не признать, что этот гой, знающий мой еврейский танах гораздо лучше меня, начинает меня интересовать. Видите ли, после того, как Адам и Ева впали в грех, Бог обеспечил жертву за каждого из них, одев их в одежду из шкур животных. Авель тоже предложил Богу жертву, которая искупила лишь его одного. Много лет спустя кровь пасхального ягненка, нанесенная на дверной косяк, обеспечивала целому семейству защиту и укрытие от ангела разрушения при исходе евреев из египетского рабства. Одна жертва на всю семью. В день искупления первосвященник приносил жертву за весь народ израильский, и этой жертвы хватало на целый год. В конце концов, за грехи всего мира был предложен в жертву Иешуа, Мессия, и искупительное действие этой последней жертвы неприходящее, вечно. После этой жертвы навсегда прекратились жертвоприношения животных в храме. Вы когда-нибудь обращали внимание на тот факт, что ровно через одно поколение после того, как был распят Иешуа, храм был разрушен, и всяческие жертвоприношения прекратились? Ведь это случилось потому, что с тех пор нужда в жертвоприношениях отпала, так как была принесена эта последняя и вечная жертва. Все это было для меня совершенно новым. Хотя в школе мне нравилось изучать Писание, я не мог вспомнить, чтобы наш учитель майор Цубари говорил нам что-либо подобное. Во мне пробудилось любопытство, И какое-то время я слушал Джеффа, не перебивая. «Но продолжим наш разговор о жертвоприношениях», — сказал Джефф. «Моисей дал в Торе ясные и четкие инструкции относительно того, что жертвенное животное должно быть абсолютно безупречным, не иметь никаких физических пороков, поскольку таковые символизировали бы несовершенство или грех. В глазах Бога все люди грешники». Сложность в том, что грешный человек не может принести себя в жертву за грехи кого-то другого. Каждый должен нести наказание за свои собственные грехи. Возможно, эта истина нам кажется унизительной, но ничего не поделаешь. Бык, ягненок, даже голубка являются более достойными жертвами на алтарь Бога, чем грешный человек. Ведь грех оскверняет нас. Делает нечистыми.
1: Погодите минуточку, прервал я его. Вот вы все время говорите о грехе, причем принимаете за аксиому, что каждый человек по натуре грешник. Тут-то я не могу с вами согласиться. А как же все великие и праведные мудрецы, которые ни разу в жизни не согрешили? Разве не сказано в Танахе о народе Израиля? И народ твой будет... «Праведный навеки наследует землю». А как же 36 легендарных праведников, на которых, по еврейскому преданию, держится вся вселенная?
0: Глаза Джеффа наполнились искренней грустью, и он, осторожно выбирая слова, ответил. «Да, это как раз тот случай, когда созданные человеком предания противоречат ясному указанию Танаха. Каждому из нас дан свободный выбор – верить Слову Божьему или следовать традициям людей. Из контекста того стиха в книге пророка Исаии, который вы только что процитировали, ясно, что речь идет о том времени, когда Израиль обратится к царю Мессии, и лишь тогда будет прославлен. Вот тогда народ твой весь будет праведный». Вы же не можете не признать, что сегодня израильтяне еще не совсем праведны, не так ли? А из Танаха мы знаем, что в глазах Господа нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил. Когда они согрешат пред тобою, ибо нет человека, который не грешил бы. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались и равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного.
1: Гласно этим словам, а в Писаниях можно найти много подобных строк. Грех – всеобщее явление, вошедшее в мир вскоре после того, как на лицо земли ступил первый человек. И я хочу, чтобы вы меня правильно поняли, потому что знаю, что это очень деликатный момент, часто неверно понимаемый как евреями, так и христианами, да и приверженцами других мировых религий. Видите ли, грех не столько в том, что делает или чего не делает человек, сколько в самой природе человека». Другими словами, для того, чтобы стать грешником, нам не надо дожидаться того момента, когда мы совершим грех. Дело обстоит как раз наоборот. Мы совершаем грех потому, что являемся грешниками по самой своей природе. Возможно, грех следует рассматривать как злокачественную опухоль, разрушающую тело изнутри, причем ее симптомы проявляются и внешне. Однако не симптомы делают человека больным, а болезнь порождает симптомы. Видите ли, все мы рождаемся с возбудителями этой ужасной болезни внутри нас. Мы были зачаты, как грешники, ведь царь Давид писал: «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Я возразил ему с апломбом:
0: Вы хотите сказать, что ребенок, который не может отличить своей правой руки от левой, уже грешник? Это не я говорю. Так говорит Танах, но вы и сами можете это видеть в повседневной жизни. Наша система воспитания и образования создана только для того, чтобы сделать общественную жизнь, насколько это возможно, сносной. Подумать только, одно из первых слов, которое выговаривает ребенок на любом языке, это слово «нет». Ребенка никогда не приходится учить неповиновению или бунту. Он способен на это по самой своей природе. Воспитанием мы стараемся укротить его и сломать в нем эту дурную наклонность, которой его характер обладает с самого начала. Это один из первых принципов, выдвигаемых Торой в одной из первых глав книги Бытия. «И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Породный грех, совершенный в Эдемском саду, состоял не только в том ужасном преступлении, когда люди попробовали запретный плод. Если вдуматься, это вовсе не такое уж страшное дело. Во всяком случае, этот поступок определенно не стоит изгнания из рая. Бог так разгневался из-за того, что Адам ослушался его прямого запрета. И до сих пор все человеческие грехи сводятся к одному – бунту и выпаду против Божьей воли. Всякий раз, когда вы делаете что-то, противоречащее воле Бога, вы грешите. А поскольку на земле никогда не было ни одной души, которая неуклонно исполняла бы Божью волю и ни разу не согрешила, то Писание и рассматривает весь род человеческий как греховный. Мы знаем, что Адам был создан по образу Божьему, но это было верно только для первой человеческой пары на земле, и только пока они были невинными, пока не впали в грех. Этот образ Божий, по которому был создан первый человек, был страшно испорчен и искажен до неузнаваемости в результате греха. Ну а в рамках Торы, закона Моисея, если кто-то хотел принести Господу жертву, то он обязан был привести священнику кошерное животное. Потом человек возлагал свои руки на голову животного в знак отождествления с ним и каялся в своем грехе, тем самым перекладывая грех и вину на безгрешную тварь. Только после этого священник забивал животное и возлагал его на алтарь. Жизнь невинного животного должна была приноситься в жертву вместо жизни виновного человека. И с этого момента человек рассматривался Богом как несогрешивший, разумеется, до следующего раза. Я спросил: «Но чем же этот бедный, невинный ягненок или неразумный бык заслужил такую ужасную судьбу — быть убитым вместо меня и заплатить за мой грех? Почему бы мне не расплатиться за свой грех самому?» «О, вы платите за него, и еще как! Вы понимаете, в чем состоит наказание за грех?» «Кто-то когда-то сказал, что грех похож на жестокого надсмотрщика. На самом деле грех — это жесточайший тиран. Во все дни жизни он держит нас в кабале и помыкает нами, давая взамен только чувство вины, стыда, ущербности и несостоятельности, а мы преданно служим ему, как рабы». Но потом, в свой последний день, когда мы приходим к нему за своей платой, он хохочет нам в лицо и платит за прилежную и верную службу только смертью, потому что возмездие за грех — смерть. Скажите честно, вы действительно готовы заплатить эту страшную цену за грех, заплатить своей собственной жизнью? Разве вы не были бы счастливы, если бы кто-то другой полностью расплатился за вас. Поверьте, расплачиваться за грех отнюдь невыгодная сделка. Но ведь мы все когда-нибудь умрем, не так ли? Что же в этом такого ужасного? – спросил я. «Писание говорит о двух видах смерти», – терпеливо объяснил Джефф. «Во-первых, это так называемая физическая смерть, та, о которой вы только что сказали. Это прекращение физического существования живого организма. В этом отношении род человеческий сходен с остальными представителями животного мира на этой планете. Но есть и другой вид смерти». Смерть вторая в Откровении 20:14, как называет ее Библия. Это духовная смерть, вечное и окончательное отделение человека от живого Бога, от единственного источника жизни. Все люди, будучи грешниками, должны расплатиться за свой грех вечной духовной смертью, если они не приняли средства спасения, предлагаемые Богом, Его искупление и прощение грехов через жертву Иешуа, Мессии. Описывая эту вечную смерть, Священное Писание использует очень сильные образы, например, гиенны, озеро, горящего огнем и серою. Это смерть вторая. Она названа тьмой внешней, где будет плач и скрежет зубов, где червь их не умрет и огонь их не угаснет. «Это верно, что чистое животное невиновно в ваших преступлениях», продолжал Джефф с того места, на котором я ранее прервал. «Вы и только вы в нем виновны». Но Бог в Его бесконечной милости, чтобы дать вам понять, насколько ужасен грех в Его глазах, показывает, что только безупречно прекрасные, совершенные, невинные создания, каким вы были бы, если б не согрешили, может занять ваше место и умереть вместо вас». «Но сегодня у нас нет храма, и мы не приносим жертв», — упрямо продолжал я. «Наши раввины нас учили, что после разрушения храма все жертвоприношения прекратились, и с тех пор Бог изменил свой способ искупления. Со времени разрушения второго храма до наших дней молитва, раскаяние и раздача милостыни отменяет злой приговор. Сегодня стих «Отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. Применим к нам как средство спасения». «Тут вы и правы, и неправы», — ответил Джефф. «Это верно, что сегодня у нас нет ни храма, ни жертвоприношений. Верно и то, что жертвоприношения были прекращены после разрушения храма в Иерусалиме. Но неверно думать, что Бог изменил систему, и сегодня для спасения хватает поста и молитвы. Если это так, почему же раньше требовали жертвоприношения? Если душу человеческую могут спасти одни молитвы и посты, зачем же в прошлом Бог требовал уничтожать для этого столько невинных животных? Нет, Бог не изменился. И Он не изменится и в будущем. Он вечен, и у Него нет запасного плана для спасения человечества. Повторю то, что уже сказал. Именно поэтому Бог послал нам Мессию, и Иешуа — совершенная и вечная жертва, и Его искупительная смерть положила конец всем и всяческим жертвоприношением животных раз и навсегда. «Но это вовсе не Иешу положил конец жертвоприношениям!» Меня снова охватило раздражение. «Вы, гои, положили им конец, разрушив и спалив наш храм!» Джефф посмотрел на меня так, словно читал мои мысли. «Вы действительно думаете, что Бог Всемогущий так слаб и беспомощен,
1: что не мог предотвратить случившегося? Другими словами, если бы Бог не позволил язычникам-римлянам разрушить храм, разве они могли бы сдвинуть хотя один его камень? Вы, должно быть, знаете, что в книге пророка Амоса говорится, что Бог никогда не делал ничего, не предупредив людей об этом заранее, через своих служителей, пророков, ранее сообщая им о своих намерениях. Я кивнул в знак согласия. Это я действительно знал. Но у меня было странное чувство, словно все, что я знал, во что верил до сего дня, как бы висело в воздухе без всякого прочного основания. У Джеффа все держалось крепко. Было основано на прочном и неизменном Слове Божьем. Да, это было очевидно. И я еще заметил, что вся его вера была основана только на Писаниях.

Не забуду случай на вокзале. Я в поездке дальней был тогда. Ждал свой поезд, сидя в шумном зале. За окном мелькали поезда. Всех вокзалов общая картина. Спешка, суета, как балаган. Вижу, в зале движется мужчина, медленно качаясь, видно пьян. Шел он как-то странно ковыляя, подошел ко мне и стал просить: «Добрый человек, на чашку чая дай мне, чтобы я мог перекусить». Оглядев его неторопливо, я решил: на пьяницу похож. Не на чай ты просишь, а на пиво. Думаю, меня не проведешь. На его слова не дав ответа, не желая с пьяным говорить, я закрылся от него газетой. Дал понять, мол, можешь уходить. Чтоб занять соседнее сиденье, положил на нем я свой багаж. Уходя, он тоном сожаления произнес: «Я знал, что ты не дашь». И пошел походкой гусиной. Перед тем, как он в толпе исчез, я увидел под его штаниной не нога была, а был протез. Как-то стало на душе тревожно. У него такой несчастный вид. Вовсе он не пьяница, возможно, а голодный, бедный инвалид. Совесть жгла, как огненным железом. По походке пьяницу узнал. Как бы ты с изношенным протезом слабый и голодный ковылял. Да и речь его была нормальной. Несомненно, в здравом он уме, на отказ ответил мне печально, как бы сожалея обо мне. Совесть жгла, душа моя болела, оказал голодному любовь. Тут толпа немного поредела, и его я вдруг увидел вновь. Он сидел на лавке в закоулке, чтобы на виду у всех не быть, и жевал кусочек черствой булки, не имея чем ее запить. Встал, пошел к буфету, ковыляя. Не иду к буфету, а лечу, и теперь не только чашку чая, все, что он возьмет, я оплачу. Он вошел туда, а я у двери, жду немного и вхожу в буфет. Оглядел кругом, глазам не верю. Он исчез, его в буфете нет. Подхожу к буфетчице в тревоге, спрашиваю: «Здесь такой-то был?» «Инвалид, хромой на обе ноги». Говорит: «Такой не заходил». Еще раз глазами пробегаю, но его фигура не видна. Выйти он не мог, я точно знаю. Дверь была в буфете лишь одна. Вышел я и сел на прежнем месте. Все не выходило из ума. Если так Христос к своей невесте подойдет голодный, а она... Говорит о церкви Божье слово, что по окончании пути всем нам предсудилище Христово должно неминуемо прийти. И мою жестокость обличая, он напомнит мне про тот вокзал, скажет: «Я всего на чашку чая у тебя просил, но ты не дал». Иисус, нуждаюсь я в бальзаме, исцели меня от слепоты, чтоб я мог духовными глазами видеть так людей, как видишь ты, слава Богу.

Дорогие друзья, замечали ли вы, что мирской человек может совершить любой грех, который только ему нравится, и другие люди не обратят на это особого внимания, не забеспокоятся об этом? Но если христианин совершит даже самый незначительный проступок, весь мир возденет руки к небу и воскликнет: «Позор!» Со всех сторон раздадутся возгласы: «Вы слышали, что натворил мистер такой-то? Какое лицемерие!» Мир таким образом показывает, как он судит людей, называющих себя религиозными, и как он судит своих, с какой терпимостью он относится к самым грешным и распутным людям, и с какой нетерпимостью относится к христианам. Конечно, христиане не безгрешны, и вражда этого мира направлена вовсе не против несовершенства христиан, потому что мир терпимо относится к куда большему несовершенству других людей. Следовательно, вражда направлена против человека, против той веры, о принадлежности к которой этот человек говорит, а также против того пути, по которому этот человек хочет идти. Будьте внимательны, возлюбленные, чтобы не давать им такого повода. Но если вы видите, что даже самая незначительная ваша ошибка стала поводом для толков и сплетен, это послужит вам лишний раз доказательством того, что этот мир предпочитает вораву, а не последователей Господа Иисуса Христа. Поэтому, видя, что люди судят христиан гораздо строже, будем стараться уподобляться Господу нашему Иисусу Христу.

Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящий заповеди Его, чтобы исполнять их. Псалом 102, 17-18.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Люби или погибни. Если мы не любим, если нас не любят, мы погибаем. Эмоционально, духовно и даже физически. Безоговорочная любовь родителей к своим детям является важнейшим условием воспитания здоровых, счастливых и любящих детей, способных преодолеть трудности, которые встречаются в жизни. Нелегко, однако, всегда любить, например, непослушного ребенка. И здесь мы должны осознать свою полную зависимость от Бога и Его помощи. Только Бог может постоянно проявлять безоговорочную любовь. И так как Он проявляет эту любовь к нам, став для нас примером, мы тоже обязаны с Его помощью проявлять безоговорочную любовь к людям. Сегодня многие семейные проблемы возникают не обязательно из-за того, что родители недостаточно любят своих детей, а часто потому, что они

0: Смотрим в глаза всем присутствующим, пытаясь поймать чей-либо взгляд и таким образом установить с кем-нибудь из незнакомцев глазной контакт. И как приятно, когда в ответ на наш поиск кто-то отзывается дружеским приятным взглядом. Я думаю, что большинство наших слушателей узнают себя в этой ситуации. Новорожденный ребенок даже в своей семье в самом начале в роли незнакомца и, подобно взрослым, находящимся в незнакомой для них среде, ищет глазного контакта с родителями. На первый взгляд, упоминание о глазном контакте может показаться не таким уж и важным фактором в общении с детьми. Но исследования и наблюдения отношений между родителями и детьми указывают на существенность и необходимость глазного контакта с ребенком, не только для хорошего общения с ним, но и для того, чтобы видеть эмоциональные нужды ребенка. Даже если они и не сознают этого, родители используют глазной контакт как основной способ выражения чувств к детям. Но что подразумевается под глазным контактом?
1: Глазной контакт – это смотреть человеку прямо в глаза. Сопровождаемый ласковыми словами и особым выражением лица, например, улыбкой, глазной контакт может быть очень приятным. Но, к сожалению, некоторые родители, не задумываясь над этим, используют глазной контакт в других целях. Родители дарят любящий взгляд только при определенных условиях. Чаще всего, когда ребенок хорошо ведет себя, и родители могут гордиться им. Ребенок воспринимает это как условную любовь. И как мы уже говорили на прошлой неделе, он не может правильно развиваться при таком отношении. Хотя мы любим своего ребенка, но необходимо также иметь с ним правильный глазной контакт. Иначе он сделает вывод, что мы любим его не всегда, а лишь при определенных условиях. Многие родители склонны использовать глазной контакт главным образом с целью утверждения своего мнения. И часто это оказывает отрицательное действие. Мы ведь знаем, что ребенок особенно внимателен, когда мы смотрим ему прямо в глаза. А родители часто пользуются этим методом, чтобы исправить или покритиковать ребенка. Хотя это очень действует на маленьких детей, но они слушаются только из страха. И по мере того, как ребенок подрастает, этот страх превращается в огорчение, обиду и расстройство.
0: Все мы знаем, что дети учатся жить, подражая своим родителям. Конечно же, это касается и использования глазного контакта. Если родители постоянно уделяют ребенку внимание, обращая к нему одобрительный, любящий взгляд, ребенок научится делать то же самое. А если мы пользуемся глазным контактом с целью выразить свое раздражение, тоже будет делать и ребенок. Один христианский деятель, который имеет 2 сыновей 2 и 6 лет, рассказывает о случае, благодаря которому он понял важность глазного контакта. Прошла неделя после того, как семья переехала на новое место, и он заметил в своих сыновьях неприятную перемену. Они стали плаксивыми, раздраженными, часто дрались и постоянно мешали родителям. В это время родители работали, не покладая рук, стараясь привести дом в порядок до начала следующей рабочей недели. Их раздражало необыкновенно безобразное поведение сыновей, но они решили, что причина этому был переезд. Однако, подумав немного и поставив себя в положение ребят, отец вдруг понял причину такого поведения детей. Раньше он и жена проводили с мальчиками много времени, часто разговаривали с ними, но в эти дни они до того были заняты работой по устройству на новом месте, что не успевали оказать детям необходимого внимания. Они не находили времени, чтобы установить глазной контакт, полоска.

0: пожать их взглядом или, взяв на руки, прижать к себе. Эмоциональные запасы детей истощились. И своим поведением они фактически спрашивали: «Любите ли вы нас?» По-своему, по-детски, они задавали вопрос: «Вы нас любите и на новом месте тоже? Все ли осталось так, как было между нами раньше?» Это очень характерная для детей реакция во время каких-либо перемен. Узнав о важности глазного контакта, родители на следующий день как можно чаще старались смотреть детям в глаза и внимательно выслушать их. Перемена была поразительной. По мере того, как пополнились их эмоциональные запасы, дети опять стали веселыми и игривыми, как это было раньше, и больше не мешали родителям в их работе, мирно играя друг с другом. Потребовалось немного времени, но это было полезно проведенное время, возвратившее детям счастье и уверенность в любви родителей.
1: Разрешите привести еще одну иллюстрацию о важности глазного контакта. У новорожденного уже со второй-четвертой недели обнаруживается способность сосредоточить свой взгляд. Первое, что обращает на себя внимание младенца, это человеческое лицо. Но особенно привлекают его глаза. С 6 до 8 недельного возраста вы можете заметить, что его глаза постоянно двигаются, как бы в поиске чего-то. Глаза похожи на две радарные антенны, постоянно передвигающиеся и ищущие. Я думаю, вы догадываетесь, чего ищет младенец. Другой пары глаз. В двухмесячном возрасте глаза ребенка уже устанавливают контакт с другой парой глаз. Он уже реагирует эмоционально, и в этом раннем возрасте нуждается в пополнении своих эмоциональных запасов. Удивительно, не так ли? Не мудрено, что чувства и отношение ребенка к окружающему миру определяются на таком раннем этапе его развития. Специалисты утверждают, что личность и характер ребенка, его образ мышления, стиль речи и другие важные черты характера формируются до 5-летнего возраста.
0: Из этого мы видим, что мы должны с самого начала оказывать ребенку постоянную, согревающую его любовь. Безоговорочная любовь является непременной частью воспитания ребенка, чтобы он мог расти здоровым человеком, способным правильно воспринимать мир и общаться с другими людьми. И самое важное в том, что ребенок, испытавший безоговорочную любовь в семье со стороны своих родителей, сможет иметь правильное представление о безграничной и безоговорочной любви Бога к нам, людям. В установлении положительного глазного контакта мы имеем простой, но очень важный и эффективный способ проявления такой любви.
2: Размышления матери-христианки. «Мальчик мой, поскорее вырастай. Как начнешь что-нибудь понимать, я тебе расскажу про Христа все, что знаю о нем сама. Так хочу и услышать скорей, мой беспомощный малышок, лепит первой молитвы твоей, первый выученный стишок. Я хочу, чтобы сильным ты стал, чтоб стремился не вниз, а ввысь. Мальчик мой, поскорее вырастай и на ножки свои становись».

Гольфстрим течет через весь океан, но океан не поглощает его. Течение сохраняет тепло даже в ледяных водах Северной Атлантики. Верующие живут в этом мире, но мир не должен поглощать их. Для того, чтобы выполнить свое предназначение в этом мире, христиане не должны поддаваться леденящему влиянию безразличного безбожного общества, в котором они живут. Слово Божие предписывает: «Не сообразуйтесь с веком сим» Римлянам 12:2. Иисус и вправду сидел за одним столом с мытарями и грешниками, но Он не попадал под их дурное влияние. Они не могли совратить Его. Напротив, Он использовал любую возможность, чтобы явить им духовную истину и возродить их души от смерти к жизни. Живя в обществе, мы не должны общаться только с теми, кто нам приятен, чтобы не упускать возможности делиться верой с теми, кто еще не знает Христа. Смогут ли те люди, с которыми ты встретишься сегодня, благодаря тебе, почувствовать присутствие любящего Христа?

0: Духовные размышления на каждый день.
1: А мне благо приближаться к Богу. Псалом 72, 28. Вы ушли в сторону. Нет покоя, нет мира и радости духа в сердце, если уходишь от простоты своей веры в Христа. Многие верующие ушли со своего места в сторону. А где это место? Оно у груди Господа или у Его ног. Раньше, встав рано утром, вы думали о Нем, и Он был в вашем сердце весь день. Как же вы досадовали, что столько часов тратится на работу, когда вы запирали свое сердце на ночь. Вы всегда отдавали ключ Иисусу Христу. Как сладки были Его уставы, поскольку вы видели в них Его.

как восхитительны были молитвенные собрания и разбор слова, ибо вы общались с Ним. Но что случилось теперь? Возможно, вы просто ушли со своего места в сторону и больше не приближаетесь к Христу, как раньше. И теперь ничто духовное не приносит вам радости, а представляется скучным и утомительным. То, что когда-то было для вас стуком и елеем, стало сухими костями. Вы игнорируете возможность уединения для молитвы и больше не изучаете Библию. Вы оставили свою первую любовь. Но разве вы не потеряли также и покой? Вы как птенец, который вывалился из гнезда. Если не находишься под сенью креста и в руках Иисуса, то нет ни истинной радости, ни прочного мира. О, как мы бываем глупы! Даже птица не забывает о своем гнезде, а мы забываем своего Господа. Нам надо бы сказать вместе с псалмопевцем: «Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя». Псалом 114, 7 стих.

часто рассуждаем о любви. О ней поем, стихи о ней читаем. А в жизни нашей, что и говорить, так часто о любви мы забываем. Нас кто-то будет по утрам, чтоб на работу мы не опоздали. И завтраки готовит кто-то нам, за нами моет, гладит и стирает. И чьей-то заботливой рукой вся наша жизнь от самого рождения наполнена любовью, теплотой и словно майским солнышком согрета. Да кто же этот дивный человек? Кто он двужильный, этот невидимка, который легче делает наш век? Давай вокруг себя мы поглядим-ка. А может, он и вовсе не такой? А может, он и сам не доедает? А может, он уже давно больной? Тот, кто за нами моет и стирает. А может, он седой не по годам, не спит ночами, сдерживая стоны, чтобы спалось спокойнее всем нам и нашим детям, чтоб спалось спокойнее. А может, этот лакомый кусок, который ты найдешь в своей тарелке, он сам не съел, чтоб ты наесться мог, а за тобой доел твои объедки. А может, ты, мечтая о себе, о будущем мечтами увлекаясь, подумаешь и о его судьбе, и жить его здоровьем перестанешь. И как других ты будешь наставлять и любви рассказывать, как станешь, когда не бережешь свою ты мать, жизнь из нее по капле тянешь, тянешь. А что она? Она себя отдаст, безропотно терпя свои страдания. Ей любящий Господь за все воздаст, но знай, и ты получишь воздаяние. Ну почему? Так часто потеряв, раскаиваемся мы, но слишком поздно, рыдая об ушедших матерях, когда живыми пожалеть бы можно. Ведь можно самому пораньше встать и, да, и дом прибрать, и завтрак приготовить, так, чтобы сон ее не нарушать, и поберечь, и не побеспокоить. И ласковое слово ей сказать, и отнестись с любовью, с пониманием, и старую ее не обижать сварливыми и грубыми словами. Как часто, рассуждая о любви, которая сердца людские лечит, мы сваливаем все тяготы свои на слабые, надорванные плечи.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящий заповеди Его, чтобы исполнять их. Псалом 102, 17-18.

мир Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа слушайте проповедь, в 4 часа детский час. В 5 часов в эфир выйдет проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Это интересно». В 8 часов проповедь Евгения Бени. В 8 часов проповедь Евгения Бени. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича.

устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель — Бог. Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший, и потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. Все сии умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели онные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего. Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули. Верою пали стены Иерихонские по 7-дневном обхождении. Верою Раав, блудница, с миром принявши соглядатаев,

проводивший их другим путем, не погибло с неверными. И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острые меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не принявшие освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все они, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Послание к евреям, глава 12. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы и незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колено, и ходите прямо ногами вашими, чтобы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре. Никто
трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слова, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было: если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушавши глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от говорящего с небес, которого голос тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание: «Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Послание к евреям, глава 13. Братолюбие между вами да пребывает. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелов. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страдающих, как и сами находитесь в теле. Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Имейте нрав не серебролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо он сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек?» Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня, и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, чтобы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертвы хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо такие жертвы благоугодны Богу. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам. Бог же мира
воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью вечного завета Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком деле добром, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Прошу вас, братья, примите слово сие увещание. Я же немного и написал вам. Знайте, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас. Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Приветствуют вас италийские. Благодать со всеми вами. Аминь.

Когда в глазах туман при солнечной погоде, вопросы — гвозди, тьма гвоздей, ответов нет. И бродит в сердце боль компотом прошлогодним. Беги туда, где есть единственный ответ. Пусть люди предают, пусть рушатся надежды, болезни, бури, грех и войны без побед. Есть место, где всегда найдет прощение грешник. То место, где на все есть правильный ответ. Крушенье потерпев, цепляешься за воздух, и в легких, и в ушах соленая вода. В ночи перед тобой плывет Голгофа, остров, то место, где ответ и помощь есть всегда. Распятый мертвый Бог, вот это непонятно, и меркнет перед ним им сотворенный свет. Он умер и воскрес, чтоб дать по благодати нам место у креста, где есть на все ответ.

Возрастать в познании Бога — задача каждого верующего. Жизнь по духу, стремление вверх, чтобы в нас был виден образ того, в кого ты растешь. Дела Христа должны отображаться в нас с каждым днем все четче и четче, светить все ярче и ярче. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. 1 Иоанна 2:3. Каждый день несет в себе свои события. Каждая из них очень ценна. Радость, стремление вперед, остановки на пути, взлеты, падения — все имеет смысл. Страданиями — навык послушанию. Каждый день мы нуждаемся в благодати Божьей. Мы не сможем, достигнув определенной высоты, остаться там. Мы должны непрестанно расти, иначе начнется движение вниз. Познавая Бога, в нас будут проявляться Его дела. Из этого будет виден наш духовный рост. Возрастая в познании Бога и исполняя Его заповеди, так мы являем Его своей жизнью окружающим нас людям. Да пребудет над нами милость Божья и благодать Его, дающая силу для каждого дня».

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Тир был захвачен в 323 году до нашей эры Александром Македонским. Когда Александр окружил Тир, он послал сказать первосвященнику Иерусалима и правителю Иудеи, чтобы евреи прислали ему помощь в виде добавочной провизии, чтобы он мог продолжить осаду города. Первосвященник Иоадуа ответил, что клялся в верности Дарию и потому не может нарушить клятву и помогать врагу. Александр сильно разгневался и, когда покорил Тир, сказал: «Пойду на Иерусалим и уничтожу его, и убью этого первосвященника, который отказался помочь мне в нужде». После того, как Александр захватил Тир и захватил его крепость, что произошло только один раз во всей истории мира, он пошел в Иерусалим. Когда первосвященник узнал, что македонский царь идет в Иерусалим, он был в ужасе. Не зная, как поступить с разгневавшимся на него Александром, он пришел со своей нуждой к Богу в молитве и попросил весь народ молиться Иегове. Бог во сне открыл первосвященнику, что он должен со всеми другими священниками выйти навстречу Александру без страха в белых одеждах и ожидать его у городских ворот. Александр пришел из Газы прямо к воротам Иерусалима с бесчисленной толпой народа, которая следовала за ним, чтобы разгромить святой город, чтобы продать народ в рабство и убить первосвященника. Приближаясь к городу, он увидел идущих ему навстречу людей в праздничных одеждах. Город был украшен, ворота открыты, и первосвященник в праздничном облачении вышел его встречать. У него на груди было 12 самоцветных камней, и написано имя Господа Бога. Когда Александр увидел первосвященника таким нарядным, он пал перед ним и призвал имя Бога Иеговы. Один из вождей армии Александра подошел к смиренно склонившемуся царю и спросил: «Почему ты преклонился перед ним, как ни перед кем в мире? Почему ты служишь Богу перед первосвященником?» И Александр ответил: «Я не ему поклонился, но Богу, который дал ему честь быть первосвященником, потому что я видел этого первосвященника в этом облачении, в этой одежде, когда я был в Диосе в Македонии, и он посоветовал мне без отлагательства идти через Геллеспонт с моей армией, когда я был в нерешительности». После этого Александр Македонский пошел за первосвященником в святой город и в храме принес жертву Богу Иегове. В этот торжественный момент книга Даниила была открыта перед ним. Заметьте, что это было в 330 году, когда он прочел, что в ней говорится о том, что один из великих греков покорит Персию, он весьма обрадовался. Ему было прочитано место Писания из пророка Даниила 8 главы, стихи

дорогие друзья, а сейчас продолжение нашей программы. Слушайте свидетельство Виктории Неживенко. Пролетев 15 метров, она плашмя лицом вниз рухнула на бетонный пол. Прибывший на место врач скорой, увидев, откуда она сорвалась, сказала: «Везите домой, труп нам не нужен». Люди приговорили ее к смерти, но Господь назначил ей жизнь, сотворив чудо. Так писала газета «Жизнь и вера» о том, что произошло с Викторией Неживенко на сооружении дома молитвы в Виннице, который считается одним из крупнейших в Украине. Размеры его имеют самое непосредственное отношение к происшествию, о котором будет идти речь. А возвратиться к старой публикации меня побудило известие о том, как удивительно ведет Господь по жизни сестру, которая однажды уже испытала на себе Его особое благословение в момент, когда попрощалась с земной жизнью. В Виннице за несколько дней до открытия первого Всеукраинского конгресса евангельских христиан состоялось освящение крупнейшего дома молитвы. Но Господь осветил его гораздо раньше, сотворив здесь истинное чудо. С директором Винницкого библейского института Павлом Ивановичем Трошиным мы сидим в огромном пустом зале, и он рассказывает. Вот здесь, с балконов, с лестницы, упала молодая сестра. Высота не менее 15 метров. И что вы думаете? Она осталась живой и практически невредимой. 3 дня церковь была в посте и молитве, и Господь услышал нас. Потом с того места бросали оцинкованное ведро. Ушки влипали в дно. Вам, наверное, будет не безинтересен этот случай. Имя этой сестры — Виктория Неживенко. Она работает медсестрой и преподает в институте. Неживенко. Господь опроверг тот смысл, который был заложен в ее фамилию. Ведь он не только путь истина, но и жизнь. Рассказывает сама Виктория. Это случилось 25 ноября 1991 года. Я, как и многие другие верующие, работала по графику на строительстве дома молитвы. В тот день я красила металлическую опору, почти под самым куполом здания, имеющего высоту 17 метров. На верхнем ярусе балконов, на металлической лестнице. Когда я начала спускаться по лестнице вниз, в одной руке у меня была кисточка, в другой — краска, то внезапно потеряла равновесие. Я бросила кисть и краску и попыталась восстановить равновесие, но было поздно. Я полетела вниз. Мелькнула мысль, что Господь забирает меня, и я успела воззвать к Нему в мольбе. Потом мне рассказывал брат, который работал на противоположной стороне зала и видел мой полет, что падала я не отвесно вниз, а по косой линии, причем тело мое вращалось вокруг оси. Летела вниз головой, но за какой-то метр до пола мое тело будто кто-то дернул за ноги, выпрямил и как бы положил на бетон. Я подняла голову. Надо сказать, что все время находилась в полном и ясном сознании и увидела, что в 10 сантиметрах от моего лица находится такая железная балка, тавр. Подумала, почему не упала на нее? Наверное, Бог хочет, чтобы меня похоронили с целым лицом, чтобы мои друзья узнавали меня. Да, я не могла поверить, что буду жить, ведь я медик и хорошо осознавала свое положение. После падения у меня перехватило дыхание. Я не могла ни выдохнуть, ни вдохнуть. Поэтому начала силой выдавливать из себя воздух, и получился стон. Все, кто работали в здании, услышали шум падения, стон и сбежались ко мне. Растерянность, шок. Потом стали говорить: «Поверни рукой, покрути ногой». Я повертела и почувствовала, что все хорошо, кроме правой руки.
Как выяснилось потом в больнице, это был оскольчатый перелом кисти. Я сразу скомандовала: «Положите меня на щит». Вместо него нашли дверь. Вызвали скорую. Врач сказал: «Ну что, где твой Бог?» А я тогда не имела надежды, что буду жить. Думала, дня через 3 он меня заберет. Но когда она так сказала, я возмутилась духом и почти закричала: «Мой Бог в силе меня поднять, потому что я знала, это действительно так». Потом меня привезли в больницу. Узнав, с какой высоты я упала, решили даже в палату не класть. Они были уверены, что у меня внутреннее кровоизлияние, повреждены селезенка и правая почка, и что в 3 часа ночи я умру. И когда мама пришла в больницу, они так и сказали ей: «А, Неживенко, она в 3 часа ночи умрет». Но вся церковь молилась обо мне, и ровно в 3 часа ночи мне стало лучше. Да, болели позвоночник и правая рука, но я не стонала, не кричала. Была все время в сознании и ощущала особую бодрость духа. Я улыбалась. Ко мне приходили и удивлялись: «Она улыбается, все хорошо». Я тогда еще не осознавала, что будет дальше. Мне сразу же сделали снимок, но вышло, сказали, неудачно, и потом повторили. На 3-й день ко мне пришел заведующий отделением. Он посмотрел мои снимки, вечером это было, и сказал: «Ничего нет». И стал уходить. Я ему говорю: «Подождите, как это ничего нет? Что это значит?» Он говорит: «Ничего не переломано, только рука». И тогда я поняла, что Бог назначил мне жизнь. У меня вся подушка была мокрая. Только теперь я поняла, что со мной произошло. В больнице я пролежала 10 дней. Многие приходили на меня посмотреть. Медики, студенты, больные. Я радушно принимала всех. Всем рассказывала. У меня была большая радость на сердце. Я пела псалмы. Лучший способ дать выход радости и разработать легкие. Всегда радовалась, как написано. Во 2-м травматологическом отделении 2-й городской больницы мне удалось, преодолев различные препоны, попасть в архив, где в пыльных папках хранилась память о людской боли и смерти, постигающей человечество, когда они того совсем не желают и не ждут. Наконец, в моих руках оказалась медкарта номер 78-74-66, в которой особым языком медицинских терминов была описана хроника чуда Господнего. Впрочем, история болезни Виктории Неживенко мало что может добавить к тому, что уже сказано. В диагнозе преобладало слово «ушиб». Это после падения с 15-метровой высоты плашмя на бетонный пол. А в описании болезни видна некоторая растерянность. Да и как не растеряться? Вот данные рентгенографии. Ноябрь 1991 года, сделанной незамедлительно после поступления Виктории в отделение. На рентгенограмме от 25.11.91 костно-травмических изменений грудного отдела позвоночника не выявлено. Далее следует туманная ссылка на возможную неисправность рентгенаппарата. Но и через 3 дня, когда аппаратура, надо полагать, была проверена и приведена в должное состояние, результаты рентгенограммы были абсолютно такими же. Костно-травматических изменений не выявлено. Чем завершу? Мир, не знающий Бога, живет своей жизнью. Светские издания переполнены описанием дел сатаны, которые вряд ли есть смысл перечислять. Так называемым НЛО могут посвящаться полосы в газетах, циклы телепередач, книги. Их исследуют ученые. Чудес, которые творит Господь, не замечают. А Он терпеливо ждет, когда мир обратится к Нему. Он по-прежнему говорит: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного,
Исайя 45:22. Чтобы проследить продолжение истории, которая похожа на удивительное приключение, имеющее в буквальном смысле слова «счастливый венец», нам потребуется перенестись в Австралию. Послушаем, как рассказывает ее пресвитер, миссионер и ответственный за детскую работу в Винницком объединении церквей Виктор Шпичка. Несколько лет тому назад в Винницу приезжал с 6-го континента Виктор Цандер, который был гостем нашей церкви, где проповедовал, общался с молодежью и познакомился с Викторией. «Так вот ты какая космонавтка! А не хотела ли бы ты поехать в Австралию?» — спросил он у Виктории. «Конечно, интересно было бы посмотреть. А жить? А это как Богу будет угодно?» Ответ понравился брату, который не случайно задал вопрос. Так в Австралию попала ее фотография, которую однажды увидел молодой проповедник, и это решило дело. Кто он такой? Тоже особый случай. Молодой человек приехал на учебу в США из Азербайджана. Это был сын тогдашнего лидера этой страны, Тимур Багиров. В Америке он, к ужасу именитого отца и всей родни, покаялся и обратился ко Христу, стал нашим братом. После окончания учебы попал в Австралию, работал, активно трудился в церкви. И братья уже забеспокоились, не пора ли тебе, Тимур, подумать о семейной жизни. «Да, я не против, но найдите мне невесту», — отшучивался он. И когда увидел на фотографии Викторию, сразу сказал: «Бог спас ее для меня». Так, через Америку и Австралию, Тимур попал в Винницу, где и нашел свою назначенную ему Богом половину. Бракосочетание было в Виннице, а в Мельбурне состоялась свадьба, о которой сообщило издание Баптистских славянских церквей Австралии. Сейчас Тимур работает в одной из японских фирм, а Виктория воспитывает 3 дочерей и трудится в церкви преподавателем воскресной школы. Вначале в молодой семье появилась надежда, потом вера. А если есть надежда и вера, то любовь просто не может не появиться. Порадуемся вместе с ними.

Этот случай произошел во время Советско-финской войны и записан он с единственной целью – засвидетельствовать о великой милости Божией. Автор – офицер финской армии. Перевод Клары Беккер. Осужденных держали в подвале местной городской думы. В коридоре стояли наши солдаты с оружием наготове. Воздух буквально наполнен был ненавистью. Мои солдаты были опьянены победой и насмехались над пленниками. Те, в свою очередь, ругались как только могли и в бессильной злобе били до крови в стену кулаками. Другие звали своих жен и детей, которые были далеко от них. На рассвете все 7 должны были быть казнены. Победа была на нашей стороне, это очевидно, но значение ее уменьшалось по мере наступления ночи. Размышляя об этом, я невольно начал сомневаться, нет ли проклятия на орудиях войны, какая бы сторона ни употребляла их. Вдруг в подвале что-то случилось. Один из осужденных начал петь. «С ума сошел», — невольно подумали другие. Пел Кошкин, который и раньше вел себя как-то по-другому. Не бросался, не злился, не ругался. Он сидел неподвижно на лавке с того момента, как их заперли в подвале. Видно, отчаяние владело им, или он о чем-то глубоко размышлял. Никто не обращал на него внимания. Каждый отдавался своему горю по-своему. Кошкин начал петь сначала нерешительно, потом голос его окреп и стал сильным и естественным. Это повлияло на его товарищей. Они притихли и слушали каждое слово. «В руках я Иисуса. Он умер за меня. И на Него лишь только надежда вся моя. О, скоро избавление! Ночь зла пройдет, как тень. И после этой ночи настанет вечный день». Кошкин снова и снова пел этот стих. Когда он остановился, в подвале была полная тишина. Вдруг один из них, самый отчаянный, закричал на Кошкина. «Ты что, одурачить нас захотел? В религию нас тянешь?» Кошкин не ответил, и тот снова крикнул. «А откуда ты взял этот дурман?» Кошкин посмотрел на своих товарищей, и глаза его вдруг наполнились слезами. Он заговорил спокойно, но с сильным чувством. «Товарищи, послушайте меня!» Вот он спросил, откуда я взял эти слова. «Это песня армии спасения. Когда я первый раз слышал ее, я смеялся над нею, но слова запомнились. Теперь они мне стали понятны. Нельзя смеяться над своими чувствами. Бог, в которого верила моя мать, сегодня стал моим Богом. Не могу рассказать, как это случилось, но я сегодня пережил эту перемену. Я не спал, не мог уснуть. Вдруг мне стало ясно, что мне нужен Спаситель. Я начал молиться. Молился о помиловании, так как молился разбойник на кресте, о котором я однажды слышал в собрании. Я просил, чтобы Иисус Христос простил меня и очистил от греха, чтобы я был готов предстать перед Ним на рассвете. Это была удивительная перемена. Были моменты, когда все как бы сияло вокруг меня. Стихи из Библии, которым когда-то учила меня моя верующая мать, а также слова духовных песен, как бы сами приходили мне на память. Они напомнили мне о распятом за меня Спасителе, о Его крови, пролитой на кресте для очищения меня от грехов, о новой жизни с Ним на том свете. Я поблагодарил Его за такую любовь, принял Его в свое сердце. Покой прощения наполнил всю мою душу. Это был Божий ответ на мою молитву. Я не мог удержать этого в груди. Мне так захотелось петь. Через несколько часов я буду с Господом, спасенный Его великой благодатью. Кошкин умолк. Лицо его сияло внутренним светом. В подвале было гробовое молчание. Кошкин даже встал от волнения. Мои солдаты с удивлением смотрели через окна и слушали все, что он говорил.
Наконец один из осужденных заговорил. «Ты прав, Кошкин. О, если бы я только мог узнать, что и для меня есть еще милость. Эти руки мои пролили много крови. Я бунтовал против Бога и попирал все святое. Теперь мне стало ясно, что есть ад. Да чего другого мне ждать?» С этими словами он упал на землю. Отчаяние отражалось на его лице. Вдруг он завопил. «Молись за меня, Кошкин! Через несколько часов придет мой конец, и душа моя пойдет к дьяволу. Раньше я смеялся над этим, но теперь я все это вижу». Кошкин стал рядом с ним на колени и присоединил свою молитву к его воплю. Бог ответил и открыл небо для этой погибшей души. Среди моих солдат что-то происходило. Ненависть исчезла с их лиц. Они открыли дверь, и мы с удивлением и благоговением стояли и наблюдали за происходившим в подвале. Когда кающийся наконец поднялся, всех поразила перемена в его лице. Они смотрели на него и как бы забыли о нас и обо всем остальном. Очевидно, Дух Святой сильно действовал на всех, что отражалось на их лицах и в глазах. Один за другим они начали задавать Кошкину вопросы. Он отвечал как мог, но больше указывал, что нужно идти к Господу. Он даст ответ, Он поможет. Они так и делали. Падая на колени, каждый взывал к Богу простыми словами о спасении. Молились также друг за друга. Это была необычная ночь. К 4 часам утра все товарищи Кошкина последовали его примеру. Перемена в них и во всей атмосфере была неописуема. Некоторые сидели на полу в размышлении, иные беседовали о духовных переживаниях, другие молились. Приближался рассвет. Никто и глаз не сомкнул в эту ночь. «Кошкин, спой еще раз!» К этому времени он уже спел эту песнь несколько раз, повторял слова, чтобы его товарищи запомнили их. Они теперь пели вместе с ним. И что это было за пение? Оно входило не только в наши души, но без сомнения достигало неба. Кошкин вспомнил несколько других гимнов и научил своих товарищей. Некоторые из моих солдат знали эти гимны и стали петь их заключенными, каждый на своем языке. Что это было за переживание? Часы на башне пробили 6. Час казни. Как мне хотелось умолять высшие власти о пощаде для этих арестантов, но я знал, что это было бы напрасно. По военным законам, помилования за преступления, совершенные ими вне сражений, не будет. Их повели под охраной, теперь ненужной, на место казни. Один из них попросил разрешения еще раз спеть гимн Кошкина. Позволение было дано. Так они и шли с пением. На месте казни они просили позволить им умереть с открытыми лицами, с поднятыми к небу руками. Они запели с необычайным подъемом. «В руках я Иисуса, я у Его груди». Когда замолкли последние звуки, лейтенант скомандовал: «Пли!» 7 ушли в вечность. Мы невольно склонили свои головы. Некоторые молились. Что произошло в сердцах других, я не знаю. Что же касается меня, я стал новым человеком после такого переживания. Христос приблизился ко мне в лице одного из своих меньших последователей. То, что Он сделал с другими на моих глазах, дало мне надежду и желание тоже довериться Ему, и Он милостиво принял и меня».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и блуда, соблюдая сие, хорошо сделаете. Храни себя чистым. Деяния 15 глава 29 стих и 1 Тимофея 5 глава 22 стих. Храните себя. Чудесная молитва в 1 Фессалоникийцев 5:23 придает уверенности в том, что в нашей жизни действует Бог. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Но наряду с этой сохраняющей заботой Бога говорится, что мы хранили себя. В Деяниях апостолов 15 главе новообращенным сказано, что они должны сторониться лжерелигий, чтить источник жизненной силы творения и отвергать аморальное поведение. В 1 Тимофея 5 главе нас увещевают не связывать себя с грехами других. Избегая этого, мы сохраним себя чистыми. Из Иакова 1 главы мы узнаем, что практическая праведность подразумевает сохранение себя неоскверненными от мира. Возможно, кто-то думает, что это дело Бога. И действительно, Господь Иисус молился, чтобы Отец сохранил нас от зла, пока мы в этом мире. Однако Иаков говорит нам, чтобы мы могли разглядеть нечистоту этого мира и, бодрствуя, не запинали себя. С этим согласуются слова из 1 Иоанна 5:18. «Рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Таким образом, нас побуждают быть внимательными в отношении своего свидетельства. И чтобы мы не устали от этого, нам дано еще одно увещевание. Сохраняйте себя в любви. Когда мы пребываем в Его любви, мы обретаем силу хранить себя чистыми.

Кто я есть перед тобою, что ты помнишь? Над творением склоняется Творец. Почему здесь объяснение одно лишь? Это сын его, а он ему отец. Задавать вопросы Богу вроде можно. Думаю, не отвернется, коль спросить все, что наболело. Почему так сложно? Поворот зачем здесь? Можешь объяснить? Сколько раз еще в своей молитве должен попросить тебя ответить на нужду? Говорю, в который раз одно и то же. Но ответа нет. Не скажешь, почему? Неужели лучше падать от бессилия, чем иметь достаток времени и сил? Почему ты мне не дал, как птицам, крылья? Это невозможно? Робко, но спросил. И таких от нас вопросов к Богу сотни. Непрестанные «зачем» и «почему». Да и что таить, когда они бесчетны, но направлены при этом к одному. Слышать все, притом дословно, Вседержитель, даже то, что у тебя внутри кричит. Не глухой, поверьте, знаю, точно слышит. Но вы спросите, чего же он молчит? Я не знаю, почему молчание стало как один из вариантов на ответ. Может быть, у нас и вправду веры мало. Ждем того, на что сказал он кратко. Нет. Неужели недостаточно у Бога силы, времени, возможности, чтоб дать? У меня, как и у вас, вопросов много, но хотел бы об ответах рассказать. Перед сном меня, как будто ненарочно, что-то подтолкнуло попросить. Иисус, приди ко мне сегодня ночью. Я хочу с тобой поговорить. Передать словами встречу, правда, сложно. Но вопросы не хотелось задавать. Лишь один звучал. Господь, если возможно, дай ответ на то, что трудно мне понять. Кто я есть перед тобою, что ты помнишь? Надо мной склонился тот, кто есть Творец. Произнес немного, пару слов всего лишь. Ты мой сын, а я твой любящий отец. Слава Богу!

Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Псалом 91, 13.

Дерек Принс интерпретирує Біблію. Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящей беседе мы продолжим начатую нами вчера тему «Безграничная любовь». Эта тема позволит вам как оценить Бога, так и откликнуться на Его любовь. Все, что связано с Богом, является большим и гораздо более великим, чем мы это можем понять. И это же касается и Его любви. Подлинной природой Бога есть любовь. Я называю эту любовь экстравагантной, безграничной. Я сознательно избрал это слово, чтобы подчеркнуть величие Божьей любви, которая выходит за все пределы и границы. Итак, мы будем говорить о Божьей любви, как любви экстравагантной. Наша человеческая любовь является часто мелкой и скупой, эгоцентричной, но Божья любовь не похожа на нашу. Она обширна, безгранична, экстравагантна. Я повторю еще раз, то есть прочту молитву, в которой апостол Павел молился о всех верующих. Послание к Ефесянам, 3 глава, стихи 14 до 19 читаю. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы нам исполниться всею полнотою Божиею». Обратите внимание на то, что Бог хочет вложить в тот сосуд, который создал в нас Своим Святым Духом. Всю полноту познания Божьего, познания Его любви и полноту самой любви. Он желает, чтобы мы познали все измерения Его любви, широту, долготу, высоту и глубину. Он хочет, чтобы мы познали любовь, превосходящую разумение. И как я уже указал вчера, это любовь, которую нельзя познать интеллектом, но только духом, через откровение Священного Писания и Святого Духа. В нашей беседе вчера мы рассмотрели вчера притчу о сокровище, спрятанном на поле. Это стандарт измерения Божьей любви. Вот эта короткая притча. «Царство небесное подобно сокровищу, спрятанному на поле. Когда человек нашел его, он спрятал его опять и тогда с радостью пошел, продал все, что имел, и купил поле». Я интерпретировал эту притчу так. Человек – это Иисус Христос, поле – это мир, сокровище – это Божьи дети всего мира. Иисусу Христу на самом деле не нужно было само поле, но Он должен был купить поле, чтобы получить сокровище. И это стоило Его всего, что Он имел. Но он продал все с радостью, потому что любил сокровища. Я желаю подчеркнуть это положение во всех этих радиобеседах на эту тему. Это сокровище стоило его всего того, что он имел. В настоящей радиобеседе я остановлюсь на притче, которая немедленно следует за предыдущей. Притча о жемчужине большой цены. Первая притча «Сокровище на поле» раскрывает меру Христовой любви к Его детям, всем детям Его. Это и есть сокровище. Но эта вторая притча, притча о жемчужине большой стоимости, раскрывает меру Христовой любви к каждому человеку индивидуально. Я желаю сказать вам, что это очень-очень важно для всех знать, оценить, как любит нас Бог индивидуально.

Ягно, как индивидуумов, как личность, а не как часть группы. Вот эта притча. Евангелие от Матфея, 13 глава, стихи 45 и 46. «Ищу подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Дадим этой притче интерпретацию. Я считаю, что эта притча есть в духе с предыдущей притчей. Купец – это Иисус Христос. И я желаю сказать, что Он был не просто турист, не просто покупателем из-за витрины. Он был личностью, которая действительно знала цену, стоимость того, что Он нашел. И когда Он нашел эту одну жемчужину, Он прекрасно понимал, что оплачивается продать все, что Он имел, только для того, чтобы купить эту одну жемчужину. Кто из нас сделал бы подобное? Кто из нас, увидев необыкновенной цены бриллиант, продал бы все, что имеет, чтобы только приобрести, купить этот бриллиант? Любовь Иисуса сделала это. Она экстравагантна. Стоимость или цена поля такая же, как и цена сокровища. Он продал все, что имел. В завтрашней беседе мы будем анализировать, что это значило для Иисуса отдать, продать все, что Он имел. О чем напоминает жемчужина? Я считаю, что в Священном Писании жемчужина связана со страданием. Интересно, что все ворота, ведущие в Новый Иерусалим, сделаны из жемчужины. И я считаю, что это значит, что нет входа туда, то есть в Новый Иерусалим, без страдания. Нет других иных ворот в Новый Иерусалим. Я не специалист по жемчужинам, но знаю, что жемчужина рождается в результате раздражения по причине попавшей в устрицу песчинки. Она продукт какой-то болезни внутри устрицы. После этого, чтобы образованная таким образом жемчужина досталась на рынок, следует выполнить многие вещи. Прежде всего, ее нужно достать с глубины моря. Она должна быть вынутой из устрицы и подвергнутой различным процессам. Она как сокровище на поле. Нужно сделать много работы, чтобы дать ей финальный вид. Иисус Христос купил поле, но Он оставил его Своим слугам, чтобы они приготовили для Него это сокровище, чтобы они приготовили для Него эту жемчужину. А теперь я желаю, чтобы вы нарисовали перед собой картину. Вот перед вами Иисус, держащий такую одну жемчужину в Своей руке. Он смотрит на нее с невыразимой любовью и говорит: «Это за тебя я уплатил такую цену. Я отдал за тебя все, что имел». Я желаю, чтобы вы нашли этот момент, этот аспект, как нечто очень личное, очень индивидуальное. Не как нечто коллективное, нет. Не как группу. Иисус Христос, держа одну, единую жемчужину в Своей руке, говорит ей лично: «Это за тебя я уплатил такую цену. Я отдал за тебя все, что имел». Но сделайте еще один шаг, очень важный шаг. Скажите себе: «Я – это жемчужина». Если бы Иисус не искупил никого больше, если бы в мире был только один «я», Он бы сделал это только для меня одного. Он все равно умер бы за одного меня на Голгофском кресте. Как много людей страдают от чувства личной бесценности, ненужности, отверженности. О, если бы эти люди приняли Христа и стали Его жемчужиной, они, несомненно, почувствовали бы противоположное. Наконец, я желаю сообщить вам 4 простые, но очень важные факта, касающиеся Божьей любви. Первый. Божья любовь – это любовь личная, индивидуальная. Второй факт. Она вечная. Третий факт. Она предшествовала времени. И четвертый факт – любовь Божья непреодолимая.
Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. Притча 15.17. В Японии есть рестораны, где подают стейк из говядины ценой в несколько сотен долларов. Ты спросишь, что же такого особенного может быть в куске мяса на тарелке, чтобы он был настолько дорогим? На самом деле ничего. Хотя для знатоков и гурманов отличие есть. Дело в том, что это мясо коров, которые держали на особой диете, которым ежедневно делали массаж. Как-то раз в один из таких ресторанов пришел мужчина и сказал официанту, что готов заплатить сколько угодно за блюдо, которое развеет его грусть и от которого он почувствует себя как в кругу семьи, тут же пояснив, что родные не могли простить за некий проступок. Официант остолбенел. Очевидно, что ни одно из множества изысканных блюд роскошного ресторана не могло изменить жизнь того мужчины. Поэтому официант растерянно извинился и ушел для того, чтобы посоветоваться с начальством. Управляющий рестораном, услышав о странной просьбе, пошел в зал и попросил у мужчины разрешения сесть за его столик. Между ними развязался разговор. Шеф-повар, извиняясь за то, что не знал, какое блюдо предложить клиенту, лично принес корзинку красиво нарезанных фруктов и два бокала воды. Прошло около 2 часов. Мужчины беседовали и смеялись. Затем гость попросил счет, но управляющий сказал, что никакого заказа не было, а корзинка фруктов – подарок от ресторана. Мужчина поднялся и от всего сердца поблагодарил. «Сегодня я насладился самым дорогим ужином в мире, ужином в хорошей компании, и он достался мне бесплатно. Помни, что самое замечательное в еде – не цена и не содержимое тарелки. Самое главное, с кем ты разделишь ее, о чем вы будете говорить, и ощутишь ли ты в своем сердце мир».

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Гибель Титаника. В Америку отплыть готовый, Титаник на парах стоял. На борт уютный и роскошный он пассажиров принимал. И силуэт его огромный внимание многих привлекал. Сей плод науки современной всем чувства гордости внушал. Великие магнаты мира из разных стран сюда стеклись. Судов владельцы и банкиры взглянуть на чудо собрались. Теперь мы новою дорогой без Бога смело можем плыть, и путь к Америке далекой без риска можем сократить. И величаво возвышаясь над волнующей водой, сиреной и гудком прощаясь, отплыл Титаник в край чужой. Спокойно и слегка качаясь, корабль плыл уж 8 дней. Народ, комфортом развлекаясь, не знал ни скуки, ни скорбей. Титаник мчался полным ходом, он шумом волны рассекал, как вдруг ближайшим пароходом был подан радиосигнал. На море появился лед. Советуем уменьшить ход. Опасность слишком велика. На море очень много льда. Советуем на якорь стать и до рассвета подождать. Прошу оставить нас в покое. Нам нет нужды стоять на море. Он с нетерпением отвечал. Нам ваши льдины не страшны. Советы ваши не нужны. Но вдруг зловещий крик раздался. Корабль вздрогнул, застонал. Он с ледяной горой столкнулся. И для него конец настал. Поднялось страшное волнение. Народ отчаянно кричал. Он в страхе смертном провиденье теперь на помощь призывал. Еще минута и в пучину пловцы несчастные сошли. В холодную, как лед могилу, их волны моря увлекли. Все кончено. Погиб Титаник, погибли люди вместе с ним. Погибнет также всякий путник, кто путь свой Богу не вручил. Печально кончилась дорога тех легкомысленных пловцов. Так гибнут в мире все без Бога. Таков конец всех гордецов. И христианские народы блуждают в мире без Христа. Но быстро мчатся дни и годы, и катастрофа уж близка. Земля и небеса пройдут, слова же Божьи не пройдут. Опомнитесь, очнитесь, люди, покайтесь, грешная земля. Используй время благодати, Господь готов спасти тебя. Приди к Спасителю теперь, пока еще открыта дверь. Аминь.

Момент творения. Говорящее ухо. Можем ли мы побеседовать с собственным ухом? Результаты недавних исследований позволяют предположить, что уши издают звук, отражающий все, что мы слышим. Это открытие ошеломило ученых, и они провели еще ряд экспериментов. Оказывается, у нас в ушах есть вспомогательное приспособление, и уши действительно издают звуки. Когда звук извне достигает барабанной перепонки, порождаемые им колебания приводят в движение ушные кости, в том числе и кость, называемую стремечком. Эти колебания трансформируются в давление воздуха в улитке уха, и волоски в ней, вибрируя, издают звук, вследствие чего создается электрический сигнал, который затем посылается в мозг. Исследователи выяснили, что волоски улитки реагируют на поступающие сигналы, издавая собственные звуки, которые можно уловить крошечным микрофоном. Эти звуки возникают, когда волоски шевелятся при поступлении звуков извне, как диффузор громкоговорителя. В результате этого ухо как бы вторит входящему в него звуку через несколько тысячных секунд после его поступления. Эхо, возникающее в улитке, не влияет на процесс слышания. По предположению ученых, эта система обратной связи помогает нам отчетливее воспринимать широкий диапазон звуков. Некоторые ученые отнеслись к этому открытию скептически. Однако, человеческий слух устроен гораздо сложнее и утонченнее, чем считалось раньше. Точность и отлаженность всех элементов и функций уха не допускают и мысли об эволюции. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

основание. А у Джеффа все держалось крепко, было основано на прочном и неизменном Слове Божьем. Да, это было очевидно. И еще я заметил, что вся его вера была основана только на Писаниях. «Даже в этом случае, — сказал он, — как и во всех других, Бог открыл своим слугам, пророкам, что первой и главной целью Мессии будет искупление грехов рода человеческого. Так что упразднение системы жертвоприношения было, можно сказать, лишь следствием выполнения этой важнейшей задачи. «Ого, мне пора бежать!» — вдруг вскричал Джефф, бросив взгляд на часы. «Но я скоро вернусь и покажу вам пророчество, открывающее кое-что относительно народа Израиля и Иешуа. Уверен, вам такое и во сне не снилось». Мне пришлось согласиться, что я в жизни не слышал ничего подобного. Интересно, что еще этот человек покажет мне в Танахе, чего я не знаю. Я запер магазин и пошел прогуляться по набережной над Атлантическим океаном. Голова кружилась от противоречивых мыслей. Ночью я не мог отделаться от мысли о моем стареющем отце. И я прямо-таки видел, как он выполняет ташлих, традиционный очистительный ритуал у источника, символически очищая себя от всех грехов на Рош Хашана, еврейский Новый год. Мне было жаль его, ибо было ясно, что таким путем от греха не избавиться. Внезапно я увидел, как отец режет искупительного петуха накануне Йом-Кипура. Я смотрел, как он старательно помахивает кровоточащей белой птицей, вырывающейся из его рук. Отец кругообразно поводит ею над нашими головами, бормоча традиционный напев. «Вот мое искупление, вот моя замена, мое замещение. Этот петух уйдет на смерть, а мы вступим в хорошую жизнь и мир». Мать потом использовала забитую птицу для приготовления традиционного куриного супа для последней трапезы перед постом Йом-Кипура. Про себя я думал, что если все наши грехи действительно переносятся на этого несчастного петуха, то съев суп, мы тут же получаем их обратно. Неужели в этом и состоял смысл жертвоприношения? А, кстати, где в Танахе упоминается принесение жертву петуха? Тора говорит о быках, баранах, ягненках и козлах, о голубях и других птицах. Но где в этом контексте упоминается петух или курица? Я еще помню, что в конце каждого Йом-Кипура я никогда не был уверен, действительно ли мои грехи прощены. О да, мы приветствовали друг друга традиционным благословением «Гемар Хатима Това», «Пусть твое имя будет записано в книгу жизни». Но даже это чудесное благословение давно стало всего лишь привычными словами. А вдруг Джефф был прав, когда сказал, что главным событием Дня Искупления было на самом деле жертвоприношение. А так как мы сейчас не имеем козла отпущения, то и не можем быть уверены, что наши грехи в самом деле прощены. Я вспомнил историю из Талмуда о рабби Иоханане бен Закае, который на смертном одре признался своим скорбящим ученикам, что отнюдь не уверен в том, куда его ведут ангелы, в рай или, увы, в ад. А вдруг Джефф был прав, говоря, что потребность приносить жертвы была заложена в самой природе человека, и что эта потребность столь же стара, как сам грех? Я был смущен и ошеломлен, но в то же время так заинтригован, что с трудом мог дождаться очередной встречи с моим новым другом. Джефф любил Господа, как ребенок любит своего отца. Он был знаком с Богом лично, тогда как я почти ничего о нем не знал. Для Джеффа Бог был не просто высшей силой, чуждой и отдаленной, откуда-то издалека движущей колесами Вселенной. Нет –

Бог был для него любящим отцом, который досконально знает своих детей, и все же, несмотря на все их человеческие слабости и недостатки, любит их. Я вроде бы знал Бога еврейской традиции. Я обожал праздники Израиля и даже иногда с удовольствием читал Танах. Но для Джеффа Танах был живым словом живого Бога. Он читал его так, как читают письмо от очень дорогого и любимого человека. Джефф был уверен, что его грехи прощены, а я мог быть уверен только в том, что моя жизнь наполнена распутством и прелюбодеянием. Джефф знал, что когда придет время, перед ним раскроются ворота рая, и он всегда будет пребывать со своим возлюбленным Господом на небесах. Я же не имел ни малейшего представления, где окажусь в конце концов. Джефф говорил об этой жизни лишь как о коридоре, который ведет пиршественный зал вечной жизни, и я задумался о том, как мне подготовить себя, пока я еще в коридоре. Если это мне не удастся, попаду ли я в вечности в зал для пиршеств? Я понимал. Джефф, что ни говори, имеет явное преимущество предо мной. Он знал что-то такое, что должен был знать и я. У него было то, что, по-видимому, должно было быть и у меня, но, к сожалению, куда-то делось. Я готов был отдать все сокровища мира, чтобы узнать, что именно это такое. И в то же время я был до смерти напуган и совсем не уверен, хочу ли я найти ответ на этот вопрос. Я понимал, что ответ подразумевает и ответственность, и серьезные обстоятельства, которые в то время мне не хотелось на себя возлагать. Лишь через несколько дней в моем магазинчике снова появился Джефф. Оказалось, он пришел с новым арсеналом аргументов, готовясь сбросить на меня еще несколько Иешуа-бомб. На этот раз я был готов согласиться с ним во всяком случае с одним из тезисов. Прогнившие религиозные установления были всего лишь огромным фиговым листком, прикрывающим наготу государственной политики. Джефф не сказал мне ничего нового о существовании Бога, чего бы я не знал. Все это мне было прекрасно известно еще с детства. Бродя по свету, я встречал самых разных людей, но никогда не знал человека с таким оптимистичным отношением к жизни. Еще при нашей первой встрече я заметил, что Джефф был одарен особым родом мудрости, и меня по-настоящему восхищало то, как он высказывает свои убеждения. Я ценил и то, с каким терпением он выдерживал мои язвительные выпады в адрес его веры. Хотя я был так же далек от проблемы существования Иешуа, как далек восток от запада, тем не менее был рад видеть Джеффа, сознавая, что он многому может меня научить. Я искренне желал узнать те сведения из Танаха, которые не могу слышать ни в синагоге, ни в родительском доме, ни в школе. Войдя в лавку, Джефф сразу приступил к делу, продолжив разговор точно с того места, на котором мы остановились в прошлый раз. Его настойчивость прямо-таки восхищала меня. Пророки действительно пророчествовали, но только насчет пришествия Мессии, сказал Джефф и со свойственным ему воодушевлением процитировал нескольких еврейских мудрецов. «Я обещал показать вам в Танахе несколько пророчеств относительно Иешуа. Хотите, я найду Иешуа в вашем собственном Танахе, на иврите, или лучше в моем?» Я протянул ему свой Танах и сказал: «Найдите книгу пророка Исаии, главу 52, стих 13, и читайте, пожалуйста, отсюда до конца 23 главы». Я не мог не принять этот вызов. Открыв свой Танах, я начал читать и сам не поверил своим глазам. 13 стих. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится». 14.
Как многие изумлялись, смотря на тебя! Столько был обезображен, паче всякого человека лик его, и вид его, паче сынов человеческих. 15. Как многие народы приведет он в изумление! Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. 1. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? 2. Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца был введен он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Несмотря на полученное мною образование и все уроки национальной истории, усвоенные со школьной скамьи, несмотря на все предрассудки, впитанные с молоком матери, согласно которым народ Израиля был всегда невинным и безупречным и страдал от рук злобных, безнравственных язычников, я не мог не признать, что тот отрывок, который я только что прочел на иврите в своем Танахе, явно описывал невинного человека, не сделавшего ничего плохого. Он претерпел ужасающие страдания и даже смерть от рук тех, которые называли себя его народом, хотя сам он ни в чем не был виновен.
Здесь я не мог не принять объяснение Джеффа. А он продолжал. Пророк начинает с риторического вопроса. «Кто поверил слышанному от нас?» Он хорошо знал, что народ Израиля никогда не примет, никогда не поверит в царя праведного и спасающего, кроткого, сидящего на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Пророк Исаия видел своими духовными очами, как Израиль будет презирать своего Мессию и отвергнет его за то, что тот не оправдает их ожиданий, не предстанет в облике победоносного воинственного вождя, который подчинит себе все языческие царства, возьмет под свою руку все народы и будет из Иерусалима править всем остальным миром. Напротив, Исаия говорит, он был презрен и умолен пред людьми, и мы ни во что ставили его. Бога не удивил тот факт, что Израиль отверг Мессию. Напротив, он даже предсказал это. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Иными словами, Иешуа было предназначено стать жертвой за грехи всего мира, чтобы воля Господня благоуспешно исполнялась. Я потерял всякий дар речи, когда прочитал описание, не требующее никаких комментариев. И Господь возложит на него грехи всех нас. Он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Более того, я понял, что этот Гой Джефф, который, согласно нашим еврейским мудрецам, даже не обладает какой-либо нишама, душой, стоит предо мной с душой гораздо более чистой и светлой, чем моя еврейская, а все потому, что я живу в грехе. Кого же из нас следует побить камнями, думалось мне. И я тут же задал ему другой вопрос с подвохом. Так кто же убил Иешу? Надеясь получить обычный ответ, я был уверен, что он возложит ответственность за это отвратительное преступление на евреев, как обычно делают христиане. Это сделали римляне. Это сделали и евреи. И вы, и я в ответе за это. Все человечество одинаково виновно, сказал Джефф. Вот так ответ. Что вы имеете в виду, не понял я. Как же мы с вами могли убить Иешу, ведь он жил 2000 лет назад? Да, это так. С точки зрения истории, именно евреи выдали Иешуа римлянам, так как сами они, будучи под пятой Рима, не имели права никого приговаривать к смертной казни. Римляне же привели приговор в исполнение, казнили его распятием, ибо в те дни смертную казнь приводили в исполнение именно так. Так уж Бог предопределил, чтобы в его глазах оказались виновными все евреи и язычники, чтобы потом все они с равным правом могли претендовать на спасение. Бог привел их всех к бунту, чтобы потом даровать им всем свое прощение. Поэтому никто сейчас не может сказать, что невиновен в распятии Иешуа. Обвинять в этом лишь какую-то одну часть человечества несправедливо с точки зрения исторической и духовной правды. Более того, если бы Иешуа не распяли, оказались бы неправы еврейские пророки, которые за много лет вперед предвидели его смерть на кресте. Но в конечном счете эту вину нельзя целиком возложить ни на евреев, ни на язычников.
виновна в этом человеческая греховность. Вот вы еврей, а я нет, но оба мы грешники, и как таковые одинаково виновны пред святым и праведным Богом. Это грех, как ваш, так и мой, послал Иешуа на крест. Очень важно понимать, что если бы он не захотел принять эту смертную казнь, никакие силы во вселенной не могли бы его заставить сделать это. Он умер в качестве вечной и окончательной жертвы, лишь из любви к грешникам, чтобы даровать им отпущение грехов. «О чем вы вообще говорите?» — снова возмутился я. «Мы больше не приносим жертв. Вы, гои, позаботились о том, чтобы у нас больше не было ни храма, ни жертвоприношений. И вообще, не кажется ли вам, что за время своего существования народ Израиля принес достаточно много жертв? Я думаю, что жертва, о которой говорит Исаия, это и есть народ Израиля». 53 глава Исаии не может говорить о народе Израиля, терпеливо объяснил Джефф. Разве сами евреи не признают дважды в неделю, каждый понедельник и четверг, в молитве Таханун, что из-за грехов наших нас изгнали с нашей земли? Видите ли, народу Израиля пришлось платить за собственные грехи, и это ни в коей мере не может искупить грехи язычников. Писание неоднократно перечисляет многочисленные грехи Израиля один за другим. Прочтите, например, что Исаии пришлось сказать уже в первой главе своей книги. «Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад». От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные и не смягченные елеем. Если бы Господь Саваох не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре. Вряд ли можно сказать, что Господь польстил народу Израиля в этих стихах. Бог никогда не льстит, не говорит комплименты своим детям, когда ему приходится наказывать их, принуждать к послушанию или упрекать их за грехи. Поэтому народ Израиля не мог искупить грехи всего человечества. Он сам был греховен. Таков принцип Танаха. Один грешник не может искупить грехи другого. Вот почему Господу пришлось послать Мессию. И снова я поразился этому гою, который знал Танах и мог даже приводить цитаты из нашего еврейского молитвенника. Мне стало по-настоящему стыдно за то, что я настолько запустил штудирование Танаха, что не способен найти хотя бы один разумный еврейский ответ на его толкование Писаний. Джефф, видимо, заметил мое смущение, потому что он быстро сменил тему, но при этом пустил меня еще одну стрелу. «А вы случайно не знаете, когда точно должен был прийти Мессия?» «Я думаю, многие евреи, включая самого Любавического раввина, охотно заплатили бы вам немалые деньги за такую информацию», — отшутился я. «А я готов бесплатно показать вам ответ тут же, в вашем еврейском Танахе», — возразил Джефф. «О, Боже, да этот гой всерьез завладел моим вниманием», — подумал я, и вручил ему мой Танах. А он опытной рукой раскрыл нужное место. Я не мог удержаться от мысли. Хотя я и очень люблю читать Танах, но вряд ли так же хорошо помню, в каком порядке расположены в нем книги. Джефф быстро пролистал страницы и нашел 9 главу книги пророка Даниила,
а потом попросил меня читать вслух, начиная с 24 стиха. «Семьдесят седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, семь седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердят завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». «Надо признать, язык этого обрывка особенно сложен», — добавил Джефф. «Вы все поняли правильно?» Я еще раз перечитал отрывок с начала до конца и должен был признать, что понять его нелегко. Раньше я никогда не читал эту главу, а если честно, то вообще почти не слышал о существовании в Танахе книги пророка Даниила. Я еще раз перечитал отрывок с начала до конца и должен был признать, что понять его нелегко. Раньше я никогда не читал эту главу, и, если честно, то вообще почти не слышал о существовании в Танахе книги пророка Даниила. Больше всего меня озадачила одна короткая фраза. Я всегда знал, что Мессия должен прийти в конце дней, чтобы искупить и спасти Израиль от всех его противников, покорить всех врагов Господа и установить его вечный и истинный мир. В его царстве волк будет жить вместе с ягненком, и леопард будет лежать с козленком. Тогда народ Израиля станет жить в полной безопасности, каждый под своей виноградной лозой и под своей смоковницей, а все язычники будут повержены ему под ноги. Но здесь, в этом отрывке, я читаю, что Мессия предан будет смерти. Что это на самом деле означает? Я знаю, что употребленное здесь еврейское слово «карет» означает смерть по повелению неба. Может быть, мы действительно зря тратим время, ожидая пришествия царя Мессии, если он все равно предан будет смерти? Я вспоминаю прочитанное только что. Как овца веден был он на заклание. Ему назначили гроб со злодеями. Предал душу свою на смерть. Неужели Мессия должен был уже давно прийти и умереть? Упаси Господи, не окажется ли, что эти христиане в конце концов были правы, приписывая такую смерть своему Иешу? Пытаясь мне помочь, Джефф сказал: «Давайте сначала рассмотрим общий фон этой истории. Даниил был юношей, когда Набухадоносор изгнал его из Иерусалима в Вавилон. За свою долгую жизнь ему пришлось служить нескольким царям, сначала в Вавилоне, потом после персидского завоевания в Персии. Однажды он нашел древний свиток, в котором прочитал старое пророчество Иеремии. Согласно этому пророчеству, вавилонский плен должен был продлиться 70 лет.
Простой расчет подсказал ему, что этот срок вскоре истекает. Он начал поститься и молиться, каясь в грехах своего народа и пытаясь понять, почему конец плену все не наступает. После периода поста и молитв ему было послано видение ангела, который раскрыл Даниилу, что принесет будущее его народу. Я вижу, что в этом отрывке дважды упоминается Христос. «Но как можно сделать из него выводы, когда именно должен прийти Мессия?» – спросил я. «Для этого надо иметь некоторые знания по лингвистике, истории, астрономии. Не повредит и некоторые знания математики», – ответил Джефф. «Однажды я прочитал довольно подробное исследование этого пророчества и могу поделиться этими знаниями с вами и объяснить все согласно этому исследованию. Каждая из упомянутых наук представит нам свои очень важные данные. Прежде всего рассмотрим этот отрывок с лингвистической точки зрения. Сегодня мы называем неделей, седьминой, единицу времени, включающую 7 суток, состоящих из 24 часов. Но во времена Танаха слово «неделя» имело дополнительный смысл. Например, в книге «Бытия» мы читаем, что хитрый и склонный к интригам Лаван, обманув своего племянника Иакова с Рахилью, сделал ему такое предложение: «Окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других». Другими словами, слово «неделя» могло означать и 7 лет. И у Даниила используется необычная форма множественного числа «шавуим», что можно перевести как «периоды по 7 лет каждый», тогда как обычное множественное число древнееврейского слова «неделя» «шавуах» будет «шавуут». Оно-то и означает обычную семидневную неделю. Теперь рассмотрим исторический аспект. Из истории мы знаем, что персидский царь Артаксеркс Долгорукий взошел на трон в 465 году до Рождества Христова. В книге пророка Неемии 2.1.5 мы читаем, что на 20-м году своего правления Артаксеркс издал указ, разрешавший восстановление Иерусалима. Значит, этот указ, упоминаемый Даниилом, был издан Артаксерксом в 445 году до Рождества Христова. Вот отправная точка для определения сроком в этом пророчестве. Теперь, продолжил Джефф, как у вас с математикой? Потребуется лишь простая арифметика. В этой главе говорится о 70 седьминах или 490 годах. Этот период делится на 3 неравных периода. 7 седьмин, что составляет 49 лет. 1 юбилей, 62 седьмины, что дает 434 года. И еще 1 седьмина, которая в свою очередь состоит из 2 полуседьмин. Согласно этому абзацу, Мессия должен погибнуть через некоторое время после первых 2 периодов. А если мы сложим 434-49, получим 483 года. В древнем мире годом считали лунный год – 360 дней. Таким образом, Мессию должны были убить вскоре после того, как от выпуска указа Артаксеркса пройдет 173 880 дней, 483 раза по 360 дней. Так вот, Неемия говорит нам, что указ был выпущен в месяце Нисани. Первое Нисана было еврейским Новым годом. Годы правления царей считали от Нисана до Нисана. По этому случаю устраивались различные официальные мероприятия и праздники. И можно предположить, что царский указ тоже был выпущен первого Нисана. Теперь рассмотрим астрономические данные. Согласно данным Королевской обсерватории в Гринвиче, было установлено, что первое Нисана 445 года до Рождества Христова пришлось по нашему счету на 14 марта этого года.
Вот исходная дата для расчетов по нашему календарю. Отсюда мы можем точно рассчитать, в какой день Иешуа въехал в Иерусалим верхом на осле за несколько дней до его распятия. Евангелие от Луки говорит нам, что публичное служение Иешуа началось в 15-й год правления императора Тиберия, который пришел к власти в 14-м году от Рождества Христова. Большинство ученых сходятся в том, что публичное служение Иешуа продолжалось около 3 лет. Получается, что распяли его в 32-м году от Рождества Христова. В Евангелии от Иоанна 12:1 говорится, что Иешуа пришел в Ифанию за 6 дней до Песаха, а в 12 стихе, что он вступил в Иерусалим на другой день. Песах всегда праздновался 14-го Нисана, а в 32-м году от Рождества Христова этот день, согласно расчетам астрономического центра, пришелся на 10 апреля. Тогда получается, что Иешуа пришел в Ифанию 4 апреля, а это в тот год была пятница. В таком случае вечеря, которую ему там приготовили, должна была быть субботней трапезой, а на другой день была суббота. Иешуа и его ученики отдыхали, и он вступил в Иерусалим только в воскресенье 6 апреля 32 года, от Рождества Христова. Так вот, действительно ли 6 апреля 32 года от Рождества Христова отделялось ровно 173 880 днями от 14 марта 445 года до Рождества Христова, когда царь Персии издал указ о восстановлении Иерусалима? По юлианскому календарю ясно, что между этими двумя датами лежит промежуток времени 477 лет и 24 дня. Но, как вы, вероятно, знаете, между первым годом до Рождества Христова и первым годом от Рождества Христова не было нулевого года. Так что один год надо вычесть. Получается промежуток в 476 лет и 24 года. То есть 173 764 дня, 476 раз по 365 плюс 24. Но сюда надо добавить еще 119 дней, так как в еврейском календаре высокосные годы с добавочным днем вставляются каждые 4 года. Тогда получается 173 883 дня, очень близко к числу дней, указанных в пророчестве – 173 880. Но для библейского пророчества такая точность недостаточна. Здесь необходима стопроцентная точность, и мы должны ее добиться. Мы знаем, что год юлианского календаря слегка отличается от действительной продолжительности солнечного года. Юлианский год на 1/128 долю дня длиннее солнечного, так что от периода в 483 года 69 седьмин Даниила надо вычесть 3 дня, и получается ровно 173 880 дней. Предо мной стояла серьезная проблема. Кому верить? Верить ли синагоге и еврейским традициям, в которых я был воспитан, и согласно которым настоящий Мессия предназначен только для Израиля, а не для всего мира? Или надо верить Танаху, который сейчас раскрыт пред моими глазами и говорит мне нечто совершенно иное, что Мессия должен прийти незадолго до разрушения второго храма, и что он предан будет смерти? Но если прав Танах, то как могли наши раввины оказаться настолько слепыми по отношению к очевидной истине? Я был уверен, что должен существовать какой-то удовлетворительный ответ на этот вопрос, и я решил докопаться до всего, что только можно об этом узнать. Джефф, казалось, опять прочел мои мысли, потому что на мой незаданный вопрос он ответил раньше, чем я успел
сформулировать его. О, я читал раввинские интерпретации этой проблемы. Большинство традиционных комментариев этого отрывка, как и других отрывков Писания, говорящих о Мессии, в общем делятся на две крупные категории. Древние, написанные до первого века от Рождества Христова, и более поздние, которые в большинстве случаев стремятся опровергнуть аргументы минимумов. Большинство древних комментариев, например, комментарии Йонатана бен Узиеля, относят эти пророчества к царю Мессии, а более новые, как, например, комментарии Раши, стараются отрицать такую возможность, изобретая другие, довольно натянутые толкования, несущие весьма явную антимессианскую направленность. Но посмотрим, что по этому поводу может сказать Танах. Чистое Слово Божье, ведь оно само может говорить за себя. Мудрецы Израиля до сих пор еще не в состоянии это осознать. И за это их нельзя осуждать. Точно так же, как нельзя осуждать слепого за то, что он не может видеть. И дело не в том, что они слишком глупы. Они вовсе не глупы. Просто за их грехи Господь временно закрыл им глаза, чтобы язычники смогли принять еврейского Мессию и спастись. Бог, так сказать, на время отодвинул детей Израиля на второй план, но не забыл о них. Упаси Боже, вскоре придет день, когда Он снимет эту пелену с их глаз, и тогда иудеи раскаются и посмотрят на того, кого они пронзили». Что вы имеете в виду, говоря о том, кого они пронзили? Это выражение есть и в Танахе? Спросил я. Я уже дошел до такой стадии, на которой уже ничто не могло меня поразить или потрясти. Теперь я был готов и способен, хотя и не желал, принять все, что угодно. Я понял, что мой Танах хранит в себе огромное количество сведений, о наличии которых я до сих пор даже не догадывался. «Да, это стих из книги пророка Захарии», — тут же ответил Джефф. «Откройте ее и прочтите». Он открыл Танах и дал мне самому прочитать это место. Этот отрывок говорил об ужасной войне, которая шла в Иудее и Иерусалиме. Из контекста я не мог достоверно установить, шла ли речь о войне, которая уже когда-то имела место, или о той, которая, не дай Бог, предстоит в будущем. А потом я прочитал следующие стихи. «И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиление, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Мне понравилась идея о том, что Бог планировал истребить все народы, нападающие на Иерусалим. Она совпадала с моим представлением о характере Мессии. Но теперь мне было сказано, что Мессия не только будет убит и уничтожен, но, согласно этому стиху, он будет пронзен, и весь народ Израиля увидит его, когда Бог откроет их духовные глаза и прольет на них свой дух благодати и умиления. Однако, почему-то это представление показалось мне вполне гармонирующим с остальным Писанием. «О Боже, неужели Господь прямо сейчас открывает мне глаза? Я был испуган до смерти одной мыслью об этом». Джефф как будто точно знал, что и как сказать в этот момент. «Вы же видите», — продолжал он, словно считая само собой разумеющимся, «что мне все это известно, раз я еврей. Исаия говорит об Агнце, который искупит грех человечества своей смертью. Даниил предсказывает время, когда Мессия будет убит с точностью до дня. Захария пророчествует, что придет день, когда весь народ израильский воззрит
на него, которого пронзили, что указывает на обстоятельства его смерти, и будет оплакивать его. А теперь я покажу вам еще одно пророчество, которое прольет еще немного света на день возврата Иешуа. «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему, владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Даниила 7:13-14. «Вот видите, — указал мне Джефф, — каждый пророк дает нам еще один или несколько кусочков, как бы деталей одной большой разрезной головоломки, или, если вам угодно, мозаики, на которой изображен Мессия. Даниил описывает, как он придет с облаками небесными, а Захария изображает его, как того, кто был пронзен. Вы же не станете утверждать, что Мессия был пронзен до того, как сошел на землю. А хотите, я вам покажу, что Танах говорит о том, где именно должен родиться Мессия? Это был для меня еще один ошеломляющий удар. Снова Джефф поразил меня своим детальным знанием Писаний. Он открыл Танах и бегло прочитал пророчество на иврите, хотя и с сильным американским акцентом. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение из начала, от дней вечных». Большинство еврейских толкователей соглашаются в отношении этого стиха, что Мессия должен родиться в Иудее, в Вифлееме, городе царя Давида. Но правитель, о котором говорит Михей, должен быть особенным человеком, иначе мы могли бы решить, что речь идет об обычном из крови и плоти царе вроде Давида, сына Иессеева, который тоже родился в Вифлееме. Но Михей указал, что его происхождение восходит к дням вечным. И Даниил тоже говорил о нем, как о правителе вечного царства. И это действительно так, ибо Иешуа был не просто еще одним обычным человеком. Только он мог искупить наши грехи и вдохнуть в нас новый дух. При следующей нашей встрече я с удовольствием покажу вам прямо в Писаниях, что у Бога действительно есть Сын. Вы должны понять, что никогда не сможете самостоятельно добиться всего того, что Сын Божий может и хочет вам дать. Разве это не страшная потеря времени и сил напрасно искать истинный смысл жизни там, где найти его невозможно? В водоемах разбитых, которые не могут держать воды. Джефф произнес эти слова с такой силой, что мне почудилось, будто они прозвучали для меня прямо с небес. Похоже, он видел меня насквозь и хорошо знал о тех пустых колодцах, в которые я часто заглядывал в безуспешных поисках воды жизни. Я ответил ему широкой улыбкой, но про себя все еще посмеивался над его фанатизмом. Таким упрямым и извращенным может быть человеческое сердце, так упорно отвергающее истину. В завершение мы поговорили немного об Израиле, по которому оба тосковали, и Джефф уехал. Я закрыл лавку и пошел прогуляться вдоль Атлантического океана. Это было мое любимое место прогулок. Мне нравилось дойти по набережной до верфи, присесть на одну из скал и смотреть, как вдали качаются на волнах рыбацкие лодки. Обычно, сидя здесь, я смотрел на горизонт, обдумывая и планируя дальнейшую жизнь. Этим вечером океан был тих, но в моем сердце
бушевала настоящая буря. Меня волновало то, что я только что прочел в Танахе. В глубине души я понимал, что в этих отрывках действительно говорится об Иешуа. Вдруг я вспомнил, что однажды где-то в Манхэттене мне вручили книжонку об Иисусе. Тогда я отбросил ее с отвращением, но теперь вспомнил о ней. Глядя на звезды небесные и на песок морской, два часто употребляемых в писаниях символических образа, характерных для моего древнего и мною любимого народа, я не мог отделаться от гнетущей мысли. Евреи, кажется, упустили свой шанс в истории. Но я не винил в этом ни иудейских раввинов, ни христианскую церковь. Единственным моим желанием было выяснить истину об этом человеке.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь. А в 4 часа в эфир выйдет детский час.

Значит, друзья, конечно, мы любим, чтобы нас посещали знаменитые гости, да? И чем сильнее проповедник, тем больше людей собирается, я вот заметил тогда. Я подумал, вот если бы нам объявили, что придет Иисус Христос нам проповедовать на собрании, вот бы, наверное, нас много собралось, правда, желающих послушать Иисуса Христа. А разве Он не приходит к нам, друзья? А разве Он по средам не ходит в собрание, а? Придите, посмотрите, сколько людей набивается в среду. Знаете, сколько, да? Братья и сестры, я хотел бы просто прямо откровенно вас всех спросить сегодня себя. Вы действительно верите?

Иисуса Христа не просто есть целая книга Библии, которую мы иногда неумело читаем, знаете, где попало, и потом не можем в кучу собрать. А у него есть конкретное какое-то слово каждой душе, которая пришла. И я вот замечал, друзья, что Господь, знаете, вот в наших собраниях, Он как бы такой духовный винегрет преподносит нам. Вот внимательно послушайте пение. Мы иногда так слушаем, ну хор споет, спел аминь, ну о чем пели, кто его знает, да? А внимательно вот слушаться в каждое слово, стишок послушать внимательно, проповедь внимательно, даже если нам проповедник не нравится, он нам 3 рубля должен, может, еще с Союза, да? И мы всякий раз, когда его видим за кафедрой, мы очень нам он не нравится, как он проповедует. Друзья мои, но вы внимательно когда-нибудь послушайте его, и вы обязательно услышите, что Бог, оказывается, через простые слова обязательно скажет по нужде нашего сердца. Я помню свидетельство одного брата, я читал. Это, в принципе, оно как бы как стандартное, но он так ярко себе просто описывал, что я пришел в собрание, мне, кстати, недавно брат один рассказывал лично себе такую историю. И когда стал слушать проповедь, думаю, надо же, откуда они меня знают? Ну, вот просто обо мне рассказывают, наверное, кто-то заложил за меня. Пришел на другое собрание, говорит, опять про меня рассказывают. Ну, что такое? Ну, когда стали призывать, говорят, ну, неудобно, ведь меня же имеют в виду. Ну, надо выйти. Вышел. Но здесь Господь его нашел. Знаете, друзья, для каждого из нас у Господа есть, потому что Он нас знает. Я хотел бы вместе с вами немножечко прочитать сегодня вместе в таком свете, что у Господа что-то есть сегодня лично ко мне. Евангелие от Матфея, 13 главу откройте. Давайте прочтем с 13 стиха. Матфея 13, 13 и немножечко ниже. «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, который говорит, «Слухом слышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем». И да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо огрубело сердце людей сих. Ибо огрубело сердце людей. Я не знаю, братья и сестры, тема эта несколько трогательная, я бы сказал. Я вот несколько дней почему-то, да давно я уже обращаю на это внимание, как-то особо Господь стучит в сердце, и показывает мне картину последнего времени, прежде всего заглядывая в свое собственное сердце, прощаясь с людьми, общаясь с другими братьями и сестрами. Я думаю, что это очень уместное слово будет сегодня. Ибо огрубело сердце людей. Знаете, у меня бывают очень такие сильные приступы головной боли. У меня вот здесь спазма какая-то начинается, такая боль, что просто шевельнуться трудно. Я обратился к врачу. Он мне говорит, хорошо, нет проблем. Ну, тут же, если у тебя medical insurance какой-то есть, да, нет проблем, мы тебя отремонтируем, якобы, да. И он меня, конечно, сразу направил к специалисту. Neurologist, это, наверное, нервопатолог, да, по-русски. Ну, думаю, сейчас специалист найдет наверняка, где у меня голова болит, даст мне такую таблетку хорошую, я ее съем, и сразу все пройдет. Но не тут-то было. Я пришел к доктору, он меня начал обследовать. И, к моему удивлению, он мне о голове не задал ни одного вопроса. Но зато все мое тело прощупал разными молоточками, там, иголочками, всякими острыми предметами. И пальцы, и руки, и ноги, и там, и все. И спрашивают, как ты слышишь? Да, нормально. Тут слышно, да. Тут слышно, все. Послушал меня. Все нормально, здорово. Я говорю, да, но голова-то болит. Ничего, ничего, все пройдет, все нормально, иди домой. Ты здоровый. Раз у тебя все нормально, тело чувствует себя хорошо, нет потери чувствительности, значит, все в порядке. Не переживай, как раз до свадьбы заживет. Бай, отправил меня. Я пришел домой и подумал между тем, друзья, что, оказывается, это очень серьезная проблема, потеря чувствительности. И вот почему-то врач не обратил внимания, что-то у меня голова болит, но он был очень озабочен тем, нет ли потери чувствительности в моем теле. И потом он мне объяснил, конечно, спросил его, он сказал, что если какой-то участок тела теряет чувствительность, то это первый признак очень серьезного заболевания организма. Вот тут они обратят внимание и начнут исследовать, в чем же дело, и лечить человека. Потеря чувствительности.
И вот как раз именно о потере чувствительности сердца сегодня нам

с вами хочет сказать Господь Иисус Христос. И он говорит, это слова самого Иисуса Христа, как бы он пришел сейчас на кафедру, и мы спросили: Господи, ну что сегодня ты хотел бы отметить вот по поводу нашей современной жизни? Я думаю, он бы так посмотрел бы нам пристально в глаза и сказал бы: огрубело сердце людей, огрубело сердце людей. Братья и сестры, что это такое огрубело сердце? Это та потеря чувствительности, о чем мы с вами только что сказали. Но вы знаете, что потеря чувствительности или огрубение сердца бывает как по отношению к Богу, так по отношению и к людям. Мы вот в братской буквально сидели, я так вот братья спросил: братья, ну как вы думаете, от чего происходит огрубение? От чего перестает быть чувствительным сердце наше? От чего оно становится таким твердым, чувственным, нечувствительным, глухим, слепым? Вы заметили, между прочим, да, что глухота и слепота связаны, оказывается, с сердцем. Сердце, да? И вот вы знаете, друзья, есть много различных моментов, которые ведут к чувствости сердца к человеку. Но, во-первых, я бы отметил, друзья мои, вот огрубение сердца человеческого к Богу, когда Бог говорит, а люди не слышат, когда Бог показывает им что-то, они как будто бы не замечают ничего и не разумеют, оно зачастую происходит от того, что у нас происходит отчуждение от Слова Божьего, братья и сестры. Чаще всего Господь говорит к нашим сердцам через свое же Слово. Через свое слово. Да, бывает, Господь в особых случаях какие-то откровения особые посылает, может быть, видения, может быть, какие-то случаи в жизни нас приближают к Господу, да, болезни, какие-то происшествия. А ну, через все Господь говорит, во всех путях познавай Господа. Но чаще всего через слово. Я замечаю, друзья, как в суетной эмигрантской жизни, вот суета настолько захлестывает, круг, как мы говорим, суетной жизни так плотно смыкается, что людям некогда в Слово Божие вникнуть. Им некогда услышать, а что ж там говорит-то Господь мне сегодня? Ой, надо бежать, с утра у меня аппойтменты, потом на работу, потом в школу, потом за детьми, потом туда, потом сюда, а потом же там еще совещание какое-то, доспелка, досыровка, и вроде все занято, а до самого главного, братья и сестры, зачастую у христиан просто не хватает времени уже. И так проходит день за днем, а потом вроде уже и желания большого нету, да? И происходит постепенно огрубение сердца человеческого. Сердце перестает узнавать голос доброго пастыря, когда он уже говорит к нам, а мы уже забыли, какой он есть, и нам уже кажется, что это не голос доброго пастыря, а это там проповедник какой-то обличает. Подумаешь, пусть за собой смотрит, да? И уже сердце наше закрылось, уже не в состоянии мы слышать. Вы знаете, как неудивительно, друзья, огрубение сердца часто происходит от изобилия. От достатка. Удивительно, друзья мои, вот люди, которые попадают в среду достатка, почему-то их сердце становится грубым. Я не знаю, почему так, друзья. Мы вот попали с вами в Америку. Я не хочу сказать, что Америка страна изобилия, далеко нет, тут нужно очень тяжело работать. Но все-таки, тем не менее, ведь никто же не голодует, правда? У всех есть покушать, есть где отдыхать, все есть необходимое. И по мере того, как у нас появляется вот это духовное благополучие, очень заметно, друзья мои, что сердца наши начинают закрываться, начинают становиться такими нечувствительными, становятся грубыми, и не слышно боли другого. И самая главная, друзья мои, причина, почему становится сердце нечувствительным и грубым, это концентрация на самом себе. Запомните это. В любой сфере жизни концентрация на самом себе, то есть я в центре внимания, мое благополучие, мое финансовое положение, мой успех, мое здоровье, мое счастье, мое развлечение, мое все, все мне, мне, мое, мое. Друзья мои, вот эта концентрация на эгоистичном я, она делает сердце человека грубым и нечувствительным. Господь это заметил у некоторых людей. Между прочим, вы помните, к кому эти слова обращал Господь? А? Кто помнит, друзья? Кому он эти слова обращал? Кого он имел в виду? Что вот ушами будут слушать, да? Они будут слышать меня. Будут глазами видеть и ничего не уразумеют. Кому он это говорил? Кого он имел в виду, друзья?
народ израильский, духовных лидеров, да, тех, которые должны были бы видеть, да, которые хорошо были Писание, даже наизусть знали, но вот они почему-то потеряли эту чувствительность. Именно к ним говорил Господь это слово. Братья и сестры, и вот это слово, оно сегодня как никогда действенное. Я замечаю, друзья мои, насколько христиане становятся нечувствительными к Слову Божьему. Заметьте это. Очень часто мы замечаем, что Слово Божье как бы не работает в нашей жизни. Некоторые даже этому удивляются. Мне делились лично, почему вот где-то работает, почему в моей жизни не срабатывают духовные истины, почему в моей жизни нету. Друзья мои, и зачастую это почему зависит от нас самих, от нашей чувствительности к Господу. Ну, например, мы знаем многие духовные истины, да? Ну, к примеру, молимся мы каждый день, может быть, молитвой «Отче наш». И молимся там, и прости нам долги наши. Как? Как и мы, и без всякого зазрения совести, друзья мои, повторяем эти слова. Как и мы прощаем должникам нашим. И сердце ни чуточки нам ничего не говорит, и мы пошли строчить дальше. Вместо того, чтобы, может быть, остановиться, сколько сегодня я вижу этого непрощения среди народа Божьего, друзья мои. Среди тех, которые знают Господа, среди тех, которые ожидают, что Господь по мере их прощения других будет прощать их. Господи, прости мне согрешения мои, Господи, отпусти меня, вот как я других. Друзья мои, вы знаете, что многие, молясь так, подписывают себе смертельный приговор. Это звучит странно, но правда, друзья мои. Потому что многие не прощают сегодня. Я это вижу, я это знаю, друзья мои. Сколько сегодня этого есть непрощения среди христиан? Когда-то где-то обидели, когда-то где-то обошлись, когда-то мне что-то показалось. Человек уже 100 раз покаялся и перед церковью выходил. И наедине, а нет, все равно там сердце у меня. Понимаешь, ожидаем, чтобы Господь к нам особую милость проявлял. Друзья мои, вот это сердце теряет вот эту чувствительность духовную уже. И духовные истины потом, в конце концов, в жизни не работают. Не работают, потому что мы просто не даем им возможности работать самим в нашей жизни. Огрубело сердце. Братья и сестры, а вот как вы думаете, грубый и грубиян это одно и то же или нет? А? Похоже чуть-чуть, но вроде не оно, да? Но я вам скажу, друзья мои, знаете, грубиян всегда грубый. Грубиянов вежливых просто не бывает, да? И вот вы знаете, я заметил тоже одну такую вещь. Очень много сегодня становится людей, которые говорят, что они знают Бога, я уже там, не говорю, там члены церкви, не члены, это не так важно, те, которые с детства научены, которые становятся в буквальном смысле грубияны, друзья мои. Знаете, у меня сердце обливается кровью, когда я очень часто слышу грубую речь христиан. Особенно это замечаю среди молодых людей, братья и сестры. И вот они по-русски, по-английски часто так выражаются, что стыдно просто слышать это. Я вспоминаю буквально наш возраст, вот ваш. Вспомните, чтобы мы, скажем, в присутствии родителей или в присутствии старших, чтобы что-то грубое сказали. Это наверное, сквозь землю провалился бы, невозможно. Сейчас настолько, я смотрю, молодое поколение распущенное, они в присутствии взрослых людей матерятся. По-английски, это по-английски можно. А я говорю, вы что, думаете, что Бог не понимает по-английски, что ли? Он и по-английски понимает, и по-русски. Я нескольким молодым людям прямо сказал, вы знаете, за 40 лет своей жизни я, наверное, в 1000 раз меньше сказал ругательных слов, а точнее сказать, я ни разу не сказал. Я не хвастаюсь, друзья, я ни разу в жизни не сказал какой-то матюкни или какого-то такого, знаете, грубого такого ругательства. Тогда как эти, которые не успели как раз отрасти еще немножко, такое слышишь, просто ужасно делается. И думаешь, какие же сердца огрубевшие становятся сегодня, когда могут в Доме Божьем, в присутствии старших, служителей, родителей, сверстников, учителей, свободно выругаться, унизить, сказать что угодно. И при этом спрашиваешь, и не стыдно? Нет, не стыдно. И не стыдно? Нет, ни рамочки не стыдно. Друзья мои, смотрит Господь с печалью и говорит, огрубели сердца этих несчастных людей. Так что они уже, видя, глядя на меня сегодня, слышат мои обличения, они не слышат их уже сегодня. Им уже ни грамма не стыдно, их уже ничего не останавливает. Братья и сестры, ужасное время сегодня мы с вами переживаем, когда огрубевают сердца людей. Хочу сказать важную истину, друзья.
Когда огрубевает сердце человека к Богу, оно автоматически огрубевает по отношению друг к другу. 100%. Потому что отношение друг к другу наше заключается в чем, друзья? Как Слово Божие, помните, если мы говорим, что любим Бога, которого не видим, как можем любить брата, которого, вернее, наоборот, брата, которого видим, не любим, как мы можем любить Господа, которого не видим каждый день? И вот эта картина, друзья мои, тоже сегодняшнего времени. Я это замечаю немало в христианских кругах, не в христианских, просто среди людей. И вот замечала часто такую картину, вот на работе, допустим, приходит человек и заливается слезами, рассказывает горе свое. Ну, в семье беда какая-то, переживание, горе. Приходит, рассказывает там своему работнику или кому-то. И я зачастую вижу, друзья, насколько грубые человеческие сердца, которых ни чуточки не трогает это. Просто, ну, ни грамочки. И они с таким равнодушием, ну, хорошо, придете завтра. Или позвоните вот туда. Или пойдите вот туда. Вот там вот. То есть, куда-то отфутболить нужно человека. Им абсолютно все равно, что человек в кризисе, что у него проблема, что он плачет. Приходит, когда люди говорят, я уже жизнь готов покончить самоубийством. А, ну, только не в нашем офисе. Идите там где-нибудь, куда-нибудь. Я смотрю иногда, друзья мои, и становится страшно. Люди становятся роботами. Слезы никого не трогают сегодня. Они говорят, это просто эмоции ваши. Ну что вы, не надо такими эмоциональными быть. Друзья мои, я даже вчера разговаривал с молодыми людьми. Вот посмотрите, насколько Америка опустошает. Это не то, что Америка виновата. Это люди сами создали такую грубость. Вот посмотришь даже похороны многие американские, да? Смотришь. Ни слезинки не увидишь, ничего, так равнодушненько пришли, посидели там, еще не успели даже гроб опустить, разошлись, все уже по домам, шутки, прибалутки. Как-то так это легко, просто проходит, потому что и в жизни-то общения тесного не было. Зачастую жизнь в американцев среднего, она заключается сконцентрирована на самом себе, в своем доме, в свою выгоду, в свою удачу. Их не интересует, как рядом их родственники живут. Мне буквально недавно один человек, американец, говорит, пришел на похороны, говорит, нас, наверное, только похороны объединяют, и стал разговаривать там с людьми, которые пришли. Они говорят, а вы что, родственник были этому покойному? Да, о, так и я тоже его родственник, о, так хоть познакомимся, а жили там через несколько улиц. О, на похоронах выяснилось, родственники, оказывается. Друзья мои, потом такие холодные прощания, такие холодные расставания, потому что ничего общего не связывало в жизни. Каждый жил своей жизнью. Я сказал, вы знаете, ну подойдет очередь этих людей, и их также проведут. Холодно, и знаете, без всяких эмоций, без всякого сожаления, как какую-то вещь выбросили и ушел из жизни. Братья и сестры, я смотрю, это сегодня захлестывает всю Америку. Я прошлую проповедь свою говорил, может быть, неприятное было слово, что эгоизм сегодня захлестнул Америку. Это правда, друзья мои. И нас с вами захлестывает. И нас сегодня захлестывает эта волна, что сердца наши грубеют. И я замечаю, как многие верующие сегодня концентрируются больше на себе, нежели на других, друзья мои. И вы знаете, был такой момент, вот, когда я особо яркий один случай видел, как изливал один человек свою беду, а к нему так холодно отнеслись. Я посмотрел, я помолился буквально, Господи, не дай мне так огрубеть, чтобы я так равнодушно смотрел на людей. Хотя, вы знаете, люди ко всему привыкают, это правда. Привыкаешь к горю к людскому, привыкаешь к тому, что люди приходят, тебе постоянно рассказывают, сколько беды, сколько переживаний в каждом доме. И как бы человек привыкает к этому, я молюсь, Господи, не дай привыкнуть к этому. Потому что это людское горе, это переживание, это боль, это слезы. И я хочу сказать, друзья мои, сегодня Иисус, я бы сказал, не то, что с каким-то упреком таким жестоким нам говорит это слово, а я так представляю себе, с особой любовью и умилением Он подходит сегодня к нам, может быть, обнимает нас и говорит, огрубели сердца ваши, вам так тяжело, мне вас так жалко. Если грубеют сердца, друзья мои, жизнь становится невыносимой, вы знаете. Человеческая душа так устроена, что она ищет тепла, она ищет уюта, она ищет участия, сострадания. Я хотел бы сегодня призвать нас к тому, братья и сестры, чтобы нам возобновить наше хождение пред Господом, горячую любовь к Нему, а также друг к другу. Как-то меня посетили друзья одни, с которыми я там работал, решая некоторые проблемы. Ну, знаете, люди зачастую, когда приходят к тебе за помощью, их не интересует, как ты там поживаешь. Я к этому привык, в общем-то, и не претендую ни на что. Ну, так человек устроен. Когда у него свои проблемы, ему не интересует ничего. Но эти люди спросили, Саша, ну, а ты-то сам как?
Да ничего, знаете, как стандартные фразы. That's okay, I'm fine. Не, ну а все-таки, ну я так чуть-чуть взял, поделился. Конечно, не все, так только немножечко. Просто так, для приличия, знаете. Я не ожидал какого-то там сострадания, я привык уже, что этого редко встретишь. Я был весьма поражен, что этот брат, который послушал меня, заплакал. Я подумал, может, я его обидел этим. А потом просто увидел, что ему просто меня стало жалко. Он заплакал. Я даже растерялся, не знал, что я не привык к этому. А потом подумал, насколько грубеют наши сердца, друзья. Простого сострадания не хватает. Детям не жалко родителей зачастую. Я помню, бабушка моя рассказывала, как часто мы плакали просто за своих родителей. Зайдешь где-то там за сарай, присядешь и плачешь. Приходят, что ты плачешь? Маму жалко. Что ты плачешь? Папу жалко. Дети замечали, как трудно родителям. Дети замечали, как плачет мама, как плачет папа, как они надрываются. Они замечали. Сегодня, я смотрю, друзья мои, основная масса просто в животных превратилась. Они уже ничего не замечают, им все равно. Абсолютно. Хоть ты умри, хоть ты что, им абсолютно все равно. Лишь бы им было фан, весело и хорошо. Друзья мои, грубые слова, но они правда, к сожалению, сегодня. Я общаюсь с многими родителями, которые мне делятся болью своей. Саша, что за дикий век настал? Дети превращаются в роботов бесчувственных. К сожалению, многие родители так, друзья мои. В Америке сегодня модно, дитя дорастили до 18 лет, и гудбай дальше. И как там это дитё потом мучается, как оно выживает, его уже почти не интересует это. Среди американцев это стало уже стандартной жизнью, друзья мои. И среди русских это вливается. Я встречаю, многие приходят отчитываться, 18 лет, дочечки уже нету, сыночка уже нету. А дело, да снял апартмент там себе веселиться, как они гудят. Это не такое... Друзья мои, и теряется эта чувствительность. Я хотел бы, чтобы мы сегодня, друзья, вспомнили, когда последний раз нам было просто жалко кого-то. Когда последний раз мы заметили чьи-то слезы. Когда последний раз наше сердце трогало просто простое чтение Слова Божьего. Не так, чтобы, знаете, отчитаться пресвитеру, да, я читаю 3 главы в день. Я помню один человек, а сколько ты читаешь? А вот сколько ты, вот, ну просто, ну достал меня уже. Я говорю, братик, ну наверное ты хочешь похвалиться, сколько ты? Да, а я вот по 10 глав в день читаю. Ну молодец, брат, хорошо. Ну а в жизни как у тебя? Ну жизнь это другое дело. Это. Дорогие мои, как давно наше сердце умилялось и расплавлялось. Просто прочитал стишочек, оно так коснулось сердца, расплавило. Жалость появилась к людям, появилась любовь к Богу. Хочется жертвовать ради Господа для других. Как часто у нас это бывает. Я хотел бы, друзья, чтобы мы не жили стандартной христианской жизнью. Сегодня это сколько угодно в христианстве. Я замечаю даже в межцерковных отношениях. И американцы, и русские точно такие стали уже, друзья. Какие-то соревнования, компетишн какой-то. А мы лучше вас, а вы хуже нас. А мы лучше запели, а мы лучше сыграли. А если там лучше играют, надо их в гости не пригласить ни в коем случае, бо наши услышат, еще кто-то перейдет туда. Друзья мои, просто тошно иногда слышать и видеть вот эту возню, которая происходит зачастую между церквами, между лидерами, которые рвутся хоть бы чем-то отличиться, чтобы увлечь людей за собой. Друзья мои, я думаю, что когда Господь ходил на земле, Он ничем этим не занимался. Ему не надо было рекламу создавать. Ему не надо было печататься в газетах, свою фотографию вставлять. Там. Ему не надо было. Он привлекал людей, друзья, простой любовью, простым состраданием, простой человечностью. Я хотел бы сегодня призвать нас, друзья мои, давайте пересмотрим нашу жизнь. Может быть, мы сами устали уже от того, что сердце наше грубеет, что нас уже ничего не тревожит. Может быть, мы сами устали так жить. Я хочу сказать, что источник – это Господь. Давайте ближе к источнику, друзья мои, и жизнь наша преобразится. Давайте будем замечать друг друга, даже то, что незаметно, и будем добрыми и сострадательными. Знаете, на эту тему можно было очень много говорить. Давайте лучше больше помолимся. Я хотел бы призвать к такой особой молитве, спокойной, тихой. Я бы просил бы всех, кто присутствует сегодня, друзья, помолитесь сегодня. Помолитесь Господу. Попросите, чтобы Он проверил сердца наши.
и указал нам на наше состояние. Мы часто за собой не замечаем, друзья мои, чтобы наше духовное состояние было вот таким, о котором мы читаем. Что Господь говорит, но вы счастливы, вы блажены, что вы видите и слышите, чтобы нам быть чуткими и внимательными к голосу Божьему и друг к другу. Об этом сегодня мы с вами давайте помолимся. Аминь.

Гимн Церкви Христовой. С Тобой, град Голгофы, Сион благодатный, с невестой Христовой я в церкви стою. Народ Твой уродствие унижен незнатный, ему утешение на арфе спою. Ты храм всех народов, дом Бога живого, Иаков возлил на Тебя свой елей. Врата Твои, видя до града святого, на жезл поклонился в конце своих дней. Ты, духом водимая, знамя свободы несешь через века, возвещая любовь. Да знают Христа племена и народы. Он Бог ваш, Спаситель, зовет вновь и вновь. Ты светишься солнцем, блистаешь зарею, светилом сияешь планете Земля и всем, омраченным греховную тьмою, тропу освещаешь сиянием дня. Сокрытой на поле жемчужиной славы тебя приобрел на Голгофе Христос, плененную узами смертной державы невестою славы на небо вознес. Хитон твой, одежда, омытая кровью, в крещении духом ей святость дана, и новым заветом, голговской любовью, весоне невесты предстала она. Ты — плод горьких мук Гефсиманского сада и ран, бичеваний, мучений Христа. Ты — плод унижений до смерти и ада, в Христа воскресении, как небо чиста. Ты — колос Голгофы, зерно, умирая, взрастило тебя благодатью святой, чтоб быть тебе в житницах Божьего рая, как жатва созреет под серпней земной. Идешь ты пустыней, где зной и невзгоды, и Ирод, и Нерон встречались в пути, но веру живую через многие годы до этих, последних, смогла донести. Сносила ты камни, кресты и сожжения, Стефаном молилась, прощая, любя, и многих родила в скорбях, унижениях на жертву, за жертву, роняя себя. И в веке двадцатом верна слову жизни, всю волю Христа ты вместила одна. Хоть много подруг здесь в пути до отчизны, среди них тебе слава невесты дана. Ты терпишь, как Анна, как Иов страдаешь, с надеждой на Бога молитва твоя, и пращью веры ты льва побеждаешь, скалой невредимой стоишь средь огня. Ты добрая, нежная, руки святые ко всем простираешь навстречу нужде, и все тебе ближние, в горе родные, ты милость окажешь всегда и везде. Виновная, каешься, просишь прощения, в обиде вину покрываешь, любя. Ведь Бог твой простил тебе все согрешения, и в жертву за грех Он отдал себя. Ты немощных, слабых несешь на молитве, заблудших выводишь со скользких путей. Всегда ты на страже, и часто в злой битве овец защищаешь от вражьих сетей. Ты мирная, скромная, с честью священной, ты соль всей земли, в тебе чистые уста. Ты кроткая духом в одежде нетленной, и мудра, как змей, и как голубь пряста. Дафан, Аверон и Кореево племя твой стан побуждают на ропот и гнев. То сеется злое средь доброго семя, не спит и не дремлет рыкающий лев. Еще один год ты прошла по пустыне, и в новом желаю от Бога всех благ. Будь верная в Боге, спасенная в Сыне, одетых храни, чтобы не был кто наг. Грядущий стоит где-то там у порога, Израиль спешит твое место занять. В неверии распял он Спасителя Бога, чтоб верою в муках прощение взыскать. Венец твой, невеста, не тернием свитый,
Христова ты слава, священство царей, Твой избранный род, род святым именитый, стоит у порога небесных дверей. Аминь.

важно понять, что весть, которую вы несете людям, это не просто мнение, это факт. Поэтому благовестие можно назвать навязыванием не больше, чем ситуацию, когда пилот навязывает свое мнение или убеждение пассажирам, говоря им, что взлетно-посадочная полоса находится в определенном месте, а не в другом. Более того, истины Евангелия не ваши истины, хотя они уникальным образом относятся к вам, вашему жизненному опыту или взглядам, и вы пришли к их осознанию. Когда вы благовествуете, вы не просто заявляете «вот как мне хочется думать о Боге» или «вот как я считаю». Вы представляете христианское Евангелие. Не вы его придумали, и у вас нет никакого права его менять. Рассказывают про одного миссионера, который страсть как любил рассказывать о Христе. Он умел любую ситуацию направить в русло благовестия. Когда он брал такси, то говорил водителю: «Вы мне напоминаете Иисуса Христа». На недоуменное выражение лица шофера он отвечал: «Я не могу сам добраться до нужного мне места, и вы подвозите меня. Также я сам не могу попасть на небеса, а Христос доставит меня туда». После этого он мог уже благовествовать. В обувном магазине он говорил продавцу: «Будьте внимательны, у меня лучшие в мире ноги». В ответ на вопрос «почему?» он говорил: «Потому что я проповедую Евангелие, а в Библии написано: как прекрасны на горах ноги благовестника». После этого он переходил к благовестию.

Восхищение. И дух, и невеста говорят: «Приди». Откровение, 22 глава. На наших глазах исполняется слово. Последнему кругу начался счет. Вы только представьте, почти все готово, и скоро Иисус за невестой придет. Назначена встреча, усмотрено место, и стрелки сойдутся вот-вот на часах. И платье уже примеряет невеста, что в белом наряде предстать в небесах. Столетия прошли, и остались минуты. Как хочется, чтобы час встречи настал. И праздником вечность ворвется в то утро для тех, кто Иисуса Христа ожидал. Им явит Господь благодать восхищения, поднимет Он церковь свою над землей. На облаке белом святые мгновенья обнимет невесту простор голубой. И вверх, в небеса, через звездные дали жених и невеста, об руку рука. Все ангелы скажут, как долго мы ждали, с каким нетерпением считали века. Жених и невеста, брак Божьего Сына, зал тронный, и гости, и ангелов хор. О, кто же пишет такую картину, которую не видел ничей еще взор? И я не могу описать встречи этой, все в тайне пока, но свершится. Мы ждем, вздохнет, провожая невесту, планета, вздохнет и заплачет прощальным дождем. На небе у Бога почти все готово. Невеста торопит: «Гряди, Иисус! О, сколько искупленных! Слава Христова! В молитвах желания это несут! Он скоро придет! Он придет непременно! И явными станут невесты мечты! Уже раздаются шаги во вселенной, рассвет приближают молитвы святых! Жених не замедлит, час встречи известен, ждет церковь, но ждать нелегко на земле. И сердце все громче стучит у невесты. 2 месяца ждать или несколько лет? Не знает невеста, я тоже не знаю. Но в смысле одной день встречаю любой. Гряди, мой желанный, тебя ожидаю. Мой царь, мой Господь, мой Спаситель, мой Бог. Не мне, Иисус, устанавливать сроки. И вовремя ты за невестой придешь. Но с тайной надеждой пишу эти строки. К желанию сердца не будешь ты строгим. Быть может, ты завтра нас в небо возьмешь».

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

0: мальчишку, шедшего домой, в припрыжку из воскресной школы, остановил на мостовой мужчина взглядом невеселый.
1: «Чего так радостен, малец? Зачем лицо твое сияет?»
2: «Есть в небе у меня отец. Меня он любит и прощает».
1: «Награду дам я четвертак»,
0: — сказал мужчина строго.
1: «Если покажешь мне чудак, где есть он, где ты видишь Бога?»
0: Простым мальчишке был ответ. Он не задумывался долго.
2: «Я дам вам 5 таких монет. Скажите мне, где нету?»

Дорогие дети, я обещала вам, что сегодня мы продолжим нашу беседу о мудрости. Что это такое? Только ли это умственные способности человека или его таланты? Или это что-то больше и лучше того и другого? Мы читали главу из третьей книги царств, в которой говорилось о Соломоне и о том, как он просил себе у Бога мудрости и получил ее. Соломон был сыном Давида, то есть был царевичем, сыном великого, знаменитого царя, и, несомненно, был прекрасно воспитан матерью своей и слугами, был образован по всем правилам его времени, но, несмотря на все это, просил мудрости. Ему предстояло управлять страной после смерти отца, а он был еще молод и неопытен, и он просил Бога дать ему мудрость различать добро от зла и судить народ правильно. Господу так понравилось то, чего он просил, и что он не просил себе чего-то временного, как, например, богатства и славы, что он ответил ему утвердительно и сказал, что Соломон будет не просто человеком мудрым, но мудрейшим из людей, потому что он не просил себе ничего другого. Бог дал ему также и богатство, и славу, и при условии благочестия также и долголетие. Благочестие – это исполнение заповедей Божьих, это жизнь по заповедям. Это послушание Богу. Начало мудрости, страх Господень, писал впоследствии Соломон в своих притчах. Дитя разумное не только ласково, но покорно. И не только покорно, но и приветливо. Уверяю вас, что родители дорожат этим качеством так же, как послушанием. Дети, у которых всегда есть ласковое, приятное слово для родителей, приносят много тихой радости им. Недостаточно, чтобы любовь только существовала, скрыта в сердце, она должна проявлять себя, должна свидетельствовать о себе. Что подумали бы вы о вашей маме, если бы она только кормила и одевала вас, но никогда не сказала бы вам ласкового слова, никогда не поцеловала вас, не обняла, не погладила, никогда не вела бы с вами тихого, сердечного разговора? Если и есть такие матери, то они не заслуживают этого высокого названия. Повторяю, нужно, чтобы любовь в чем-нибудь проявлялась, чтобы нежность на кого-то изливалась, и Спаситель сказал: «От избытка сердца говорят уста» Луки 6:45. Показывайте вашим родителям, что вы их любите. Хорошо, если у вас прекрасные отметки по арифметике и чтению, но если вы не ласковы, холодны, родителям мало от вас пользы. Мудрый человек – это человек добрый и справедливый. Мудрость отличает добро от зла и помогает человеку поступать правильно. Всю свою жизнь Соломон отличался этой замечательной чертой и написал много притч и изречений, которые остались наставления на все века для других людей. Мудрость дает только Бог, и Соломон прекрасно знал это, поэтому и обратился по правильному адресу, когда возникла нужда в мудрости. По своей природе мы не мудры, мы сами себе враги, и потому нуждаемся в новой природе, которая дается от Бога при новом духовном рождении. По природе мы не покорны Богу и людям, но с новой природой, которая дается от Бога, мы становимся новыми и способными любить, прощать, быть ласковыми, любезными. Я уверена, что вам хочется быть именно такими, и никогда не ворчать, не злиться, не капризничать, не кричать на маму, не бить сестричку, но вам это трудно дается. Просите у Господа новой природы, с которой бы вам была дана и мудрость. Я расскажу вам случай о проявленной любезности. Дело было в поезде. На скамейке вагона сидел бедно одетый мальчуган, который вез домой из города непроданным им на базаре товар, который ему, возможно, поручил продать отец или мать. Это были небольшие гипсовые фигурки. Ими была наполнена небольшая корзинка, которую он осторожно поставил под сиденье, а сам...

Крепко уснул, как это свойственно детям, хотя дома его ожидали, возможно, не только брань, но и побои. Напротив него сидела девочка, очень прилично одетая, с муфточкой на руках и в меховой шапочке. Она смотрела, как у мальчугана во сне билась о стенку вагона голова, то затылком, то виском, и ей стало его жалко. Она сняла муфточку и тихонько подложила ее под голову мальчика между плечом и головкой. Мальчик не заметил во сне ласкового жеста девочки, но перестал биться головой и спал спокойней. Добро всегда заразительно. Другие люди в вагоне заметили любезность девочки, и какой-то человек с портфелем и в очках, по-видимому деловой и хорошо обеспеченный, вынул из кошелька рубль и, положив его в шляпу, пустил ее по рукам пассажиров. Через несколько минут в шляпе была порядочная сумма. Когда мальчик проснулся, он был приятно поражен любезностью и внимательностью своих ближних. Фигурки не были проданы, но он вез домой деньги, и ему не нужно было бояться побоев и упреков своих домашних. Милые дети, мудрость, которую вы должны просить у Бога, подобна прекрасному жемчужному ожерелью. Если она у вас будет, она будет вашим самым прекрасным украшением. В числе жемчужин, которые находятся в этом ожерелье мудрости, находятся такие перлы, как послушание и приветливость. Но главное – благочестие и любовь. Жемчуг – это громадная ценность, и Господь говорит, что нужно отдать все, чтобы приобрести ее. Почему? Потому что если вы нашли жемчужину мудрости, вы приобрели и все остальное. Христос сказал: «Ищите прежде всего Царство Божьего и правды Его, и остальное все приложится вам». Матфея 6:33. Соломон получил от Бога мудрость и наставлял в ней потомство свое, и мы получили на страницах Библии его чудные притчи. Вот, дети, несколько примеров его наставления. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге, ибо Господь дает мудрость, из уст его знания и разум. Он сохраняет для праведных спасение, он щит для ходящих непорочно, он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в твое сердце, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь». Притчи Соломона полны таких наставлений. Отдав свое сердце Господу в юности, он получил мудрость от Бога и оценил ее выше всего. Мудрость от Бога – это часть Его, которую Он дает любящим Его, взрослым и детям. Плодом мудрости является любовь, а любовь порождает прощение, терпение, снисхождение, послушание, приветливость и множество других добродетелей. Любящий Господа – получает от Него мудрость и все, что приходит с нею. Мудрые служители Божии едут в далекие страны и несут весть спасения погибающим. Один миссионер работал среди дикарей Замбези и только после долгих лет проповеди Евангелия заметил движение среди них и начало большого пробуждения. Дикари, наконец, начали принимать Христа. Невежественные, грубые, жестокие, они обратились к Богу через Христа, и вместе с ними обратились их дети. Да, и дети тогда приняли Христа в сердце. Они совершенно изменились. Раньше лживые, вороватые, дрочливые. Эти грубияны сделались кроткими, послушными. Благодать Божия изменила их сердца, и они сделались добрыми деревьями, приносящими сладкие, приятные плоды. Милые дети, такая перемена может произойти с каждым из вас. Одна маленькая американка сделалась глухою, слепою и немою после тяжелой болезни, которую она перенесла, когда ей было всего полгода. При помощи терпения и любви учителей ее удалось научить ее читать, писать и говорить. Ее водили к духовному лицу, которое должно было внушить ей понятие о Боге. После беседы ее спросили, все ли она хорошо поняла. Тогда она ответила на своей новой пишущей машинке:
того, о котором вы мне сейчас говорите, я знала уже давно, только не знала, что он называется Богом». Трогательный и замечательный ответ, не правда ли, дети? И он показывает нам, что все божественное и сам Бог чувствуется нами, что это чувство заложено в нас, это та частичка божественной мудрости, которая тянет нас к Богу и спасению. Нас тянет на истинный путь, подсознательно мы недовольны, пока не станем на него. Мы чувствуем потребность перемены, хотя и не выражаем ее устно, потому что не знаем, как это выразить. Кто между нами не желал бы стать полезным, послушным, трудолюбивым и любящим? Но если бы я только сказала вам, что вы должны быть такими, не указывая на источник сил и мудрости, вы бы обиделись на меня и не желали бы слушать мои беседы. Сам Господь говорит нам: «Придите ко мне и просите, и дано будет вам. А не имеющий мудрости пусть просит ее у Бога, могущего дать ее в большой мере». Вы знаете, у кого просить, и знаете, чего просить. Просите Господа: «Даруй мне сердце обновленное, сердце, преданное Тебе, любящее Тебя и всех, кто носит Твое имя. Обрати меня, измени меня, как Ты изменил маленьких дикарей Замбези». Просите этого, милые дети. Просите от всего вашего сердца, и вы непременно получите, потому что Христос сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Новое мудрое сердце будет вашим сокровищем, более прекрасным, нежели горы золота и драгоценных камней.

Если скажут мне подружки в школе или во дворе: «Ты смешная, веришь в Бога, видишь, нет его нигде». Я отвечу: «Посмотрите, солнце нам дает тепло, дождик травку поливает, и на сердце так светло. Как поют красиво птицы, звонко, как ручьи журчат, как цветы благоухают, взрослых радуют ребят. Это все Творца творение, это все Его следы. Если этого не видишь, значит, слеп сегодня ты. Присмотрись-ка и почувствуй Божью мудрость и любовь. А потом поговорим мы обо всем с тобою вновь».

0: «Мама, это просто ужасно!» Лицо Мэри было очень серьезным, а в голосе слышалась странная дрожь. «Я почти жалею, что увидела все. Дом почти развалился, и за всю зиму они не могли согреться ни разу. Их там пятеро, от малыша и до Теда, а ему всего 12. Во что они одеты? Словно чья-то тряпичная сумка разорвалась и стала ходить. Неудивительно, что бедная маленькая миссис Джимсон постоянно расстроенная. Джим не был настоящим мужчиной. Мне кажется, время от времени он приносил что-то съедобное, и она даже не знала, откуда оно бралось. Но теперь его нет. Да и того не было достаточно, чтобы накормить 5 ненасытных ртов». Руки матери упали на тазик с картошкой. Нож выпал. «Ах, Мэри, дитя, что же нам делать? У нас у самих не так уж много еды, но я думаю, что мы могли бы время от времени выделять им немного овощей. В том случае, если они вырастут, ведь если Джима нет, кто будет их пропалывать? Но у нас нет домов или лишней одежды, разве только... Может быть, я что-то найду?» «Мамочка, милая, ты не сможешь найти ни одной одежки», — прервала ее Мэри. «Ты не должна беспокоиться. Я сама подумаю. Подумаю. Я уверена, что я должна была бы так плохо себя чувствовать, если бы не могла что-то сделать, чтобы помочь». С такими ободряющими логическими заключениями она вскочила и принялась заканчивать свою утреннюю работу, прерванную короткими, простыми похоронами Джима. Он помогал им насколько мог на их небольшом участке огорода, а потом проматывал деньги, которыми должен был обеспечивать жену и 5 детей, чья нищета так поразила чуткое сердце Мэри. Целый день она все думала и думала. После ужина, пока она мыла и вытирала посуду, девушка все еще продолжала думать. «Мэри, какие есть у тебя мирские богатства?» – спросила она себя. «Одежды достаточно, чтобы выглядеть более-менее приличной. Дом достаточный для 2, но не настолько большой, чтобы вместить всех 6. Небольшой участок под огород, большая территория травы и деревьев и амбар». «Амбар!» — воскликнула она, хлопнув руками прямо в воде, в которой мыла посуду, и расплескала ее. «Мамочка!» — сказала она 10 минут спустя, когда села на верхнюю ступеньку веранды и положила руки матери на колени. «Мне кажется, что я придумала как раз то, что надо. Джимсоны живут в своем полуразвалившемся доме, а у нас большой прекрасный чистый амбар, в котором даже кота нет. Разве не прекрасная возможность? Представляешь? Мгновение, и развалины остаются пустыми, а Джимсоны живут в прекрасном целом амбаре». Мама только ахнула. «Но, Мэри...» «Ох, мама, дорогая, не говори «но». Ты знаешь, что внизу 2 части, а вверху 3. У них получится гостиная, кухня и 3 спальни». «Да», — коротко произнесла мама. «Но где они возьмут 3 кровати?» «Как где? Они же на чем-то спят, хотя, возможно, это не подойдет для нашего чистого амбара, это факт». На мгновение Мэри поникла, но вдруг опять оживилась. «Ну, я это тоже могу придумать, так же, как и об амбаре. Но мне интересно, мама, захочешь ли ты, чтобы они здесь жили?» На веранде на 10 минут воцарилась тишина. Мама наблюдала закат солнца, уходящего за холмы. «Это похоже на ворота небесного города», — наконец проговорила она, — «где место есть для всех». «Да, Мэри, дорогая, я желаю, чтобы они здесь поселились, если бы только найти возможность все устроить». Мэри сжала загрубевшую от работы руку матери, скользнувшую в ее ладонь. «Ты просто благословение! Конечно же, я знала, что ты согласишься! Мама, я пойду к тете Саре насчет постели».
1: «К твоей тете Саре?» — опять ахнула мама.
0: «Да», — повторила Мэри, — «я пойду к тете Саре. Нет никакого смысла держать целый чердак мебели, когда есть пустой амбар, нуждающийся в ней. Если у нее не будет достаточно, то я пойду к миссис Квейер. Я буду делать сбор, мама, миссионерский сбор». «Я боюсь, что твоя тетя Сара подумает», — слабо возразила мама.
1: «Да, я знаю, что она будет думать», — согласилась Мэри. «Она скажет, ведь это совершенно нелепо. Но прежде чем я закончу говорить, она даст мне кровать и, вполне возможно, одеяло. И я начну завтра. Утром и увидим, что из этого получится».
0: Верная своему слову, еще до того, как солнышко высушило росинки с зеленой травы, которая быстро зеленела под его теплыми лучами, Мэри была на пути к тете Саре.
1: «Джимсоны!» – возмущенно произнесла добросердечная женщина, когда Мэри описывала их убогое состояние. «Я называю их бурьяном! Эти оборвыши ни к чему не годны! Сейчас, когда Джима не стало, им не должно быть хуже!»
0: «Нет, мэм», — ответила Мэри. «И этого не должно быть. Тетя Сара, теперь они будут жить намного лучше. Они будут жить в нашем амбаре. Вы знаете, что мы никогда им не пользовались, и это очень хороший амбар. В нем намного больше окон, чем у других».
1: Тетя Сара в ужасе подняла руки. «В вашем амбаре? Какая нелепость! Да они принесут вам достаточно микробов, чтобы отравить вас всех. Они везде будут бегать».
0: «Я надеюсь», — быстро ответила Мэри. «Этот бурьян должен же где-то бегать. Лучше пусть это будет на нашей чистой траве, чем там, в центре, где каждую минуту можно ждать беды. Они не принесут никаких микробов, потому что я скажу, чтобы они, прежде чем придут, сожгли все свои старые вещи. Сегодня я собираюсь делать сбор, чтобы обустроить амбар. Вы ведь хотите предложить мне кровать и другие вещи с вашего чердака, правда, тетушка?»
1: «Ну, что тебе сказать?»
0: Тетя Сара стояла, подбоченившись, и пристально смотрела на Мэри.
1: «Ты самая замечательная девчонка из всех, кого я встречала. Предполагаю, что ты хочешь, чтобы я дала кухонную плиту для них. Думаю, что пружинное кресло из зала тоже подойдет».
0: Мэри весело рассмеялась. «Ох, нет, тетушка, только вещи с чердака, без которых вы можете обойтись. Вы знаете, что лучше пусть кто-нибудь пользуется ими, чем они будут стоять без дела. Может быть, мы поднимемся и посмотрим? Я немного тороплюсь. Мне нужно сходить во многие места, прежде чем будет достаточно».
1: Тетя Сара повернулась и без единого слова пошла наверх. «Вот кровать», — сказала она, когда они поднялись под крышу. «Я подняла ее сюда из гостевой комнаты, когда Элен купила медную, чтобы спать на ней, когда она приезжает. Матрас тоже никакой больше не подходит. Думаю, что он пойдет с этой кроватью. Вот здесь в сундуке одеяла, которые никогда не нравились Элен. Наверное, возьми несколько из них».
0: Было очень интересно отбирать и откладывать в сторону. Почему тетя Сара при всем своем достатке хранила все эти старые вещи, было непонятно. Возможно, потому что немногие находили ключик к ее сердцу, как это сделала Мэри. Поэтому никто никогда у нее ничего не просил. А тетя Сара не любила давать, когда у нее не просили. Когда же она начинала, то казалось, дальше все шло легко.
1: «Вот эти стулья», —
0: наконец сказала она, вытирая пыльные руки фартуком, когда куча уже стала довольно внушительных размеров.
1: «Их только чуть надо подремонтировать. Я думаю, Джеймс вечером может этим заняться. Но как ты все это думаешь доставить в амбар?»
0: «Я не знаю», — Мэри смотрела на нее с изумлением. «Я даже и не подумала об этом. Я что-нибудь придумаю, найду способ, как это сделать».
1: «Да, я так и думала, что ты найдешь», — проговорила тетя Сара с загадочной улыбкой. «Только на этот раз нет необходимости. Я скажу Джеймсу зацепить длинную повозку и отвезти в амбар, когда ты будешь готова. Он может забрать по пути все, что ты соберешь».
0: Мэри в нерешительности постояла несколько минут. Глаза ее сияли. Вдруг она бросилась к тете Саре и, обняв за шею пораженную тетушку, сердечно поцеловала ее в щеку.
2: «Тетушка, вы настоящее зимнее яблоко, такое же свежее, надежное и сладкое внутри. Я люблю вас!»
3: «Помилуйте!» – проговорила сконфуженная тетя Сара. «Помилуйте!»
0: Мэри даже не заметила, как пробежала четверть мили до дома миссис Сквейрс. Это была розовощекая, кругленькая женщина, весьма сострадательная.
2: «Как же, дорогая, конечно же, я помогу. Я закончила уборку, и у меня есть вещи, с которыми я не знала, что делать. У меня нет кроватей, но в подвале стоит ржавая плита, и я буду только рада, если ты ее заберешь. Я думаю, что ее можно хорошенько почистить, и она еще послужит.
1: «О, да, спасибо!» – живо проговорила Мэри. «Я могу ее покрасить. Джеймс приедет за ней от тети Сары».
3: Но прежде чем Мэри побежала к судье, к плите были добавлены некоторые дополнения.
2: «Девочки-судьи как раз в своей спальне поменяли мебель», – добавила миссис Сквирс.
1: К обеду у Мэри было достаточно вещей, обещанных ей для обустройства амбара. Этот комфорт покажется роскошью для несчастных детей и их матери. Надо признаться, что последний штрих этой кампании для Мэри был сделан, когда она, облокотившись на подоконник, рассказывала эту историю маленькой хромой Руфи. Она это делала не потому, что ожидала что-либо от Руфи, а потому, что была слишком счастлива и не могла остановиться, чтобы с кем-нибудь поделиться. Руфь смеялась над желтым мылом, предложенным мистером Эванс, и плакала над ржавой плитой. Когда история была закончена, она живо воскликнула.
0: «Ох, Мэри, я должна что-то сделать! Я должна! У меня ничего нет, даже если тебе и нужно что-то, ну, пожалуйста, зайди! Вытащи мою японскую шкатулку из ящика стола. Там лежит золотая монета. Она в самом деле моя. Мне подарили ее на прошлое Рождество, и я не могла ничего придумать, что с ней сделать. И теперь я знаю. Мэри, возьми ее и купи что-то очень красивое. Может быть, шторы, если хватит. Им очень понравится все красивое, я это знаю. И знаешь, Мэри, может быть, это поможет им стать хорошими, этому бурьяну». Мягко повторила она слова тети Сары.
1: По щекам Мэри бежали слезы и падали на маленькую золотую монету в руке Руфи.
0: «Ты душка!» – прошептала она и больше ничего не могла произнести.
1: Мамина картошка остыла, пока она слушала повествование взволнованной Мэри.
3: Слушая, она тоже разволновалась. «После обеда я подмету в амбаре», – заявила она, убирая посуду со стола. «Я не хочу, чтобы эта бедная душа ждала минуту дольше. Она должна получить все».
1: Пыль клубами вылетала из открытых дверей амбара, когда бедная душа явилась сама. Она была одета в старое, выцветшее черное платье, явно взятое взаймы, безнадежно тянувшееся за ней. На руках у нее был ребенок.
0: «О, ужас!» – подумала Мэри, наблюдая за миссис Джимсон. «Я даже не подумала об одежде. Она им очень нужна, интересно».
2: «Проходите, миссис Джимсон», — прервала она себя. «Входите и садитесь вот здесь. Вы, вероятно, устали от такого долгого пути».
4: «Я не больше уставшая, чем всегда», — сухо ответила миссис Джимсон, опускаясь в кресло-качалку, которую Мэри предложила ей. «Я никогда не отдыхаю и даже не ожидаю этого. Я пришла спросить, нет ли у вас для меня какой работы, чтобы я могла немного заработать. Люди были очень добры к нам, и у нас достаточно пищи, но я должна и сама что-то делать».
2: «Да», — серьезно кивнула Мэри, — «и дети тоже должны помогать. Может быть, Тед займется огородом, как это делал его отец? И Дженни достаточно большая, чтобы присмотреть за малышами и помогать по дому, чтобы вы могли часть времени уходить на работу».
4: «Я думаю, что домашняя работа не повредит ей», – вздохнула миссис Джимсон, смахивая слезу, побежавшую по щеке. Но в этот момент луч надежды проник в ее сердце, слушая быстрые подсказки Мэри.
2: «Я готова делать любую работу», – более энергично проговорила она. «Я не ленивая, хотя некоторые люди обо мне так думают, но я очень расстроенная». «А теперь укрепись и начинай сначала», – повторила мама Мэри, входя в этот момент с метлой через плечо. Она услышала последние слова. «Я предполагаю, что ты не будешь против прийти завтра утром и вымыть полы в амбаре. Это не очень трудно, но я не могу долго стоять на коленях. Я заплачу тебе 50 центов».
0: «Ох, я приду!»
1: Миссис Джимсон выпрямилась с такой живостью, что чуть не уронила ребенка.
2: «Я вычищу его! Я знаю, как это делать, чтобы он был чистым!»
1: Мэри обменялась с мамой молчаливым взглядом, и они решили ничего сейчас не говорить насчет переезда. Несмотря на это, миссис Джимсон шла домой с более легким сердцем, чем шла сюда. Кроме ребенка, ей пришлось нести несколько фунтов овощей и свежий хлеб. Не успела она скрыться из вида, как миссис Бентон, президент общества женской помощи, постучала в дверь Мэри.
0: «Понимаешь», — сказала она Мэри, переводя дыхание, так как поднималась на холм, —
1: Мы услышали о твоем амбарном плане и подумали, что мы лучше тоже поучаствуем. Мы решили, что вместо того, чтобы паковать коробку для язычников, мы лучше оденем Джимсонов, чтобы они соответствовали своему новому дому. Ох, мы, конечно, отправим язычникам, но подумали, что, может быть, в этот раз мы должны сделать это, а потом другое.
4: Ранним утром миссис Джимсон ползала на коленях, вычищая пол амбара. Она даже не представляла, что закладывает основания к своему собственному будущему счастью. Она не могла быть более тщательной, если бы знала запросы хозяйки. «Она старательная», — был вынесен вердикт. «Она может быть и бурьяном, но очень податливая к культивации». Прошла почти неделя, пока амбар был готов. Эта неделя была такой напряженной, что все суставы Мэри болели, когда она ложилась на свою кровать. Но она была настолько счастлива, что совсем не обращала внимания на боль. Джеймс, тетя Сары, несколько раз ездил по холму вверх и вниз на своей длинной повозке, нагруженной доверху. Тонкие пальчики Руфи с любовью собирали и пришивали оборки. Мэри с мамой все расставляли, прибивая и аккуратно застилая. Амбар постепенно преображался.
1: «Он цветет, как роза!» — радостно провозгласила Мэри. «Это больше не амбар, а чудесный коттедж! Ох, мама, он даже лучше, чем коттедж! Это настоящий дом!»
4: Конечно же, он был простым и обыкновенным. Для кого-то даже мог показаться пустым, несмотря на хорошенькие вещички Руфи. Но для Мэри, по сравнению с полуразрушенным домом, который остался у нее в памяти, это было все, о чем только можно было мечтать. Наконец, утром все было готово. Исключительный порядок, яркое солнышко и мягкое дыхание весеннего ветерка, свободно проникавшего в открытые окна, дополняли уют. Мэри побежала вниз с холма в центр.
1: Малыши Джимсон не играли в грязи, как обычно, возле полуразрушенного дома.
4: Миссис Джимсон встретила Мэри у двери в аккуратном темном платье, в котором она выглядела совсем по-другому. Все пятеро детей сидели кружочком, каждый из них с головы до ног одетый в чистую красивую одежду. Все, начиная от Теда до малышки, которая сидела на руках Дженни в ярком розовом платьице.
5: «Мисс Мэри, посмотрите, какие мы красивые!» — воскликнула маленькая девочка, высовывая свое сияющее личико из головки малышки.
1: «Мама только что нарядила нас, а всю старую одежду мы сожжем на костре».
4: «Мисс Мэри, это была женская помощь», — взволнованно пояснила миссис Джимсон. «Они только что ушли, принесли все это и даже больше. Вы когда-нибудь видели подобное?»
1: «Конечно же, я буду помогать убирать в церкви, чтобы как-то отблагодарить», — добавила она с новым женственным достоинством, которое ей очень шло. «Но я никогда не смогу заплатить за доброту. Никогда».
4: «Все красивое», — сказала Мэри. «Очень красивое. Я даже не могу выразить, насколько я рада. Я так рада, что вы все переоделись, потому что мама хочет, чтобы вы все пришли к нам домой. Это очень важно».
1: Схватив маленького двухлетнего Тома за руку, она поспешила вперед. Мэри так боялась, что если чуть задержится, то не сможет удержать свой секрет.
4: Она поднялась на холм, и они пошли по широкому зеленому лугу прямо к маме, которая ждала их, стоя в дверях амбара.
6: «Я привела их», — произнесла она и замолчала, переполненная чувствами приближающегося момента.
4: «Мы хотим, чтобы вы посмотрели ваш новый дом, который мы обставили», — объяснила мама, выручая дочь. «Входите все».
1: Совершенно сбитая с толку, миссис Джемисон послушалась, пропуская детей вперед, как стайку цыплят. Для нее было необычно, чтобы ее приглашали и спрашивали ее мнение или одобрение.
4: Она не могла сдержать эмоции, восклицая от восхищения и восторга, когда они проходили по маленьким спальням. Наконец они остановились в большой, сияющей кухне. Печь была вычищена и выкрашена черной краской. На стене висел целый ряд начищенных металлических кастрюль.
1: «Сюда невозможно больше ничего добавить», — выразила она свое мнение. «Ничего красивее».
4: Наконец Мэри обрела голос и сказала, запинаясь от радостной спешки.
1: «Это все для вас, миссис Джимсон. Вы переселяетесь сюда сегодня, и это будет ваш дом.
2: Спать вы будете в спальнях, готовить в кухне и...»
0: «Но я не понимаю», — проговорила миссис Джимсон. Ее недоумение увеличивалось с каждой секундой. «Откуда это все? Чье это? Как?»
2: «Это от всех», — засмеялась Мэри. «Много людей участвовало. Это все ваше. Вы можете жить здесь столько, сколько хотите. Вы и дети. Понимаете ли вы это, дорогая?»
0: Миссис Джимсон неожиданно опустилась на сияющий пол.
2: «О, мой Господь! Мой Господь!» — причитала она, раскачиваясь вверх и вниз. «Я даже не подозревала, что в мире есть такие люди. Я чувствую, словно я попала в одну из многих обителей неба».
0: Мама нежно погладила ее по плечу. «Да, правда, вы вошли в одну из обителей», — проговорила она, и голос ее прервался. «Он приготовил ее для вас. Только вместо ангелов Господь использовал множество любящих человеческих рук, которыми все

Господь надежда, моя скала, Ему я сердце все отдала, Ему с любовью пою гимн свой, Господь надежда, лишь в нем покой. Ночные страхи с души уйдут, мир, умиление ко мне придут, и среди ночи, и среди дня, о мой Спаситель, люблю тебя.

Переносчик. Книга притчей Соломоновых, 11 глава, 13 стих. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело».

0: Сегодня мы прочитаем первую часть 11 главы, а завтра будем читать вторую», — сказал папа, когда вся семья, как обычно, собралась в гостиной. «Петя и Линда прочитают по 4 стиха, а мы с мамой по 3. Начинай, Петя!» Последним читал отец. «Обратите внимание на 12 и 13 стихи», — сказал он и еще раз выразительно прочитал. «Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело». Здесь говорится о том, как ведет себя мудрый и на что способен неразумный. Глупо думать о себе, что ты лучше других, и презирать ближних. Разумные люди всегда думают о себе скромно, не жалуются на ближних, не говорят о других плохое, потому что уважают их. И еще они умеют хранить тайны. Отец повернулся к младшему сыну. «Тима, ты можешь сказать, что означает слово «переносчик»?» Мальчик задумался. «Не знаю», – пожал он плечами. «Я знаю», – поднял руку Петя. «Переносчик – это сплетник и ябеда». «Правильно», – кивнул отец. «Переносчик может раскрывать чужие секреты, потому что ему сильно хочется сообщать другим то, чего они еще не знают». Отец вздохнул и задумчиво посмотрел в окно. «Я расскажу вам одну историю из своего детства».
1: «Чудесно!» – прошептал Тима.
0: Отец откашлялся. «Когда я был примерно таким, как Тима, родители пытались отучить меня от плохой привычки ябедничать. Я был настоящим переносчиком, потому что любил доносить на своих братьев. Мне всегда хотелось первым рассказать новости, даже если меня просили не делать этого. Казалось, я никогда не исправлюсь. Но один случай все же открыл мне глаза, и я вдруг понял, сколько боли причиняю моим родным. Однажды дедушка попросил моих родителей отпустить к нему кого-нибудь из мальчиков на помощь. Родители решили отправить Бена. Он был на 2 года старше меня. Когда Бен садился в дедушкину машину, мне казалось, что он выглядит взрослым. Целый день Бена не было дома. Вечером я стал играть возле калитки, ожидая брата, потому что дедушка обещал привести его к ужину. Наконец, к воротам подъехал автомобиль. Дедушка спешил, поэтому он высадил Бена и сразу же поехал дальше. Счастливый Бен подбежал ко мне, вынул из кармана доллар и выпалил: «Смотри, что у меня есть!» Я чуть не вскрикнул от удивления, а Бен воодушевленно стал рассказывать, как он собирал камни на огороде и складывал их в кучу. За это дедушка дал ему целый доллар. «Это первый доллар, который я заработал сам», — сказал счастливый Бен. «Сейчас я покажу его маме. Она тоже обрадуется». Бен направился в дом. Но мне тоже хотелось рассказать маме эту волнующую весть. И я бросился к двери. «Нет!» — крикнул Бен. «Доллар мой, и я хочу сам рассказать об этом маме».
2: «Идешь тернисто!»
0: Но я не обращал на него внимания.

Заскочив в дом, я бросился на кухню и сообщил маме, что дедушка дал Бену целый доллар. Когда я оглянулся и увидел вбежавшего следом за мной Бена, мое сердце ёкнуло. Бен плакал. Мой старший брат плакал, как маленький ребенок. Я уничтожил всю его радость. Он подбежал к матери, прижался к ней и долго рыдал. Мама утешала его, как могла. Хорошо помню, как мне было стыдно. Сожалевая о своем поступке, я подошел к Бену, обнял его и попросил прощения. Моя болтливость сильно ранила моего родного брата. Папа взволнованно пригладил свои волосы и внимательно посмотрел на Тиму, потом на Петю и Линду. В тот момент я впервые понял, что не всегда можно говорить о том, что знаешь. Конечно, я не сразу исправился. Папа с мамой частенько помогали мне думать, что можно говорить, а что нельзя. Со временем я научился сдерживать свой язык и, прежде чем передать какую-либо новость, думал, нужно ли это, как меня поймут, не обидят ли мои слова ближних, не омрачат ли мои слова чью-то радость. Мне хочется, чтобы каждый из вас тоже этому научился, чтобы вы были мудрыми и знали, когда и что нужно говорить, а когда лучше промолчать. Thank you.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В 7 часов слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Слава Господу! Я всех приветствую. Мир вам, братья и сестры. С годами в современной технологии начинаешь понимать, что планета стала более доступна для передвижения человека, и поэтому то, о чем не могли люди мечтать много сотен лет назад, или несколько всего лишь сотен лет назад, да что там сотен, сотню лет назад мечтать о таком и не могли, сегодня осуществляется все очень просто с помощью технологий, человеческих изобретений и подобных вещей. А если мы понимаем, что то, чем обладает человек, те изобретения, которые на пользу человечеству идут, без сомнения вдохновлены свыше Богом, потому что Бог дает человеку способность иметь мудрость и просвещение. И я вам скажу, только лишь недалекого ума люди думают, что есть то, что вот относится к библейскому смыслу жизни, и то, что относится к какой-то материальный смысл в жизни. Знаете, так понятие мирское и духовное, православное понятие. Я вам скажу, оно не соответствует действительности. Бог во всех процессах жизни участвует, кроме нечистоты. Во всех. Все изобретения, которые на пользу человека дал Бог, всякий дар совершенный исходит от Него, от Отца Света. А вы скажете, атомную бомбу тоже Бог дал? Да. Как так? А вот так. А наркотики Бог тоже? Да. Только люди извратили то, что дает Бог. Люди стали использовать то, что Бог предназначил для устройства человеческой жизни, они стали использовать для уничтожения человеческой жизни. То, что могло помочь человеку в каких-то болезнях, состояниях, стали для того, чтобы он мог жить дальше. Извините, каждый, кто пережил операцию, он был под воздействием наркотиков. Понимаете, каждый. Но люди пустились в свои помыслы, и то, что дал Бог, превратили для убийства. Почему? От безбожия. От того, что отвергли волю Божию о себе. Отвергли